0: Радио Югра.
1: Минуем твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Реклама.
1: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейших.

высоким технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра готовится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Югорчанам вновь напомнили о правилах безопасного поведения во время отдыха у воды. В одном из живописных мест Нижневартовска прошла масштабная уборка. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Югре 26 июня. Мероприятие, которое пройдет в четвертый раз, охватит все муниципалитеты региона. Как сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения, ожидается участие более 150 работодателей, которые представят свыше 1200 вакансий в нефтегазовой отрасли, сфере сервиса, транспорта, бюджетных организациях, полиции и ЖКХ. Соискатели смогут пройти собеседование, узнать об условиях труда и зарплатах. Кроме того, для них будут организованы обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по поиску работы и построению карьеры. Особое внимание уделят молодежи. Школьники и студенты познакомятся с востребованными профессиями, пройдут профориентацию, узнают об образовательных программах. Также предусмотрены познавательные игры, лекции экспертов и семейный отдых. В Нефтеюганске усилен контроль за безопасностью на водоемах. Полиция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проверила прибрежные территории города. В ходе рейдов отдыхающим напомнили о мерах предосторожности и недопустимости купания в необорудованных местах. Особое внимание было уделено детям, которые находились у воды без присмотра взрослых. Их предупредили, что такое поведение опасно и запрещено. Нарушителям предложили покинуть стихийные зоны отдыха. Родители, чьи наследники были замечены без надзора у воды, привлечены к административной ответственности. Полиция Югры ежедневно проводит подобные проверки и призывает жителей округа помнить, что непроверенные водоемы – это зона повышенного риска для жизни. Сургутский городской суд приостановил деятельность одного из городских кафе после выявления нарушений миграционного законодательства. Проверка установила, что владелец заведения допустил к работе двух иностранных граждан в качестве официантов по гражданско-правовым договорам. Суд пришел к выводу, что предприниматель нарушил действующий в Югре запрет на привлечение иностранных работников по патентам к отдельным видам деятельности, включая сферу общественного питания. За допущенные нарушения работа заведения приостановлена на 14 суток. Такое наказание назначено по каждому из двух административных дел. И последнее. Нижневартовский лесной комплекс «Ягом» стал местом проведения субботника в честь Дня эколога. В акции приняли участие сотрудники местной администрации, специалисты лесопаркового хозяйства, представители компании «Сибур» и активные горожане. Они собрали мусор, уделив особое внимание зоне, где в следующем году планируется создание новой экологической тропы. Реализация этого проекта благоустройства запланирована на текущий год при поддержке «Сибура». Подобные мероприятия, как отмечают организаторы, способствуют не только поддержанию чистоты, но и укреплению сотрудничества между властью, бизнесом и общественностью в деле охраны окружающей среды. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:04. Сегодня 15 июня. Сегодня середина первого месяца лета.
6: Я уже думал, лето полностью середина.
5: Не-не-не, еще слава только Богу. Середина все первого только месяца лета. Да. Жара продолжается во всех городах, поселках, во всех точках округа. Это круто и здорово. И вот только попробует, пусть мне кто-нибудь сказать, ну-ка, надоела ну-ка. Жара. Ребята, пусть она нам надоест.
6: Да надоела.
5: Да не надоело.
6: Ну, сколько можно? Духота такая невозможная. Ты понимаешь, сколько стоит работа кондиционера в течение целого дня?
5: Это не знаю, у меня нет кондиционера, я не денег. Знаю. Поэтому не могу тебе ответить на этот вопрос.
6: Дорого очень.
5: Кстати, по поводу летней жары. Она, по мнению ученых, это уже доказано, лишает нас сна. Вмешивается в тонкий механизм терморегуляции и циркадных ритмов. Она, в смысле, жара. И сомнологи говорят, что оптимальная температура для сна примерно 18-20 градусов, ну, чтобы в помещении было. Мы это все прекрасно знаем.
6: Не только
5: знаем.
6: Для сна, вообще для функционирования любого человека, да.
5: А когда в месте, где ты спишь, будь то спальня, ну, или ты там, может, в зале спишь, может, на кухне,
6: на кто улице
5: знает,
6: уснул,
5: да какая разница?
6: На остановке где-нибудь,
5: когда температура 26-28 градусов и выше, тебе и телу очень сложно переключиться в ночной режим. Стон. И стон,
6: лежишь
5: в том числе.
6: И стонешь. А,
5: сон
6: жарко.
5: Становится поверхностным, прерывистым, с частыми пробуждениями. А это, конечно же, не добавляет тебе ни в коем случае сил.
6: Ни в коем случае.
5: Ни в коем случае никакой энергии тебе не добавляет.
6: Только и убавляет.
5: Вот я хочу сказать, что вот эти три выходных пролетели, и вот то, что ученые со многими говорят, это абсолютная правда. У меня вот кондиционера нет, у меня только вот окно. И то односторонняя же у меня квартира. И, собственно, вот...
6: Не продувает сквозняка.
5: Нет,
6: то есть,
5: да. А я же умная. Я же взяла, что сделала. В подъезде открыла окно.
6: Ага.
5: Взяла...
6: И открыла дверь в подъезд.
5: Да, открыла...
6: Просыпаюсь ночью, у меня три человека каких-то незнакомых дома, да?
5: Открыла немножечко дверь в квартиру, но там все как надо сделала. У меня же кошечки, мне же надо...
6: Крючочек у тебя там какой-то, нет?
5: Нет,
6: цепочка?
5: Бинт.
6: Бинт? То есть любой человек с ножницами, да, или просто физически сильный, может проникнуть тебе в квартиру.
5: Ну, просто мне некуда там крючок вешать, понимаешь? И потом у меня же котики, мне же нужно, чтобы голова у них не прошла, понимаешь? Мне нужно там оставить не очень большую, вот это вот расстояние, не очень большую, щелочку вот эту вот, не очень большую, чтобы спокойный воздух проходил. Так я тебе хочу сказать, что это ведь решение, это действительно решение. Коты легли у меня вот на этот вот сквозняк, оба, понимаешь, разварились. Ну, конечно, там, где вот этот прямой поток.
6: Мне кажется,
5: поток
6: они
5: воздуха.
6: Вообще у тебя, ну, они не очень умные, наверное.
5: Они
6: если бы они,
5: умные.
6: Например, вышли задом, а голова бы осталась дома, они бы стояли, им прохладнее бы было.
5: Сказать,
6: ты открываешь
5: что...
6: такая утром спальню, выходишь в коридор, и две морды кошачьи такие торчат в двери.
5: Я хочу сказать, что и задом они не выйдут, потому что у них, мне кажется, зад немножко больше, чем голова. Поэтому все продумано, понимаешь, у меня все ходы прописаны.
6: Понятно.
5: Поэтому, если вдруг у вас такая же проблема, как у меня, а не как у буржуя, у Николая есть кондиционер, за который он платит.
6: Передвижной.
5: Вот, пожалуйста,
6: можно поставить его где угодно.
5: Где? Да?
6: Шланг только надо в окно выкидывать постоянно. Вот это не очень удобно.
5: Ну и тем не менее, у тебя дома все равно прохладнее, чем у меня. Рассказывайте вы, как боретесь с жарой. Может быть, у вас есть какой-то суперметод. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Не забудьте о том, что у нас теперь есть. Мы теперь есть. Ведем свой канал в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Сейчас там уже вылетело голосование. Можно смело принять в нем участие, ну и плюс ко всему рассказать, что у вас.
6: Как спасаетесь от жары, да, у меня вот недавно знакомые буквально в пятницу рассказывали о том, что нет никакого кондиционера, мы не покупаем и не будем.
5: Почему?
6: А вот вентилятор купим.
5: А, вентилятор,
6: потому что
5: штука.
6: Очень энергозатратная штука, потому что гудит она, вот именно если вот брать этот напольный кондиционер, он очень громкий и, ну, немножко неудобно. Хотя, с другой стороны, его можно в любую комнату передвинуть.
5: Но, в общем,
6: кайф.
5: Ага, рассказывайте. По поводу канала в официальной группе во ВКонтакте. Алексей пишет: канал Югра 100 лет не видел. Ну вот, 100 лет прошло и наконец-то. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. 15 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 24 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов выше 0. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17, 15 июня. Сегодня Всемирный день ветра отмечается. Статус всемирного этот день получил в 2009 году. Россия пока что не вошла в число сторонников этого необычного праздника, но и тем не менее ветер такая штука. Всемирный совет по энергии ветра, знающий в этом природном явлении толк, посчитал, что ему уделяется незаслуженно мало внимания, а это, между прочим, важнейший энергетический ресурс.
2: Еще
1: специалисты говорят, что еще далекими предками простейшие ветряные мельницы использовались повсюду. Позже им на смену пришли усовершенствованные конструкции, ветрогенераторы, которые, кстати, вырабатывают, знаешь ты об этом, да? До 30% электроэнергии в Европе. И что хочу сказать, причина столь высокой популярности ветряков, понятно, они не оказывают негативного воздействия на экологию, так говорят специалисты.
2: Ну да, единственное, что там, насколько я знаю, вот эти вот лопасти, которые сделаны из какого-то там стеклопластика, их нельзя перерабатывать, они утилизируются, и очень там как-то тяжело их закапывают, и они никогда практически не гниют. Но я как-то пробовал делать ветрогенератор.
1: И что?
2: Ну, ничего, получилось, маленький такой, но это был просто эксперимент, давненько уже я пробовал делать из кулера от компьютера. Интересно, вот. Просто это интересно, мне всегда, ну вот с детства было такое, надо что-то разобрать, всегда оно собиралось потом назад, но я старался, честное слово.
1: Вот смотри, ты сейчас говоришь, дорого платить за этот кондиционер, пожалуйста,
2: за мастери, ветер не надо платить,
1: мастери,
2: да?
1: Пожалуйста, тебе скоро у нас же отпуск скоро, поэтому ты можешь, пожалуйста.
2: Мастерить ветер? Для этого просто нужно открыть окно.
1: Международный день прогулки отмечается сегодня. Вообще, надо сказать, что приятный, необычный, почти спортивный праздник, который любят многие жители планеты, начиная там с детворы, заканчивая неунывающими пенсионерами.
2: Это точно.
1: И сегодня отмечается этот день, и особенно приятно, что приходится этот день на середину первого месяца лета, когда погода стоит, как правило, отличная. И надо сказать, что большое преимущество этого праздника состоит в том, что можно же наслаждаться прогулкой в любое время.
2: И совершенно бесплатно.
1: Ну, конечно.
2: В отличие от кондиционера. Причем мне очень отрадно видеть, что у нас в Ханты-Мансийске огромное количество людей, которые гуляют и спортом начали заниматься. Не только летом, но и зимой я вижу людей, которые бегают каждый день, и честь и хвала. Я преклоняюсь перед такими людьми. У меня не хватает силы воли, чтобы проснуться иной раз вовремя, люди бегают.
1: Да, бегают, кстати, да. Мы выясняем сегодня, для чего вы занимаетесь физической активностью. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно всего лишь навсего заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», главное окружное. Там голосование, там возможность проголосовать за несколько вариантов сразу. Не нравится на стене голосование — вперед в наш канал. А там точно такое же голосование, правда, картинка другая. И там тоже можно и нужно принять участие в голосовании. Ну и плюс ко всему, к нам сегодня придет специалист, который нам расскажет все подробности того, как и почему хорошо заниматься физической активностью. Ученые тут посчитали, если ты совершаешь пешие прогулки в окрестности, там, дома твоего, не менее 3 раз в неделю в течение хотя бы 40 минут, то такое систематическое занятие способствует интенсивному развитию интеллекта, не говоря уже, собственно, о хорошем сне и отличном самочувствии.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeuchitelem.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
9: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
12: Лайк.
11: Общение.
12: Лайк.
11: Знания.
12: Лайк.
11: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Быстренько и скоренько. Хочется встречать коллег из телевизора. Сегодня там Алена Михалевич. Очередные стихи, очередной шедевр. И прямо сейчас включайте телеканал Югра.
2: Когда-то очень давно, когда Даша была ребенком, проиграла она в домино одному маленькому дошколенку. Он дразнил ее, дергал за платье. Испытанием ее он подверг. Изменил он ее восприятие. Этот Колька по кличке Четверг. Эта встреча ее жизнь изменила. Она стала кремень-человек. С тех пор больше платья она не носила и терпеть не может Четверг. И вновь у нас на связи студия радио Югра. Ребята, браво. Прием.
1: Браво. Браво!
3: Спасибо.
1: Алена, ты теперь всей Югре рассказала, почему такая нелюбовь к Четвергу и почему такая нелюбовь к платьям.
3: А не получается, что я младше тебя?
1: Ага, теперь уже получается так.
3: Это я был маленький такой, дергал тебя за платьице вот так вот. Тетенька!
1: Тетенька, да. Алена, ну это шедевр. Это шедевр очередной, и спасибо тебе. Я, ты знаешь, все-таки за то, чтобы у вас ведь до отпуска не очень много времени осталось, но ты уже, пожалуйста, насмотри, ты уже, пожалуйста, нас порадуй. Мы не будем вас видеть достаточное количество времени, потому что сначала вы уйдете в отпуск, потом мы уйдем в отпуск.
3: Звучит как обещание, ты сейчас такая. Мы не будем вас видеть.
1: Но, нет, я хотела бы, понимаешь, я бы хотела перечитывать эти шедевры. Есть уже где-то в бумажном виде, пожалуйста?
3: Тебе нужен плед и камин тогда, и кресло-качалка?
2: Слушайте, в последние дни я так часто слышу вопрос, а можно почитать? Mm-hmm. Ну, то есть, а есть это в распечатанном варианте? No. А нет.
1: Алён, так надо заняться этим.
2: У меня даже нет одного места, где они все хранятся. Они хранятся в сценариях вот последние вот эти вот 2-3 года. То есть, чтобы их собрать, мне нужно будет...
3: 2-3 года нужно, примерно.
2: Достаточно долго.
1: Алена, зато это будет целый сборник, а потом мы будем собирать деньги. Я, пожалуй, останусь на казначействе или как-то там называется. Буду собирать.
3: А, ты
1: понимаешь?
3: Будешь собирать. Вкладывать не будешь, будешь только собирать.
1: Я уже вложила. Ага. Я уже вложила, по моему образу пишут стихи, в конце концов, ты понимаешь?
2: Да.
1: Раскрывают все тайны. Мультики рисуют, понимаешь?
2: Друзья, я тогда так думаю, надо деньги... Можно еще объявить конкурс на название для этой книги,
1: да.
2: Потому что, ну, вообще она Даша и Коля должна называться.
1: Ну нет, это
2: 80...
1: банально.
2: Ну а как?
3: Ну тогда просто Коля.
2: Дарья и Николай можно.
1: Так нельзя, Алена, так точно нельзя.
2: Кузнецова, Авдонин.
1: Так, подожди, Алена.
3: Не, мне нравятся пока все названия.
1: Подожди, смотри, у тебя со стихами все в порядке, с названиями пока не очень. Либо работай над этим, либо не берись за это.
3: Либо не придумывай название. Можно просто точки оставить. Четыре точки, как вот пароль, когда вводят в компьютер. Все, пускай каждый сам придумывает себе название.
1: Хорошо. Алён, слушай, а есть у тебя намётки, так сказать? Ведь где-то же нужно брать вдохновение. Вот 3 выходных было. Угу. Пришло к тебе вот оно, вдохновение, я имею в виду? Или
3: комары внесли, и всё.
1: И мошки.
2: Слушайте, оно меня не покидает, представляете? Вот оно меня как держит, вот уже вот как взяло меня вот 2 года наверное, назад, и так вот и не отпускает. Каждый раз, когда я пишу стихотворение, думаю, ну, что я буду дальше писать? У меня всегда паника, я думаю, ну, я не знаю, у меня нет больше идей. И наступает момент, и что-то в процессе рождается. Думаю, какой молодец.
1: Скажи, что это мы руку к этому приложили.
3: Иногда встречаешь Алену где-нибудь в коридоре, в телерадиокомпании, смотришь, у нее взгляд отсутствует, а в глазах строчки бегут просто, стихи какие.
1: Да, это она пишет.
2: Ребята, действительно, это все благодаря вам. Шутки шутками. Понятно, что эти стихотворения пишу я, но они рождены благодаря вам. И именно благодаря нашим постоянным, регулярным, ежедневным беседам в прямом эфире, просто потому что хотелось как-то что-то выделиться и сделать что-то интересное. И вот так я выяснила,
3: выпендриться это называется.
2: Могу, да.
1: Ален, я предлагаю...
2: Я могу писать стихи.
1: Слушай, я предлагаю отправить на конкурс. Мы победим. И будем потом всем...
3: Мы победим, то есть мы тоже участвуем в этом конкурсе,
1: конечно,
3: да?
1: Ну, конечно, мы все победим, это наша будет общая победа, и потом этот кубок, или что там, медали, если это кубок
3: деньги.
1: Медали. Если Лёна, деньги, тогда в карман.
3: Денег.
1: Если деньги в карман,
3: интересно,
1: а если
3: как
1: кубок
3: мы будем
1: медали,
3: делить?
1: То...
3: Интересно, вот как мы деньги будем делить, Алёна?
1: Подожди, ты деньги только нам, мы с ней ничего делить не будем, с ней кубок и медали.
3: Она слышит, она сейчас тут с нами, она нас слышит.
1: Алёна, все, пока, давай, хорошего эфира.
3: Мы сейчас тут решаем, потом тебе позвоним.
2: Давай, лучшие друзья.
1: Давай, Алена, пока. Хорошего эфира, пока.
2: Друзья,
0: утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра готовится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Югорчанам вновь напомнили о правилах безопасного поведения во время отдыха у воды. В одном из живописных мест Нижневартовска прошла масштабная уборка. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Югре 26 июня. Мероприятие, которое пройдет в четвертый раз, охватит все муниципалитеты региона. Как сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения, ожидается участие более 150 работодателей, которые представят свыше 1200 вакансий в нефтегазовой отрасли, сфере сервиса, транспорта, бюджетных организациях, полиции и ЖКХ. Соискатели смогут пройти собеседование, узнать об условиях труда и зарплатах. Кроме того, для них будут организованы обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по поиску работы и построению карьеры. Особое внимание уделят молодежи. Школьники и студенты познакомятся с востребованными профессиями, пройдут профориентацию, узнают об образовательных программах. Также предусмотрены познавательные игры, лекции экспертов и семейный отдых. В Нефтеюганске усилен контроль за безопасностью на водоемах. Полиция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проверила прибрежные территории города. В ходе рейдов отдыхающим напомнили о мерах предосторожности и недопустимости купания в необорудованных местах. Особое внимание было уделено детям, которые находились у воды без присмотра взрослых. Их предупредили, что такое поведение опасно и запрещено. Нарушителям предложили покинуть стихийные зоны отдыха. Родители, чьи наследники были замечены без надзора у воды, привлечены к административной ответственности. Полиция Югры ежедневно проводит подобные проверки и призывает жителей округа помнить, что непроверенные водоемы – это зона повышенного риска для жизни. Сургутский городской суд приостановил деятельность одного из городских кафе после выявления нарушений миграционного законодательства. Проверка установила, что владелец заведения допустил к работе двух иностранных граждан в качестве официантов по гражданско-правовым договорам. Суд пришел к выводу, что предприниматель нарушил действующий в Югре запрет на привлечение иностранных работников по патентам к отдельным видам деятельности, включая сферу общественного питания. За допущенные нарушения работа заведения приостановлена на 14 суток. Такое наказание назначено по каждому из двух административных дел. И последнее. Нижневартовский лесной комплекс «Ягом» стал местом проведения субботника в честь Дня эколога. В акции приняли участие сотрудники местной администрации, специалисты лесопаркового хозяйства, представители компании «Сибур» и активные горожане. Они собрали мусор, уделив особое внимание зоне, где в следующем году планируется создание новой экологической тропы. Реализация этого проекта благоустройства запланирована на текущий год при поддержке «Сибура». Подобные мероприятия, как отмечают организаторы, способствуют не только поддержанию чистоты, но и укреплению сотрудничества между властью, бизнесом и общественностью в деле охраны окружающей среды. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
6: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
7: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
8: Эх, клиент.

0: Клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Удобно сегодня, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение.
1: Тельцы, сегодня встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет вам настроение.
0: Близнецы, будьте сегодня терпеливее к окружающим. Они вас за это точно поблагодарят.
1: Раки, этот день подойдет для активного отдыха. Поднимите уже себя с дивана.
0: Львам сегодня не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными.
1: Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам только положительные эмоции.
0: Весы, сегодня, если вы столкнетесь с трудностями, ваши коллеги дадут вам действительно отличные советы.
1: Скорпионы, сегодня с легкостью беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно.
0: Стрельцы, весь день сегодня держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать.
1: Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены.
0: Водолеи, помните, нет только одного верного пути. Рассмотрите другие варианты.
1: Рыбы, сегодня ваша легкость позволит вам пойти на контакт с любым человеком.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты. И что, фразеологизм от ФНИ, как всегда в это время? Давай.
2: Да, это фразеологизм. Все это было бы смешно,
1: если бы не было,
2: бы не было так грустно. Угу. Да, вот этот фразеологизм прислала нам ФНИЯ. И я вспоминаю, что когда-то я читал такое стихотворение. На самом деле это тот фразеологизм, который из литературы, да, попал в жизнь.
1: Это стихотворение?
2: Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова.
1: Да?
2: Да. Да-да-да. И причем он его писал Смирновой, Александра Осиповна, по-моему, Смирнова была такая светская дама. В 1840 году он еще писал это стихотворение. И он этой фразой пытался подчеркнуть то, что при этой женщине он робеет очень сильно. Угу. Весь стих пропитан тем, что он скучает по ней невероятно. Хочет ей сказать какие-то очень хорошие слова, признаться в чувствах определенных. Так. Но как только он с ней встречается, он хочет только слушать. И не позволяет ему ни воспитание его, ни смелость. Ну, то есть робеет он в ее присутствии. И на самом деле я его прекрасно понимаю. Мне кажется, любой мужчина это понимает. Я уж не знаю, если такое у женщин. Ну, правда, вот мы можем быть невероятно талантливыми. Можем, там, не знаю, сыпать комплиментами. Но как только мы встречаем ту самую, единственную, которая вроде как создана для нас, все.
1: Все сразу теряется. Все слова забываются.
2: Язык заплетается. Голова забывает все, что
1: ты думал. Все вот эти профессорские знания куда-то убегают.
2: Я думал, что к этому склонны, ну, только вот обычные смертные люди, такие как мы. Уж Михаил Юрьевич Лермонтов, я никогда не думал, что он может робить.
1: Ты думаешь, он не такой мужчина, как вы?
2: Ну,
1: такой
2: он же. Ну, это же поэт. Ты помнишь фильм, например, про Есенина? Ты же смотрела фильм про Есенина?
1: Какой?
2: Ну, Есенин. Какой фильм? Вот этот новый с Безруковым, да? Ну, как новый, уже не новый.
1: Нет, нет.
2: Ну, это ведь человек, который ни в какой ситуации просто никогда в просак не попадает. Мне казалось, что поэты, писатели, они все такие. Они вообще никогда не робеют.
1: Оказывается, они обычные люди.
2: Оказывается, они обычные, такие же, как и мы все. И поэтому очень часто такое бывает, что все, что нам кажется серьезным, или точнее, ну да, все, что нам кажется серьезным, на самом деле такая, ну как, фарс, что ли. И через него иногда надо переступить. Но не всегда у нас это получается.
1: ФНИЕ, спасибо за очередной фразеологизм.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра с размахом отпраздновала День России. Нижневартовск принял выставку-ярмарку «Товары земли югорской». Югорчанам вновь напомнили о правилах безопасного поведения во время отдыха у воды. Югра масштабно отметила один из главных государственных праздников – День России. По этому поводу в муниципалитетах округа организовали более 500 мероприятий. Концерты, выставки, ярмарки, автопробеги, а также мастер-классы, спортивные старты и народные гуляния. А некоторые наши территории отмечали еще и дни рождения. Например, Ханты-Мансийск и Сургут. Также 98 лет исполнилось Нижневартовскому району. Местных жителей с двойным праздником поздравил губернатор Югры Руслан Кухару, посетивший деревню Вату. Торжества начались с дани уважения героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, возложения цветов и минуты молчания. Затем состоялось праздничное шествие, а кульминацией стало открытие 19-го фестиваля искусств «Мое сердце» Нижневартовский район. Не менее ярким событием стал фестиваль народных промыслов «Многонациональное добрососедство», продемонстрировавший культурное многообразие нашего региона. Губернатор также пообщался с почетными гражданами и молодыми семьями, оценил новый дом культуры, который обещает стать центром притяжения для творческих людей. Руслан Кухарук выразил благодарность организаторам и подчеркнул важность таких мероприятий для сохранения истории и культуры, пожелав Нижневартовскому району процветания, его жителям здоровья и успехов. Нижневартовск стал новой точкой на карте масштабного проекта «Товары земли югорской». В рамках фестиваля «Самотлорские ночи» на набережной Оби развернулась настоящая витрина достижений нашего региона, где более 150 производителей из 22 муниципалитетов округа представили свою продукцию. На площадке можно было найти все от свежей рыбы и мяса до ароматных таежных даров и натуральных молочных продуктов. Не обошлось и без уникальных изделий народных промыслов, многие из которых отмечены знаком качества, сделанного в Югре. Губернатор Руслан Кухарук пообщался с предпринимателями, ответил на их вопросы и ознакомился с новыми идеями. Они также заявили, что расширение географии ярмарки способствует развитию местного бизнеса. Глава региона отметил, что товары земли югорской – это прекрасная возможность для жителей и гостей города не только приобрести уникальные товары, но и прикоснуться к самобытной культуре Югры. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Югре 26 июня. Мероприятие, которое пройдет в четвертый раз, охватит все муниципалитеты региона. Как сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения, ожидается участие более 150 работодателей, которые представят свыше 1200 вакансий в нефтегазовой отрасли, сфере сервиса, транспорта, бюджетных организациях, полиции и ЖКХ. Соискатели смогут пройти собеседование, узнать об условиях труда и зарплатах. Кроме того, для них будут организованы обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по поиску работы и построению карьеры. Особое внимание уделят молодежи. Школьники и студенты познакомятся с востребованными профессиями, пройдут профориентацию, узнают об образовательных программах. Также предусмотрены познавательные игры, лекции экспертов и семейный отдых. И последнее. В Нефтеюганске усилен контроль за безопасностью на водоемах. Полиция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проверила прибрежные территории города. В ходе рейдов отдыхающим напомнили о мерах предосторожности и недопустимости купания в необорудованных местах. Особое внимание было уделено детям, которые находились у воды без присмотра взрослых. Их предупредили, что такое поведение опасно и запрещено. Нарушителям предложили покинуть стихийные зоны отдыха. Родители, чьи наследники были замечены без надзора у воды, привлечены к административной ответственности. Полиция Югры ежедневно проводит подобные проверки и призывает жителей округа помнить, что непроверенные водоемы – это зона повышенного риска для жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:05. 15 июня. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
2: Доброе утро. Международный день прогулки отмечается сегодня. Вообще прогулка, как мы уже выяснили, все прекрасно знаем, бесплатное лекарство абсолютно от всего. Обычная ходьба, говорят специалисты, эффективнее всяческих там тренингов по продуктивности. Или там благоприятно она влияет не только на тело, но и на мозг.
4: И на душу.
2: Да, конечно. А ты знаешь о том, что каждая 1000 шагов в день снижает риск
4: сердечно-сосудистых заболеваний?
2: Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний аж на 15%. А если ты нахаживаешь в день больше 7000 шагов, то аж на целых 50%.
4: Ничего себе.
2: То есть, если ты каждый день ходишь больше, чем 7000 шагов, вот, пожалуйста.
4: А если 14 тысяч, получается,
2: тогда
4: вообще никогда не умрешь.
2: Вообще бессмертный, ты понимаешь? Прогулка помогает упорядочить мысли, разложить по полочкам. Прокачка творческого мышления происходит, когда ты гуляешь, прогулки очень сильно повышают креативность. Мы сегодня хотим выяснить, для чего вы занимаетесь физической активностью. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Ну и надо обязательно присоединиться к нашему разговору. У нас сегодня в гостях специалист, который расскажет нам о пользе физической активности. Доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов. Андрей Петрович, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Итак, давайте рассказывайте, Андрей Петрович, сколько в день шагов вы делаете? Вы вот какой вот весь жилистый, весь худенький, в отличной форме. Рассказывайте, есть 7 тысяч?
5: Обычно есть. Вы знаете, точка зрения на этот вопрос, она меняется, как-то, видимо, эволюционирует. И вот вы достаточно правильно сейчас отметили, что там 7 тысяч, да, чем больше двигательной активности, вроде бы меньше риск смерти от сердечно-сосудистой патологии. Но вы знаете, зависимость это нелинейная. И, в общем-то, вот всегда, как сказать, легко расти от нуля, да, есть такая как бы расхожая фраза. И здесь действительно тоже примерно так. То есть на самом деле, если даже ты не двигался, ну, как бы вовсе, да, или двигался совсем мало, и начинаешь ходить хотя бы 5000 шагов, это уже значительный прогресс с точки зрения риска. Да, с точки зрения риска. Потом этот прогресс, он как бы нарастает, но уже не так радикально. То есть, как бы, и поэтому, наверное, вот если говорить о двигательной активности, то нужно начинать с каких-то посильных вещей, то есть, как бы...
4: Не бежать марафон сразу.
5: Да, то есть, если у тебя было 2000, ну, ходи 5, это уже будет очень хорошо. Но если ты активен, конечно, если у тебя там... вообще считается, что оптимальная двигательная активность — это вот где-то около 300 минут в неделю двигательная активность. Вот, ну, можно разбить это на дни, то есть если на 5 дней, то это по часу в день примерно получается.
4: И этого вполне
5: вот это уже хорошо. Да, вот это хорошо.
4: Даже не удовлетворительно, а даже хорошо.
5: Это хорошо.
2: Ну, то есть, если ты вообще ничем действительно не занимался, офисный работник, все время сидишь на стуле с 9 до 5, час в день удели своему здоровью, и, в принципе, будешь бодр и весел.
5: Вот знаете, вот сидеть на стуле с 9 до 5, это, кстати, тоже очень серьезный риск. Вообще, как бы, с точки зрения сидячего образа жизни, вот 8 часов в день сидя, это очень неблагоприятная вещь. То есть, как бы, и она зачастую нивелирует даже
4: прогулки,
5: двигательную активность там вечером, да, или утром. Вот нужно как-то себя вести активно еще и в течение дня
4: этих
5: тоже.
4: 8 часов, да.
5: Да. И вот сейчас считают, в общем, специалисты, что нужно вот как бы, да, ты в офисе, да, ты где-то, у тебя сидячий образ жизни, но старайся набирать в течение дня. Пройди с этажа на этаж по лестнице, да. Походи немножко, не позвони коллеге в соседний кабинет, а пойди к нему. И это уже позволит там, ну, сколько-то набрать в течение дня.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. Сегодня 15 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов выше нуля, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Мы сегодня о пользе физической активности. Выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, для чего вы занимаетесь физической активностью. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram Max. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть вот варианты, есть комментарии. Так, Евгений пишет: движение — это жизнь. Татьяна пишет: просто хочу хорошо выглядеть, о себе ей так нравлюсь. Раньше особо не надо было заниматься, а с годами это приходится делать, ну, чтобы продолжать выглядеть хорошо. Доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов у нас сегодня в студии, и мы продолжаем разговор.
2: Всегда хотел сказать: доктор, скажите, пожалуйста.
1: Скажите, да.
2: Ну вот действительно, после 35 лет, ну после 40, падает мышечная масса, метаболизм замедляется. И вот двигательная активность в этом плане помогает? И каким образом она помогает? Вот, расскажите, пожалуйста.
3: Конечно, двигательная активность поможет, особенно если речь идет о процессе снижения мышечной массы. То здесь однозначно тренировки, позволяют не только затормозить этот процесс, но позволяют мышечную массу и наращивать. Угу. Конечно, фон гормональный меняется, да, после 35 лет, это граница первого зрелого возраста для мужчин и для женщин, но тренировки, есть, в общем-то, публикации, работы, которые говорят о том, что и в 50 лет можно эффективно наращивать мышечную массу.
2: То есть, да, не просто поддерживать, а именно наращивать.
3: Да, наращивать, да. Вообще наш организм способен отзываться на тренировку. Как-то сложилась такая точка зрения, что, ну, как бы, вот если человек пожилой, то он уже как бы не очень-то перспективен, да. Ну, конечно, в плане каких-то спортивных достижений, пожалуй, но...
1: Ну, вряд ли на Олимпийские игры поедет.
3: Но в плане, допустим, отзывчивости на кардиотренировку, на силовую тренировку, ну, глобально, в общем-то, на мой взгляд, ничего не меняется. То есть, да, конечно, может быть, в 20 лет ты бы рос быстрее, но и в 50 можно вполне себе, ну, как бы, получить хороший эффект.
2: Вообще, пускай будет не так быстро, но тем не менее.
1: Вообще, совершенно. Вы знаете, я тут некоторое время назад слушала одного доктора, который вообще сказал, что вот эта вся история, что, типа, там после 35, ну, ладно, после 40, замедляется там метаболизм, и все становится тебе все больше лень, а больше полежать. Он вообще сказал, что это чуть ли не маркетинговый ход такой, что вроде как это такая история, которая продвигает сейчас для людей вот больше, чтобы они занимались физической активностью. На самом деле ничего не замедляется. Это мы сами себе в голову положили, что, ой, если мне там 35+, 40+, куда мне бегать? Я лучше на диване полежу. Вот насколько это правда, вот, Андрей Петрович?
3: Ну, фарминдустрия — это, конечно, колоссальный рынок. В общем-то, разумеется, человек с возрастом все-таки, ну, появляются какие-то хронические заболевания, да, требующие коррекции. Ну, относительно метаболизма, возраст все-таки влияет на метаболизм, так же, как и пол. Но, вы знаете, там, как бы, степень снижения, она не такая, как, наверное, представляется. Да, то есть, как бы, ну да, процессы несколько замедляются, может быть, но, знаете, расходы организма энергии на двигательную активность, они, в общем-то, никак не нормируются по возрасту. То есть вот как ты 600 калорий на час бега тратил, так ты их и тратишь.
1: В любом возрасте, что в 20 лет, что в 50, получается.
2: Но подождите, вот я, допустим, по себе могу сказать, что когда-то раньше, ну, в юности...
1: Когда был молодой.
2: Ну, правда, я там подтягивался 30 раз, отжимался раз 500, наверное. Но. Ну, то есть, ну, а теперь нет, мне бы вот теперь полежать на диванчике.
1: Потому что ты просто ленивый. Ну, это же лень, это же просто
2: жизнь.
1: Подожди,
2: бог, что я специалисту вопрос задам, ты меня закапываешь только.
1: Ты ленивый, но...
2: Ну вот, как... Хорошо, ладно, лень, ну, не хочется мне. Как вернуть вот эту мотивацию после 35? Нет уже ведь такого вот, что... А, я только проснулся, и бежать
1: надо. Да, и побежал.
3: Вы знаете... Может быть, тут проведу какую-то параллель. Есть такое вот состояние, называется старческая астения. Вот
1: так.
3: Как бы, конечно, для 35 оно не характерно, но, в общем-то, это когда человек попадает в определенном возрасте в такую петлю, как бы, у него снижается мышечная масса, ему становится тяжело двигаться, он начинает меньше двигаться, у него еще больше снижается мышечная масса.
2: Замкнутый круг.
3: Как бы замкнутый круг, из которого, к сожалению, ну, не всем получается выбраться. Поэтому вполне вероятно, что снижаются несколько функциональные способности, становится тяжелее, и как бы поэтому, наверное, человек, ну, уже не с таким высоким результатом тренируется.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, если ты в 35 лет вдруг перестал физически активно заниматься, физической активностью заниматься, а потом, когда тебе 43 бахнуло, ты, есть же физическая активность, то как бы ничего страшного, если ты в 43 начал.
3: На самом деле есть примеры, когда люди начинали, допустим, кардиотренировки в 50-55 лет, и это способствовало в последующем достаточно серьезной продолжительности их жизни. Поэтому, в общем-то, я не думаю, что стоит ставить крест на себе, когда тебе там 40-50 лет, да, может быть, и 60 лет. Ну, мне уже поздно. Нет, на самом деле не поздно. На самом деле, ну, у тебя ведь задача не олимпийское золото взять, да? У тебя задача сохранить здоровье. Поэтому я думаю, что, в общем-то, это, безусловно, оправдано. Не поздно начинать.
1: В любом возрасте, получается. Мы продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
8: Добро пожаловать в ВТБ.
7: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:28. Мы выясняем сегодня, для чего вы занимаетесь физической активностью. У нас, между прочим, целых 5 вариантов ответа. Хочу хорошо выглядеть и нравиться себе. Это нужно для здоровья, по совету врача. Это помогает снять стресс и улучшить настроение. Мне просто нравится сам процесс и чувство силы. И вообще не занимаюсь никакой физической активностью. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосованию к комментариям присоединитесь. В канал загляните, там можно оставить комментарий. У нас в гостях сегодня доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайнусов. И мы продолжаем разговор.
2: Да, и вот я слышал, что после 35 лет каждый год без двигательной активности это минус полкилограмма, а то и килограмм мышечной массы. Вот, во-первых, можно ли это вернуть, вот эту мышечную массу там в 35, 40, 50 лет? И что важнее вот в этом возрасте? Кардионагрузка или силовые упражнения?
3: Вы знаете, силовые и кардио — это довольно взаимосвязанные вещи. Ну, во-первых, относительно потери мышечной массы. Ну, я думаю, что в зрелом возрасте масштаб потерь еще не такой выраженный, вот как вы обозначили, да? То есть как бы вряд ли это будет там полкилограмма или килограмм за год, скорее это будет там, может быть, 200 грамм, что-то вот такое не так масштабное.
1: Да?
3: Да, с возрастом постепенно, конечно, масштаб бедствия, он увеличивается, вот, ну и накапливается, наверное. Вот, это достаточно легко можно скорректировать, даже в плюс уйти по мышечной массе. А для чего нам нужна мышечная масса? Ну, на мой взгляд, наверное, да? Мышечная масса нам нужна для того, чтобы, в общем, как-то реализовать какую-то двигательную активность. Да? То есть скелетная мускулатура должна быть в хорошем состоянии, чтобы ты мог бегать.
2: Например, нормально, да? Ходить, бегать.
3: Да. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, что все-таки для продолжительности жизни самая важная система физиологическая нашего организма – это сердечно-сосудистая система.
1: Но никак не мышцы, да?
3: Мышцы тоже важны, но они должны, ну, как бы взаимодействовать с нашей сердечно-сосудистой системой. Поэтому, в общем-то, ну и не одинок я в этой точке зрения, что все-таки на первое место я бы поставил кардиотренировки. Да, на второе место, пожалуй, тренировки, которые направлены на сохранение мышечной массы.
1: Мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра с размахом отпраздновала День России. Нижневартовск принял выставку-ярмарку «Товары земли югорской». Югорчанам вновь напомнили о правилах безопасного поведения во время отдыха у воды. Югра масштабно отметила один из главных государственных праздников – День России. По этому поводу в муниципалитетах округа организовали более 500 мероприятий. Концерты, выставки, ярмарки, автопробеги, а также мастер-классы, спортивные старты и народные гуляния. А некоторые наши территории отмечали еще и дни рождения. Например, Ханты-Мансийск и Сургут. Также 98 лет исполнилось Нижневартовскому району. Местных жителей с двойным праздником поздравил губернатор Югры Руслан Кухару, посетивший деревню Вату. Торжества начались с дани уважения героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, возложения цветов и минуты молчания. Затем состоялось праздничное шествие, а кульминацией стало открытие 19-го фестиваля искусств «Мое сердце» Нижневартовский район. Не менее ярким событием стал фестиваль народных промыслов «Многонациональное добрососедство», продемонстрировавший культурное многообразие нашего региона. Губернатор также пообщался с почетными гражданами и молодыми семьями, оценил новый дом культуры, который обещает стать центром притяжения для творческих людей. Руслан Кухарук выразил благодарность организаторам и подчеркнул важность таких мероприятий для сохранения истории и культуры, пожелав Нижневартовскому району процветания, его жителям здоровья и успехов. Нижневартовск стал новой точкой на карте масштабного проекта «Товары земли югорской». В рамках фестиваля «Самотлорские ночи» на набережной Оби развернулась настоящая витрина достижений нашего региона, где более 150 производителей из 22 муниципалитетов округа представили свою продукцию. На площадке можно было найти все от свежей рыбы и мяса до ароматных таежных даров и натуральных молочных продуктов. Не обошлось и без уникальных изделий народных промыслов, многие из которых отмечены знаком качества, сделанного в Югре. Губернатор Руслан Кухарук жару, пообщался с предпринимателями, ответил на их вопросы и ознакомился с новыми идеями. Они также заявили, что расширение географии ярмарки способствует развитию местного бизнеса. Глава региона отметил, что товары земли Югорска – это прекрасная возможность для жителей и гостей города не только приобрести уникальные товары, но и прикоснуться к самобытной культуре Югры. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Югре 26 июня. Мероприятие, которое пройдет в четвертый раз, охватит все муниципалитеты региона. Как сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения, ожидается участие более 150 работодателей, которые представят свыше 1200 вакансий в нефтегазовой отрасли, сфере сервиса, транспорта, бюджетных организациях, полиции и ЖКХ. Соискатели смогут пройти собеседование, узнать об условиях труда и зарплатах. Кроме того, для них будут организованы обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по поиску работы и построению карьеры. Особое внимание уделят молодежи. Школьники и студенты познакомятся с востребованными профессиями, пройдут профориентацию, узнают об образовательных программах. Также предусмотрены познавательные игры, лекции экспертов и семейный отдых. И последнее. В Нефтеюганске усилен контроль за безопасностью на водоемах. Полиция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проверила прибрежные территории города. В ходе рейдов отдыхающим напомнили о мерах предосторожности и недопустимости купания в необорудованных местах. Особое внимание было уделено детям, которые находились у воды без присмотра взрослых. Их предупредили, что такое поведение опасно и запрещено. Нарушителям предложили покинуть стихийные зоны отдыха. Родители, чьи наследники были замечены без надзора у воды, привлечены к административной ответственности. Полиция Югры ежедневно проводит подобные проверки и призывает жителей округа помнить, что непроверенные водоемы – это зона повышенного риска для жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Сегодня 15 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 24 градуса выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском воздух прогреется до 25 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Вайне.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 8:40. Про важность физической активности речь сегодня ведем. Напомню, в гостях доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии и спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов. Мы продолжаем разговор. И
4: я вот слышал фразу, что после 35 лет либо выбирай спорт, либо аптеку. Вот это правда или нет? Как вы можете это прокомментировать?
5: Ну, это очень контрастная такая точка зрения. На самом деле, наверное, ну, не или, да, то есть как бы...
4: Мы и спорт, и аптека.
5: Да, тоже вот об этом стоит, наверное, поговорить. В общем-то, мы затронули уже вопрос того, что не поздно начинать тренироваться и в достаточно зрелом возрасте, да. Конечно, если, ну, как бы... Ты отрицал вообще двигательные активности всю свою жизнь, да, презирал это, да, и как бы и тут вдруг решил, ну, наверное, ты уже не будешь так успешен, как человек, который там занимался с юных лет, вот, но все-таки продолжительность жизни ты свою потенциально, наверное, тем самым увеличишь. А если говорить об аптеке, ну, аптека, она может помочь, то есть как бы скомпенсировать дефицит витамина D. Да, это очень важно, считается, он вообще, многие сейчас его относят к анаболическим гормонам,
3: да?
5: Витамин D, да, серьезно, и он позволяет бороться с дефицитом мышечной массы тоже. Спортсмены стараются его уровень крови догонять повышать под верхнюю планку физиологической нормы.
3: Ничего себе,
5: да,
3: для того, чтобы...
5: Это очень важно, да, особенно для нашего...
4: А у нас тут не хватает его конкретно.
5: Вот, витамины, да, то есть как бы без них, ну, как бы тоже насколько ты будешь расти. Прежде чем расти по мышечной массе, ты должен обеспечить себя как

0: еда, угу, макронутриентами, микронутриентами, витаминами, тогда, безусловно, осталось только тренироваться. Угу. Вот. Но если ты будешь тренироваться в дефиците, то, в общем, как угу. бы ты будешь зачастую тратить время, мучить себя.
1: Угу. Впустую.
2: То есть никакого результата, получается, не получится. Хорошо, смотрите, все классно. Все по полочкам раскладывайте. Физическая активность, важная штука, все здорово. А как быть с суставами? А как быть с коленками, в конце концов? А если у тебя, у меня лишний вес? Вот это, знаете, куда я побегу? Мне все колени убьются. Все ножки вот это у меня убьются. Как, вот, как здесь быть? Где серединочка вот эта золотая?
1: Ну вот опять же слышали, да, мы что, плавание в этом плане может помочь как раз, вот если бегать нельзя.
0: Вы знаете, ну это расхожая достаточно точка зрения, что как бы куда мне бежать, если я вешу там 120-150 килограммов,
2: да,
0: что будет с моими там
1: коленями, суставами?
0: Коленями, да. Ну, во-первых, не обязательно бежать. Есть эллиптические тренажеры, есть велосипед, да, велотренажер. Можно начинать с этого. Во-вторых, в общем-то, ну, как бы мне тоже этот вопрос в свое время стал интересен, и я как-то пообщался с нашими коллегами, с травматологами, ортопедами, и спросил, а много ли, ребята, вы видели в приемном отделении вот таких вот горе-спортсменов, которые вдруг там решили
2: бежать.
0: С понедельника начать бегать, да. Побежали, значит,
1: и травмировались.
0: Приехали, да, с разорванными менисками, да, и так далее. На самом деле никто вспомнить не мог. И мы все-таки пришли к выводу о том, что здесь ключевой момент даже не то, сколько ты весишь, а то, что ты должен бегать по правильной поверхности, в правильной обуви. То есть как бы не по асфальту в кедах, да, то есть как бы, а по земле в кроссовках, например, в беговых. Вот тогда шансов, что ты получишь какие-то
1: травмы,
0: ударные перегрузки, гораздо. Да, и травмы намного меньше.
2: Кстати, вот по поводу бега. Огромное количество людей здесь у нас в Ханты-Мансийске бегает, причем они делают это в разное время. Кто-то с утра, кто-то в активную жару, кто-то совсем вечером. Но все они почему-то бегают по объездной. Я понимаю, прямая дорога, все классно, можно там, она достаточно длинная. Вот насколько это вредит здоровью, учитывая то, что рядом дорога, выхлопные газы и все остальное.
1: Ведь я вообще слышал, что если нет притока свежего воздуха, чистого, да, то это вред абсолютно.
2: Вот насколько это действительно влияет, да, потому что, слушайте, ну у нас прекрасный стадион здесь есть в Ханты-Мансийске, там классная поверхность, можно спокойно там прорезиненное все, да. То есть это, ну, на мой взгляд, это же гораздо полезнее. Вот это действительно так влияет, или это я тоже себе надумываю?
0: Ну, вы знаете, бегать вдоль загруженных трасс действительно не очень хорошо. Вот, только единственное, можно ли отнести окружную города Ханты-Мансийска прям загруженным трассам?
2: Но и тем не менее, там ведь все равно выхлопные газы присутствуют.
1: Ну, там, смотри, слева выхлопные газы, а справа Самара-Сочи-газ.
0: Мне кажется, что в нашей достаточно ветреной местности вполне себе неплохо использовать и окружную города Ханты-Мансийска, потому как, ну, все-таки по стадиону бегаешь, ты видишь одно и то же постоянно, да. То
2: а
0: есть,
2: тут
0: как
2: хотя бы
0: это,
2: меняется,
0: да,
2: картинка.
0: По кругу это вот только прям вот спорт и терпение, да. А здесь как-то картинка меняется, лесок, мост красивый.
2: Машины,
0: да,
2: в конце,
0: да,
2: концов.
0: Машины, другие люди, да, как бы тоже ведь важно, да, и ты такой спортсмен, бежишь.
2: То есть, получается, вы сейчас нам всем говорите о том, что ничего, если вокруг дороги, в смысле, вблизи с дорогой.
0: Все-таки это ведь не трасса по 8 полос в каждом направлении, да,
1: и
0: где затор постоянно, да, то есть как бы это не какой-то мегаполис, все-таки здесь мы от каких-то городов-миллионников, конечно, очень сильно отличаемся.
2: Очень сильно. Продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
8: Добро пожаловать в ВТБ.
7: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
11: Реклама? Лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
15: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
16: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
17: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
14: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
18: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 53 минуты. Про пользу физической активности говорим сегодня. Антон прислал потрясающее стихотворение. Я зарядки не чураюсь. Рано утром поднимаюсь и будильник офнув к снам возвращаюсь на диван. Понимаешь? Потрясающий спортсмен Антон.
2: Отлично.
1: Так же, как и многие из нас. Да, почему нет? Мы продолжаем разговор. Напомню, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии и спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов у нас сегодня в студии. Давайте вот все-таки, да, про
2: про прогулки,
1: да.
2: Про что, про двигатель.
1: Да, мы
2: с Дашей выяснили, что мы уже в таком персиковом возрасте,
1: это
2: когда
1: да.
2: Риск сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает. И вот действительно ли прогулка, какая-то двигательная активность может снизить этот риск? И сколько нужно гулять в день для того, чтобы, как раз снизить риск?
3: Если речь идет о здоровье, да, то, в общем-то, можно обобщить, наверное, обобщить все рекомендации, которые есть сейчас в клинической медицине. Они обозначивают, в них обозначена вилка 150-300 минут в неделю. Аэробные двигательные активности умеренной интенсивности.
2: Аэробные, соответственно, с доступом кислорода, да, это бег?
3: Аэробный – это с точки зрения обеспечения кислородом работающих мышц. Да, то есть как бы это интенсивность, если сказать попроще, это когда ты можешь, допустим, быстро идти или медленно бежать и говорить фразами примерно.
1: То есть, этого нет у тебя, да?
3: Да. Или иначе называют это там первая, вторая пульсовые зоны. То есть, если интересно, могу рассказать, как это посчитать.
1: Конечно, обязательно.
3: Посчитать это достаточно просто можно. Есть такая формула, простая, с погрешностями, но зато быстро. 220 минус возраст, это ты считаешь свою некую максимальную частоту сердечно-сокращения. То есть тебе, если 40 лет, это будет 180.
1: Подождите, сейчас вы продолжайте, 180, я посчитаю.
3: Это будет 180, да. От 180 находишь 1%, это будет там
2: 1,8.
3: И тренировка начинается с 50%. То есть 1,8 умножить на 50, это будет 95.
1: Подождите, давайте, давайте на мне. Вот смотрите, 220, нужно отнять
2: ты
1: свой возраст.
2: Ты будешь считать сразу, да?
1: Смотрите, вот 220.
2: 17 отнимаем.
1: 220, отнимаем 43, получается 177. Дальше.
3: Да. Находим, сколько будет 1%.
1: 1,7.
3: Да, и ваша тренировка, вообще считается, что тренировка начинается с частоты сердечных сокращений 50%.
2: Умножьте 1,7 умножить на 50.
1: На 85.
3: Да. Ваша тренировка начинается с 85 ударов
2: в минуту.
1: Ага.
3: В минуту. Это будет очень легкое, то есть 50-60% это первая тренировочная зона. То есть верхнюю границу можете найти, если умножить на 60. И вторая тренировочная зона это 60-70%.
1: Ага. То есть
3: можете, если 1,7 умножить на 70, это будет верхняя граница второй пульсовой зоны.
1: То есть 119.
2: По-хорошему нужно контролировать, свой пульс.
3: Безусловно, да. Тем, кто начинает заниматься спортом, в общем, это сейчас достаточно недорого. Есть такие штуки, называются кардиомонитор. Можно, конечно, и при помощи
1: часов
3: досмотреть. Они достаточно точно сейчас считают. Но если ты хочешь
2: Четко.
3: Есть такие штуки, называются кардиомонитор. Такая небольшая на ленточке такой эластичной штуковина, коробочка, которая на грудную клетку крепится. И она считает электрические проявления сердечной деятельности. То есть на ЭКГ есть такие зубцы R, которые говорят о том, что желудочки сократились. Да? И прям ты в режиме реального времени, как с использованием кардиографа, получаешь частоту своих сердечных сокращений.
1: Подождите, все, мы сейчас все посчитали, все классно, с этой штукой тоже понятно. Я сейчас вспоминаю, сколько у меня частота сердцебиения, какое, когда я хожу, в долине ручьев гуляю, и часто доходит до 145, до 150. Это мне уже, Даша, успокойся, иди домой, ложись, или что делать-то в этом случае?
3: Видите, имеет значение, как долго вы находитесь в этой зоне, да? Если вы гуляете в долине ручьев, это, в общем, местность пересеченная, да, то есть где-то вы там поднимаетесь в гору, где-то вы идете ровно, где-то спускаетесь вниз, это такая интервальная тренировка, ничего как бы страшного, если вы кратковременно уходите в какие-то пики, это наоборот хорошо. Вот, но все-таки не надо забывать, что любая тренировка, кардио, она должна под собой какое-то основание иметь. Вот эта база, это обычно зоны с невысокой частотой сердечных сокращений. И эта база, она обеспечивает во многом эффект тренировки. Да, ты можешь подниматься, да, но согласитесь, если вы побежите с частотой сердечных сокращений со своей максимальной, долго ли вы пробежите?
1: Я вообще нисколько не пробегу, потому что я же боюсь, что у меня суставы сломаются.
3: А продолжительность тренировки, это довольно важно. То есть, как бы, она не должна быть там 3 минуты тренировка, да, особенно если речь идет о вовлечении в метаболизм жировой ткани, считается, что нужно сначала потратить запасы гликогена, это примерно 20 минут. Первые 20 минут ты вообще никак не расходуешь жировую ткань свою.
1: Серьезно?
3: Абсолютно.
1: А что мы тогда все эти 20 минут делаем?
3: Готовимся? А потом вы уже какой-то получаете эффект. Для пациентов с ожирением продолжительность процедуры лечебной гимнастики это 40-60 минут. То есть как бы, ну, потому что 10 это бессмысленно. То есть ты потратил запасы гликогена, тут же что-то сладкое съел, там что-то содержащее углеводы, и эти запасы гликогена восполнил. Все. Дел до жировой ткани вообще не дошло.
1: Не дошло. То есть никакие 20 минут. Ну ладно. Мы продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 9 часов утра.
4: Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра с размахом отпраздновала День России. Нижневартовск принял выставку-ярмарку товары земли Югорской. На Сургутском мосту через Опи вводятся временные ограничения. Югра масштабно отметила один из главных государственных праздников – День России. По этому поводу в муниципалитетах округа организовали более 500 мероприятий. Концерты, выставки, ярмарки, автопробеги, а также мастер-классы, спортивные старты и народные гуляния. А некоторые наши территории отмечали еще и дни рождения. Например, Ханты-Мансийск и Сургут. Также 98 лет исполнилось Нижневартовскому району. Местных жителей с двойным праздником поздравил губернатор Югры Руслан Кухару, посетивший деревню Вату. Торжества начались с дани уважения героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, возложения цветов и минуты молчания. Затем состоялось праздничное шествие, а кульминацией стало открытие 19-го фестиваля искусств «Мое сердце» Нижневартовский район. Не менее ярким событием стал фестиваль народных промыслов «Многонациональное добрососедство», продемонстрировавший культурное многообразие нашего региона. Губернатор также пообщался с почетными гражданами и молодыми семьями, оценил новый дом культуры, который обещает стать центром притяжения для творческих людей. Руслан Кухарук выразил благодарность организаторам и подчеркнул важность таких мероприятий для сохранения истории и культуры, пожелав Нижневартовскому району процветания, а его жителям здоровья и успехов. Нижневартовск стал новой точкой на карте масштабного проекта «Товары земли Югорской». В рамках фестиваля «Самотлорские ночи» на набережной Оби развернулась настоящая витрина достижений нашего региона, где более 150 производителей из 22 муниципалитетов округа представили свою продукцию. На площадке можно было найти все от свежей рыбы и мяса до ароматных таежных даров и натуральных молочных продуктов. Не обошлось и без уникальных изделий народных промыслов, многие из которых отмечены знаком качества, сделанного в Югре. Губернатор Руслан Кухарук пообщался с предпринимателями, ответил на их вопросы и ознакомился с новыми идеями. Они также заявили, что расширение географии ярмарки способствует развитию местного бизнеса. Глава региона отметил, что товары земли Югорской – это прекрасная возможность для жителей и гостей города не только приобрести уникальные товары, но и прикоснуться к самобытной культуре Югры. Сургутяне теперь смогут добраться до Еревана без пересадок. Авиакомпания «Ютэйр» открывает прямое авиасообщение между Сургутом и столицей Армении. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам. Из Еревана самолет отправляется в 9:50 по местному времени, и полет займет примерно 4 часа 15 минут. Обратный рейс из Сургута запланирован на 19:50. Расстояние между городами составляет чуть более 3000 километров. Стоимость билетов на ближайшие даты варьируется. Перелет из Сургута в Ереван обойдется в 20,5 тысяч рублей. А если вы планируете поездку из Еревана в Сургут, то билеты на те же даты можно приобрести всего за 12,5 тысяч рублей. И последняя важная новость для югорских водителей. Управление автодорог округа сообщает, что на Сургутском мосту имени Валентина Солохина, который, напомню, находится на трассе Нефтеюганск-Сургут, планируется введение временных ограничений. С сегодняшнего дня и по 28 июня специалисты намерены обследовать состояние инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 4 утра будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок в данном направлении. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
4: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
1: 9:03. И сегодня, напомню, 15 июня. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Доброе утро. Ну и доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов. В студии у нас. Андрей Петрович, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Давайте теперь от теории к практике, что ли, да? Очень многих, меня в частности, волнует вопрос. Сидячий образ жизни, плюс ко всему у меня машина. Это я сейчас не хвастаюсь, это просто к тому, что мы же, ну, привыкли, да?
2: Не двигаемся,
1: ну,
2: в Горьевске,
1: конечно,
2: да.
1: Но двигаемся мы очень мало. У меня вот эта больная спина, сорванная еще давным-давно, когда мне было совсем мало лет, и до сих пор, ну, понятно, что она навсегда мне теперь это сорвана. Какие упражнения реально помогают спине чувствовать себя норм, а какие делают только хуже?
3: Ну, если говорить относительно того, как сделать спине хорошо, да, в общем-то, нужно обеспечить хорошие условия для кровотока. На самом деле, чтобы обеспечить хорошие условия для кровотока, не надо как-то вот там какие-то чрезвычайно тяжелые упражнения выполнять. Да, это элементарное...
1: На мостик не встаем.
3: Да, вот есть там термин такой «суставная гимнастика», да, просто подвигаться. То есть как бы понаклоняться, да, как бы какие-то конечностями движения выполнить, это уже улучшает кровоток. Улучшается кровоток, улучшается трофика. Как правило, все проблемы, вот это дегенеративно-дистрофические, возникают от сниженного кровотока. Если его хотя бы привести в порядок, то уже тебе будет лучше. Вот как бы. И не нужно... Иногда, знаете, есть некоторые пытаются так бороться с шейным остеохондрозом, так, то есть надо разработать вот его, то есть похрустеть. Это, конечно, вообще абсолютно ненужная, ненужная вещь. То есть нужно в области обеспечить кровоток. Чтобы обеспечить кровоток в области, допустим, шеи, даже вообще зачастую движение этого в шее можно не выполнять. Можно просто нагрузить верхний плечевой пояс. Да, то есть как бы и это уже будет достаточно неплохо. Вот для того, чтобы вот как бы обеспечить себе здоровье своих там суставов, да, достаточно вполне вот такой вот гимнастики. С точки зрения там приседать со штангой, ну, это проблема тяжелоатлетов вообще, как бы есть в каждом виде спорта есть какая-то своя профессиональная патология, да. Вот перегруженные межпозвоночные диски, это проблема для тяжелоатлетов, которые, ну, опытных встречается практически у всех. Поэтому, наверное, в общем-то, такого вот рода деятельность, она уже будет, ну, чересчур, не совсем о здоровье.
1: Андрей Петрович, а вот, например, полежать на иголочках, вот эти всякие там
2: аппликатор
1: Кузнецова.
2: Я каждый вечер на еще нем засыпаю, же, как младенец.
1: Что, вот, а я вообще не могу. Кто-то говорит, что, о, значит, у тебя там все совсем забиты мышцы, ты совсем ничего не можешь, никакого кровотока. Ничего. Вот насколько это помогает? Или это тоже маркетинг?
3: А, нет, это не маркетинг. Это, знаете, это больше похоже, есть такое направление в лечебном массаже, называется сегментарно-рефлекторный. То есть как бы, ну, немножко похоже на рефлексотерапию, да, то есть когда ты определенную там область раздражаешь, да. Вот аппликатор — это такая штука, там, конечно, как бы иголок-то много, то есть хотя бы какими-то ты в эту область попадешь, да. И тем самым ты улучшишь там кровоток, ну и, соответственно, вот получишь эффект близкий вот к гимнастике, о которой мы сейчас говорим. Ага.
2: То есть, вот, в принципе, гимнастики достаточно. Не надо делать там какую-то гиперэкстензию, качать спину. Это не обязательно, да?
3: Да, чтобы бороться вот с неблагоприятными вот этими эффектами, связанными с гипокинезией, вполне достаточно вот такой простой гимнастики.
1: Но это же мы сейчас говорим о том, что у тебя нет никаких грыж, протрузий, или там, или в этом случае тоже легкая гимнастика, иголочки.
2: Мне кажется,
1: и
2: гимнастика вообще никогда не помешает. Вряд ли какие-то есть противопоказания гимнастики.
3: Ну, есть и комплексы лечебной гимнастики для пациентов с протрузиями, допустим, да, то есть, ну, там есть определенные особенности с точки зрения выполнения упражнений, может быть, им некоторые упражнения будут противопоказаны, ну, в целом, ну, эта гимнастика такая достаточно легкая и, в общем...
2: Никакого вреда не должна
3: очень
2: нести.
3: Очень похоже на разминку, да, то есть, как бы...
2: И... Ну, просто разогрев мышц, да? Получается, абсолютно, приток крови.
3: Абсолютно.
1: Продолжим через несколько минут.
4: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 15 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 24 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском 25 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.
2: Let's go, girls.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 16 минут. Про физическую активность сейчас речь ведем. И я напомню, у нас в гостях большой специалист, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов. И вот про физическую активность все понятно. Мы все прекрасно знаем. Как говорится, спасибо за советы. Делать мы этого, конечно же, не будем. Очень большое количество людей так живет. Ну, правда, согласитесь. Но чем больше информации об этом, тем же больше откладывается, да, и я хочу сказать, что чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что физическая активность, она действительно нужна. Так вот, можете рассказать, как физическая активность влияет на стресс и на сон? С какой стороны это плюс, а с какой стороны все-таки минус?
2: Может быть, минус?
1: Ну, я имею в виду, что, например, если ты в 10 вечера пошел заниматься какой-то физической активностью, насколько это...
2: полезно для организма, ну, да, и для сна.
1: Угу.
3: Видите, здесь, наверное, определенные параллели можно провести с... Что такое стресс вообще, да? То есть, как бы вот, когда у нас там дефицит времени, например, да, что-то ты не успеваешь. Обычно это как-то с работой связано, да? Дело в том, что вот как бы эволюционно стресс – это для человека... В каких ситуациях он возникал, там, не знаю, 200 тысяч лет назад, да? Это какая-то опасность для жизни,
1: скорее всего.
2: То есть, пожар, хищники, еще что-нибудь,
3: да? И какие могли быть исходы вот как бы от этой опасности? Это или попытаться сражаться, или...
2: лечь, протянуть ноги.
3: Или убежать.
1: Ага. Ну да, да, тоже хорошо.
3: Вот как бы и то, и другое, вы согласитесь, что это связано с мышечной деятельностью, да? То есть как бы поэтому... В принципе, вот эта вот реакция симпатического отдела вегетативной нервной системы, это прежде всего подготовка к мышечной деятельности. У нас просвет бронхов больше становится, то есть уровень глюкозы крови повышается. А в нашей ситуации, допустим, там, когда на работе это возникает, мышечная деятельность, как правило, никакой не происходит. И мы вот, наш организм целый день к этому готовится. И в итоге это ничем не заканчивается. Да.
1: Понятно.
3: Поэтому вот как раз вечером очень полезно, ну, хотя бы прогулку какую-то совершить. То есть все-таки...
2: То есть оправдать ожидания организма каким-то
3: образом. Дать возможность разрешиться вот этой подготовке, ну, таким физиологическим, физиологичным достаточно способом. Да?
2: Естественным каким-то.
3: Естественным,
2: путем,
3: да. И с точки зрения сна, я думаю, что вы со мной согласитесь, что, в общем-то... физическая усталость – это лучшее снотворное
1: это
3: вообще.
1: Это так, абсолютно,
3: да, то
1: конечно.
3: То есть, как бы, когда ты пришел, устал, упал
1: и все, и до утра.
3: Да,
1: это
3: бы.
1: Так, абсолютно.
2: Но вот это мы говорим про то, когда мало, допустим, физической активности, вот когда чересчур много физической активности. Как понять, что ты перетренировался? Если у тебя, ну, не знаю, там сразу не болят мышцы, вот как понять вот эту...
1: Все, остановись!
2: Что все, хватит, да, выполнять какие-то упражнения. Силы вроде как есть еще, а резервы организма вроде как изнашиваются.
3: Ну,
2: как это понять?
3: Это, конечно, наверное, с опытом во многом приходит, но все-таки, если ты не можешь восстановиться там в течение пары двух-трех дней, вот после тренировки, это, в общем, уже, наверное, не очень хорошо, и это говорит о том, что, скорее всего, ты, наверное, организму предлагаешь нагрузку слишком высокую большую для него в этой ситуации.
1: То есть, получается, вот эти все истории с абонементами, когда покупают люди абонемент в спортивный зал, где есть несколько, там, и бассейн, и гантели, и тренажеры, и там еще какие-то тренировки, и ты же, ну, как говорится, уплочено, ты и ходишь целыми днями, просто каждый день в течение всей недели, то тут, наверное, все-таки можно навредить себе больше, чем сделать хорошо.
3: Безусловно, сразу во все тяжкие пускаться не стоит. То есть, как бы, если ты вел достаточно малоподвижный образ жизни, и тут ты вдруг решил рвануть, плохая идея, да. То есть, как бы, начинать нужно достаточно спокойно и не перегружать себя. Начинать с ходьбы, например, да. То есть, как бы, вот, не надо сразу даже бегать, если ты не бегал уже там несколько десятилетий, да.
1: Но ведь не обязательно всем бегать. Ну, слушайте, ну, не обязательно же всем бегать.
3: Можно ездить на велосипеде, можно плавать.
1: Ну, правда, да. Ну, не обязательно же всем бегать. Просто мне иногда кажется,
2: масса
1: что...
2: Масса аэробных упражнений вообще, которыми можно заменить бег.
3: Ну, можно плавать. Нравится плавать? Плавайте.
1: Мне нравится. Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра!
4: Радио Югра. Реклама.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. чтобы вы экономили свое время, чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
4: Добро пожаловать в ВТБ!
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
14: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио «Утро начинается здесь».
16: Радио «Югра».
1: 9:24. Мы продолжаем разговор. И вопрос следующий. Тебя касающийся.
2: Андрей Петрович, это действительно, да, меня касается. С детства вообще не люблю растягиваться. Там всякие шпагаты. Но я слышал, что это чуть ли не одно из самых полезных, что ли, занятий. Особенно для мужчин. Что это мужское здоровье поддерживает. Обогащается кровью и кислородом. Там,
1: все, что чресло. Должно обогатиться.
2: Да, и все происходит лучше, нормально все. Правда это или нет?
3: Хорошее слово. Видите, я все-таки считаю, что вот основные направления тренировки, да, вот качества, которые стоит прежде всего тренировать, это выносливость и силу. Да, есть, конечно, там гибкость, еще одно качество, есть скорость. Координация движений. Да, координация движений. Скорость все-таки считается, что это больше, наверное, производные силы. Скорее, вот, да, есть спринтерские качества у человека.
2: Взрывные,
3: сила, да. То есть это зависит от состояния скелетной мускулатуры. Гибкость, как изолированная тренировка, мне как-то она не очень нравится. Все-таки согласитесь, наверное, трофику мышц она в какой-то степени может улучшать. Да, наверное, характеристики мышц и эластичность может улучшать. Но все-таки это, наверное, подготовка к тренировке больше.
2: Разминка.
3: Поэтому вот просто иногда так наблюдаешь в тренажерном зале, что кто-то вот приходит, и все вот время, проведенное в тренажерном зале, это тренировка, растяжка, да. Мне как бы не совсем понятно.
2: Зачем тогда зал, да?
1: То есть, получается, если я с обеих сторон деревянная, что сверху, что в смысле я не гибкая, то есть это как бы и ладно, и нечего делать, и не надо вот это вот пытаться сесть на шпагат или встать на мостик или там еще чего-нибудь.
3: Вы знаете, если это вам не мешает...
1: Мне вообще не мешает.
3: В ваших занятиях спортом, да, наверное... В принципе, тренировка, она должна быть разносторонняя, с другой стороны, да, потому что, гибкость должна, наверное, место какое-то находить в тренировке в целом, так же, как координационные способности нужно тренировать.
2: Слушайте, в конце концов, кошечку, чтобы из-под дивана достать. Ну, пускай не на шпагат тебе садиться надо, но хотя бы на коленки.
3: И связку при этом не порвать.
1: Болт, вот это тоже действительно очень важно. Ну, слушайте, но не все ведь, согласитесь, не всем дано заниматься физической какой-то активностью. Ну, кто-то ленится, кому-то это вообще не нравится. Вот что касается мозга, 40+, мы сейчас берем людей, 40+, ровесников наших. Что эффективнее для мозга? Шахматы, предположим, или все-таки вот, ну, бег? Как вообще физическая активность влияет на
2: спорт,
1: память и риск деменции?
3: Безусловно, шахматы тоже спорт. Как бы и шахматисты такие же спортсмены, как и другие. Ну, я бы все-таки отдал предпочтение, наверное, бегу. Потому что, ну, наше тело, оно без нашей мышечной системы, физиологических систем, оно существовать ведь не может, да, и мы, как бы, наш интеллект, он не где-то там в эфире, да, локализуется, да, он в нашем теле. И для того, чтобы, в общем, наша центральная нервная система работала, в общем, нужно, как бы, наверное, наше тело прежде всего поддерживать. Безусловно, интеллектуальная деятельность, она тоже тренирует. И вы, наверное, массу примеров можете привести, что люди в почтенном возрасте уже, которые там, не знаю, преподают, например, да, у которых, в общем, как бы интеллектуальная деятельность каждый день присутствует.
2: А физическая деятельность
3: они немного хорошо сохранены, да. Как бы, безусловно, тут и тренировка как интеллектуальная какая-то тоже имеет место определенное быть. Наверное, сочетание тут.
1: И шахматы и бег.
3: Да, я бы отдал, безусловно, да, если ко мне приходит на прием шахматист, например, я всегда его спрашиваю, а ты чем-то еще занимаешься? Если он отвечает нет, мы беседуем.
1: Тогда я рассказываю.
2: Я вообще слышал, что прогулка и вообще занятие спортом это профилактика диабета второго типа. Вот действительно ли это так? И что нужно делать? Какую нагрузку нужно применять, чтобы контролировать сахар?
3: Да, диабет второго типа сахарный – это заболевание, которое связано с тем, что наши ткани утрачивают способность воспринимать инсулин. Инсулин, да, то есть как бы называется это состояние инсулинорезистентность. Да, и здесь, в общем-то, два, наверное, направления можно наметить, основных, которые связаны с двигательной активностью. Первый момент, и это никем не оспаривается, что надо нормализовать массу тела. То есть как бы это вот ведущий, наверное, компонент. И второй, который, наверное, не так давно возник, это, в общем, есть мнение, что с инсулинорезистентностью помогает бороться силовая тренировка.
1: Да?
3: То есть, как бы, да, вот это вот посещение тренажерного зала как раз не кардио, а силовая. То есть, два раза в неделю, в общем-то, помогает справиться с инсулинорезистентностью тоже в какой-то степени.
1: То есть инсулинорезистентность можно побороть все-таки, да?
2: Ну, побороть и как-то адаптироваться, жить с этим, да, я так понимаю. Совсем спортом не вылечить.
3: Почему же? В общем-то, считается, что если получается справиться с избыточной массой тела у пациента, и если это сочетать с диетой, то, в общем, перспективы его дальнейшей жизни без сахароснижающих препаратов вполне себе хорошие.
1: Андрей Петрович, вам огромное спасибо за то, что пришли.
3: Спасибо,
1: интереснейший
3: что
1: разговор. Доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов был у нас сегодня в студии. Андрей Петрович, спасибо, хорошего вам дня, до свидания.
3: Вам также.
2: Всего доброго.
16: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
17: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра с размахом отпраздновала День России. Нижневартовск принял выставку-ярмарку «Товары земли Югорской». На Сургутском мосту через Опи вводятся временные ограничения. Югра масштабно отметила один из главных государственных праздников – День России. По этому поводу в муниципалитетах округа организовали более 500 мероприятий. Концерты, выставки, ярмарки, автопробеги, а также мастер-классы, спортивные старты и народные гуляния. А некоторые наши территории отмечали еще и дни рождения. Например, Ханты-Мансийск и Сургут. Также 98 лет исполнилось Нижневартовскому району. Местных жителей с двойным праздником поздравил губернатор Югры Руслан Кухару, посетивший деревню Вату. Торжество торжества начались с дани уважения героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, возложения цветов и минуты молчания. Затем состоялось праздничное шествие, а кульминацией стало открытие 19-го фестиваля искусств «Мое сердце» Нижневартовский район. Не менее ярким событием стал фестиваль народных промыслов «Многонациональное добрососедство», продемонстрировавший культурное многообразие нашего региона. Губернатор также пообщался с почетными гражданами и молодыми семьями, оценил новый дом культуры, который обещает стать центром притяжения для творческих людей. Руслан Кухарук выразил благодарность организаторам и подчеркнул важность таких мероприятий для сохранения истории и культуры, пожелав Нижневартовскому району процветания, его жителям здоровья и успехов. Нижневартовск стал новой точкой на карте масштабного проекта «Товары земли Югорской». В рамках фестиваля «Самотлорские ночи» на набережной Оби развернулась настоящая витрина достижений нашего региона, где более 150 производителей из 22 муниципалитетов округа представили свою продукцию. На площадке можно было найти все от свежей рыбы и мяса до ароматных таежных даров и натуральных молочных продуктов. Не обошлось и без уникальных изделий народных промыслов, многие из которых отмечены знаком качества, сделанного в Югре. Губернатор Руслан Кухарук пообщался с предпринимателями, ответил на их вопросы и ознакомился с новыми идеями. Они также заявили, что расширение географии ярмарки способствует развитию местного бизнеса. Глава региона отметил, что товары земли Югорской – это прекрасная возможность для жителей и гостей города не только приобрести уникальные товары, но и прикоснуться к самобытной культуре Югры. Сургутяне теперь смогут добраться до Еревана без пересадок. Авиакомпания «Ютэйр» открывает прямое авиасообщение между Сургутом и столицей Армении. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам. Из Еревана самолет отправляется в 9:50 по местному времени, и полет займет примерно 4 часа 15 минут. Обратный рейс из Сургута запланирован на 19:50. Расстояние между городами составляет чуть более 3000 километров. Стоимость билетов на ближайшие даты варьируется. Перелет из Сургута в Ереван обойдется в 20,5 тысяч рублей, а если вы планируете поездку из Еревана в Сургут, то билеты на те же даты можно приобрести всего за 12,5 тысяч рублей. И последняя важная новость для югорских водителей. Управление автодорог округа сообщает, что на Сургутском мосту имени Валентина Солохина, который, напомню, находится на трассе Нефтеюганск-Сургут, планируется введение временных ограничений. С сегодняшнего дня и по 28 июня специалисты намерены обследовать состояние инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 4 утра будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Водители просят учесть данную информацию при планировании своих поездок в данном направлении. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
16: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. Сегодня 15 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 24 градуса выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березовой, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском 25 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше нуля, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.
1: Был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: же храни андеграунд.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
8: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:45. Овны, сегодня не сердитесь на тех, кто в вас сомневается. Вскоре они изменят свое мнение.
1: Тельцы, сегодня встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет вам настроение.
0: Близнецы, сегодня будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это точно поблагодарят.
1: Раки, этот день подойдет для активного отдыха. Поднимите уже себя с дивана.
0: Львы, сегодня не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными.
1: Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции.
0: Весы, сегодня, если вы столкнетесь с трудностями, ваши коллеги дадут вам действительно отличные советы.
1: Скорпионы, сегодня с легкостью беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно.
0: Стрельцы, весь день сегодня держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать.
1: Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены.
0: Водолеи, помните, нет только одного верного пути. Рассмотрите другие варианты.
1: Рыбы, сегодня ваша легкость позволит вам найти контакт с любым человеком.

0: Радио Югра.
1: 9:52. И что, самое время подвести итоги сегодняшнего голосования и вообще разговоров на тему физической активности. Выясняли сегодня, для чего вы занимаетесь физической активностью. Были варианты: хочу хорошо выглядеть и нравиться себе. Угу. Нужно для здоровья, по совету врача. Это помогает мне снять стресс и улучшить настроение. Мне просто нравится сам процесс и чувство силы. Ну и не занимаюсь. Есть два способа принять участие в голосовании. Это на нашей стене во ВКонтакте и, собственно, в нашем канале. Что касается нашего канала. 43% сегодня голосов за вариант «Хочу хорошо выглядеть и нравиться себе». На втором месте по популярности два варианта. Mm-hmm. Удивительно, конечно, но как они так рядом. Снятие стресса и улучшение настроения и не занимаюсь физической активностью. 29%. 20%, почти 21%. Сегодня за вариант «Это в канале». Mm-hmm. За вариант «Мне просто нравится сам процесс и чувство силы». Ну и 18%, почти 19% за вариант «Нужно для здоровья», потому что так посоветовал врач.
2: Ну, вообще, мне кажется, даже без совета врача для здоровья, вот особенно в нашем возрасте, mm-hmm, физическая что? Активность mm-hmm. практически необходима. Я вот просто буквально месяц назад, правда, заметил, что я стал дрябленький. Ну, правда, смотришь на себя в зеркало, и мне не нравится это. И вот, исходя из этого, я решил заняться физической
1: активностью. Гири он там купил, несколько штук, да? Посмотрите.
2: Ну, вообще, нас достаточно одной. Гири очень хорошая штука.
1: Нет,
2: еще не жонглирует.
1: Нет еще, но странно.
2: Но вообще, на самом деле, классная кардио, гиря, и силу тоже хорошо развивает.
1: И теперь, что касается нашего голосования на официальной стене, в смысле, в официальной, как это сказать?
2: В группе ВКонтакте, Радио Югра, главное
1: здесь окружное. Вообще по-другому распределились голоса. 42% сегодня за два варианта. Хочу хорошо выглядеть и нравиться себе, и нужно для здоровья по совету врача. 39% за снятие стресса и улучшение настроения, и 21% за просто нравится сам процесс и не занимаюсь. Причем так удивительно, 42-42, 42-42, 39-39, 21-21. Ну, то есть, если вот быть абсолютно точным.
2: Математика.
1: Да. И хочу сказать о том, что вот Международный день прогулки, день неспешной прогулки mm-hmm. отмечается сегодня и призывает этот день оценить важность, качество такого,
2: простейшего, казалось бы, очевидного упражнения, да. Как прогулка.
1: Между прочим, это даже способ отдыха. Прогулка —
2: конечно.
1: Это способ отдыха.
2: И
1: да.
2: Причем самый простой, на это вообще денег не надо. Mm-hmm. То есть, если тебе там куда-то пойти в ресторан, ну, для тебя, допустим, это отдых, или mm-hmm. в кино, mm-hmm. или еще куда-то там, то это, на это нужны деньги. Mm-hmm. А для того, чтобы гулять вообще, ну, на мороженку разве что.
1: Так гулять, если ты идешь гулять для того, чтобы разогнать там метаболизм mm-hmm. и все остальное, ну, какая мороженка?
2: Да не повредит тебе мороженка.
1: Водичку.
2: Ангины не будет зато.
1: Ну, в общем, смотрите, систематическое снятие стресса, отодвигание какой-то там депрессии, самое главное, не сбавлять темп ни жизненный, ни при ходьбе. И все, и тогда и настроение улучшится, и вон у нас сколько этих парков, сколько у нас возможностей прогуляться. Я сейчас не только про Ханты-Мансийск говорю, потрясающие места и в Сургуте, и в Нижневартовске, и в Нягане, и в Когалыме, везде, вообще во всех муниципалитетах можно найти.
2: И зеленых мест очень
1: вообще
2: много. Поэтому
1: огромное
2: здесь
1: количество.
2: У нас прогулка — это одно здоровье сплошное.
1: Единственное, репеллентами запаситесь и помните о том, что клещи не дремлют. Вот это два условия, которые надо соблюсти для того, чтобы прогулка пошла вам в кайф. Мы продолжим в следующем часе.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры погрузился в дела Нижневартовского района. Югорские огнеборцы тушат 7 лесных пожаров на Сургутском мосту через Опи. Вводятся временные ограничения. Губернатор Югры посетил с рабочим визитом Нижневартовский район, уделяя особое внимание модернизации социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Так, в Новоаганске Руслан Кухарук оценил темпы капитального ремонта тепла и водоснабжения на улице Таежной, где работы уже достигли 35% готовности. Завершить их планируется до наступления осени. В целом, в текущем году в муниципалитете запланировано обновление 5 километров инженерных сетей. Особое внимание было уделено школе имени маршала Жукова, где завершается создание современного спортивного ядра, которое станет доступно всем жителям поселения. А в Варьогане губернатор ознакомился с ходом строительства новой школы и интерната, а также с темпами возведения физкультурно-спортивного комплекса. Важной частью визита стало знакомство с деятельностью школы, ориентированной на сохранение культуры коренных народов Севера, где учащиеся получают не только образование, но и профессиональные навыки. Особое значение Руслан Кухарук придал посещению дома-музея Юрия Веллы и этнографического парка-музея. А встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера позволило обсудить актуальные вопросы, такие как поддержка оленеводства и сохранение традиционных территорий природопользования. Почти полсотни лесных пожаров потушили в Югре за минувшую неделю. За это время огонь прошел площадь свыше 860 гектаров. Сегодня в округе действуют 7 очагов. Пламя охватило 844 гектара. Со стихией борются 133 специалиста. Применяется авиация. Угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах прогнозируется повышенная пожарная опасность. Югорчан настоятельно просят при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно звонить по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Сургутяне теперь смогут добраться до Еревана без пересадок. Авиакомпания «Ютэйр» открывает прямое авиасообщение между Сургутом и столицей Армении. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам. Из Еревана самолет отправляется в 9:50 по местному времени, и полет займет примерно 4 часа 15 минут. Обратный рейс из Сургута запланирован на 19:50. Расстояние между городами составляет чуть более 3000 километров. Стоимость билетов на ближайшие даты варьируется. Перелет из Сургута в Ереван обойдется в 20,5 тысяч рублей, а если вы планируете поездку из Еревана в Сургут, то билеты на те же даты можно приобрести всего за 12,5 тысяч рублей. И последняя важная новость для югорских водителей. Управление автодорог округа сообщает, что на Сургутском мосту имени Валентина Солохина, который, напомню, находится на трассе Нефтеюганск-Сургут, планируется введение временных ограничений. С сегодняшнего дня и по 28 июня специалисты намерены обследовать состояние инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 4 утра будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок в данном направлении. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 15 июня. Сегодня середина первого месяца лета. Кто-то уже в отпуске, кому-то еще до отпуска еще шагать и шагать. Но все-таки отдых – это очень важно. Отдыхать – это прямо вот как же так же важно.
5: Конечно.
0: Так же важно для здоровья и вообще в целом для жизни, как и работать.
5: Мне кажется, будешь... это важнее гораздо, чем работать.
0: Если человек не отдыхает более 6 лет, ну, то есть, вот, представь, работает, у него там несколько работ, потому что у него там ипотека, не знаю, машина в кредит,
5: ну, не
0: и
5: важно,
0: все остальное,
5: да,
0: в общем,
5: не отдыхает человек.
0: Если человек не отдыхает более 6 лет, риск сердечного приступа вырастает в 2 раза. Но при этом, надо понимать, да, работает, стресс, все такое, физической активности почти ноль, мы сегодня в течение сегодня об этом, всего утра об этом
5: говорим. Да и все время ведь ты думаешь о работе, это вообще человек больше ни о чем практически не думает. Все время думает о том, как бы мне вовремя успеть, не опоздать, заработать денег, там, там, не знаю, все дедлайны успеть сделать.
0: Да, и даже если ты бьешь себе пяткой в грудь и говоришь о том, что ты очень выносливый, и лет тебе немного, и ты еще полон сил, даже самым выносливым нужен отдых. Кардиологи сейчас взбунтовались и говорят о том, что если вы не будете отдыхать, все.
5: Мы перестанем вас принимать.
0: Мы получим огромное количество летальных исходов как раз-таки вот из-за того, что человек не отдыхает. Часто люди не могут восстановиться, потому что, говорят специалисты, подходят к проблеме не с той стороны. Восстановиться во время отдыха, здесь речь об этом идет. Кроме рабочих перегрузок, нас утомляет вот вопросы, как справляться с нагрузкой, которая есть. Вот, собственно, то, про что ты только что говорил. Поэтому, когда уходим в отпуск, не стесняемся. Здесь уже психологи подключаются. И, между прочим, специалисты по подбору персонала тоже к этому присоединяются. Говорят о том, что как только ты в отпуск уходишь, не стесняешься. Отключаешь телефон, отключаешь уведомления.
5: Ты или просто не
0: запрещаешь.
5: Никак.
0: Когда ты не блокируешь, так сказать, входящие с работы, от коллег, там или еще что, все равно тебя вот эти звонки, они триггерят очень. Поэтому ты отключаешься от этого всего. Не знаю, заведи себе вторую симку, там еще что-то. Но сделай что-то, что позволит тебе полностью отключиться от работы. Если ты, ну, скажем, не знаю, там, конфинансист, прекрати считать деньги. Если ты там журналист, прекрати читать новости.
5: Мне кажется, в отпуске надо очень тщательно считать деньги, чтобы их хватило до конца. Я думаю, что вообще отдых без телефона, то есть не просто от коллег отключить звонки, а вообще убрать телефон на какое-то время, это вообще, на мой взгляд, самый лучший отдых. Потому что, ну, ты вообще ни о чем не думаешь. А вот звонки от коллег, мне, например, кажется, что это наоборот кайф. Когда тебе звонит какой-нибудь коллега, а ты видишь, что... или директор тебе звонит.
0: Да, ты...
5: А ты не берешь директор, трубку, да. Улыбаешься, можешь там поговорить что-нибудь вообще. И это, мне кажется, вот снимает стресс человека в отпуск.
0: Я хочу сказать, что те люди, которые в отпуск сейчас собираются, мы вам очень завидуем, но желаем вам самого классного отдыха, чтобы вы отдохнули действительно на все 100. И потом, как только закончится отдых, вы подключились к работе, нас все 200. Да?
5: Да, да.
1: Радио Югра.
4: Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. Сегодня 15 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 28 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 24. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском воздух прогреется до 25 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:17. Через каких-то там 23 минуты начнется игра с искусственным интеллектом. И, кстати, про искусственный интеллект. Каждый пятый россиянин признался, что скрывает от своего партнера свои переписки с искусственным интеллектом. 19% говорят о том, что вообще ни при каких обстоятельствах не хотели бы, чтобы их переписка с нейросетью стала достоянием общественности, и чтобы партнер видел, что они там общаются друг с другом, на какие темы. И надо сказать, что женщины скрывают общение с искусственным интеллектом чаще, чем мужчины.
2: Ах, вы коварные,
1: да,
2: конечно.
1: Есть еще 5% тех, кто признали, что испытывают настоящую ревность ко второй половинке из-за того, что это вторая половинка с искусственным интеллектом что-то там заигрывает, что-то там у него спрашивает, да, начинается, что ты меня не можешь спросить, ты думаешь, я тебе что, не отвечу? Не ответишь, как искусственный интеллект не ответишь.
2: Ну, конечно, конечно, так как искусственный интеллект не ответит, я думаю, что люди, скорее всего, ревнуют именно потому, что они не знают, о чем он там
1: говорит. Да, конечно,
2: или она,
1: конечно. Именно поэтому, потому что некоторые, ты же знаешь, да, уже сколько историй. Я не сейчас, это не руководство к действию ни в коем случае, потому что, ну, это бред бредянский так себя вести, но есть люди, которые оформляют официальные отношения с искусственным интеллектом. Что-то там с родителями его знакомят. Ну, прямо вот ты понимаешь.
2: Вот, мне кажется, вот этим людям надо объяснить, что на самом деле это любовь к, ну, вообще неправильно, потому что, во-первых, искусственного интеллекта, как я уже говорил, не существует.
1: Да.
2: Есть нейросети. То есть, получается, это даже вообще не интеллект. Это просто какой-то алгоритм.
1: Это просто воздух.
2: Который заточен для определенной цели. И вряд ли он заточен для любви.
1: Просто понимаешь, насколько... Это ведь очень такая, мне кажется, очень печальная тенденция.
2: Новость, да.
1: И новость печальная, потому что нам всем страшно не хватает общения.
2: Одиночество.
1: У нас у всех глобальное одиночество, даже несмотря на то, что мы там находимся
2: что
1: в отношениях и все остальное.
2: Человек на планете, да,
1: Есть еще люди, которые говорят о том, что если ты не умеешь использовать искусственный интеллект, ну, общаться там с ним или там что-то какие-то там, в общем, взаимодействовать.
2: Ты практически вычеркнут из современной
1: жизни. Я не буду с тобой встречаться. Есть целых теперь уже с каждым днем таких людей становится все больше и больше. Причем как мужчин, так и женщин. Mm-hmm. Которые первое, что делают, когда они там знакомятся, да, ну-ка первый там конфетно-букетный вот этот вот период. И такой простой вопрос. А что-нибудь там искусственное? Какая у тебя нейросеть там? Да, какой ты пользуешь? Ты такой, книга и словарь Ожегова. Давай, до свидания, понимаешь? И вот они говорят, что не будут встречаться с человеком. А что мне с тобой разговаривать, если ты...
2: Вообще интересно.
1: Понимаешь?
2: То есть выбирают человека, который правильно умеет составлять промпты, да?
1: Да, да, получается так. Слушай, по поводу промптов. Сейчас есть масса групп, оказывается, это для меня открытие настоящее. Я промпт из головы. Да, то есть вот что у меня там сгенерировалось, я то искусственному интеллекту и даю. А есть группы, которые тебе позволяют составлять эти промпты, прям там готовое все, понимаешь?
2: Ну да, для того, чтобы к конкретному решению прийти, есть конкретный промпт.
1: Ты понимаешь,
2: да,
1: какое дело? Да слышать-то слышал. Они, видишь, когда одну группу открываешь, и все, они потом валятся на тебя нескончаемым потоком. Я просто понимаю, насколько мы тупеем. То есть даже промпт за нас уже составлен. То есть активность наша мозговая вообще скоро вот совсем будет на нуле. И если физически мы будем там хоть чуть-чуть развиты, то с мозгом будут большие проблемы.
2: Да нет, я думаю, что если вот такая проблема возникнет, и если мы пойдем по этой дорожке, то и с физической активностью тоже будет все не очень хорошо, потому что вот эти нейросети, они заменят и какие-то двигательные наши функции. Не надо будет к холодильнику даже подходить.
1: Да не надо.
2: И робот подъедет и все поднесет тебе
1: такие...
2: толстенькому к дивану. Все сделает.
1: Мастодонтов еще раз пересмотри. Потрясающий сериал про искусственный интеллект.
2: Но вообще, я думаю, что отказываться от этого не стоит. Это современные реалии. Без от этого никуда не денешься. Тем более, вот, например, с нашей работой практически невозможно без нейросетей.
1: Тем более с нашим Игнатом Николаевичем. Вот он стоит в сторонке, сейчас плачет. Заходи. Сейчас через звон, через 19 минут поиграем.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама. 0+.
0: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры погрузился в дела Нижневартовского района. Югорские огнеборцы тушат 7 лесных пожаров на Сургутском мосту через Опи. Вводятся временные ограничения. Губернатор Югры посетил с рабочим визитом Нижневартовский район, уделяя особое внимание модернизации социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Так и в Новоаганске Руслан Кухарук оценил темпы капитального ремонта тепло- и водоснабжения на улице Таежной, где работы уже достигли 35% готовности. Завершить их планируется до наступления осени. В целом, в текущем году в муниципалитете запланировано обновление 5 километров инженерных сетей. Особое внимание было уделено школе имени маршала Жукова, где завершается создание современного спортивного ядра, которое станет доступно всем жителям поселения. А в Варьёгане губернатор ознакомился с ходом строительства новой школы и интерната, а также с темпами возведения физкультурно-спортивного комплекса. Важной частью визита стало знакомство с деятельностью школы, ориентированной на сохранение культуры коренных народов Севера, где учащиеся получают не только образование, но и профессиональные навыки. Особое значение Руслан Кухарук придал посещению дома-музея Юрия Веллы и этнографического парка-музея. А встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера позволило обсудить актуальные вопросы, такие как поддержка оленеводства и сохранение традиционных территорий природопользования. Почти полсотни лесных пожаров потушили в Югре за минувшую неделю. За это время огонь прошел площадь свыше 860 гектаров. Сегодня в округе действуют 7 очагов. Пламя охватило 844 гектара. Со стихией борются 133 специалиста. Применяется авиация. Угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах прогнозируется повышенная пожарная опасность. Югорчан настоятельно просят при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно звонить по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Сургутяне теперь смогут добраться до Еревана без пересадок. Авиакомпания «Ютэйр» открывает прямое авиасообщение между Сургутом и столицей Армении. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам. Из Еревана самолет отправляется в 9:50 по местному времени, и полет займет примерно 4 часа 15 минут. Обратный рейс из Сургута запланирован на 19:50. Расстояние между городами составляет чуть более 3000 километров. Стоимость билетов на ближайшие даты варьируется. Перелет из Сургута в Ереван обойдется в 20,5 тысяч рублей, а если вы планируете поездку из Еревана в Сургут, то билеты на те же даты можно приобрести всего за 12,5 тысяч рублей. И последняя важная новость для югорских водителей. Управление автодорог округа сообщает, что на Сургутском мосту имени Валентина Солохина, который, напомню, находится на трассе Нефтеюганск-Сургут, планируется введение временных ограничений. С сегодняшнего дня и по 28 июня специалисты намерены обследовать состояние инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 4 утра будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок в данном направлении. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 15 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 24 градуса выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. В Югорске, Советском, Урае и Междуреченском 25 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 июня, понедельник.
0: Радио Югра.
2: В 5 или 6 этот выбор не труден. Если мы есть,

0: Радио Югра.
1: 10:41. Игра. Игра. Молодец, моя любимая. И 13-3 в общем зачете. Я думаю, что, в принципе, до отпуска можно подарить тебе пару этих, как его, очков. Почему бы и нет? Но чтобы хоть было 13-5.
2: Как
1: чтобы...
2: мои очки украли кто-то. Поэтому, да, мне не помешает,
1: да,
2: на самом деле.
1: 13-3 в общем зачете. 0-0 в недельном. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Я на этой неделе... Я на этой неделе открываю игру. В смысле, я отгадываю.
2: Ты отгадываешь,
1: Коля,
2: я загадываю.
1: Загадывает.
2: Да.
1: Поэтому мне ваши подсказки очень нужны. Все, что нужно для того, чтобы победить в этой игре. Коля читает определение, данное ему искусственным интеллектом, которого зовут Игнат Николаевич. Вы все внимательно слушаете. Все, что в голову приходит, пишите. И мы с вами отгадываем.
2: Напишите плюс 7-950-510-66-66. Это Telegram и Макс.
1: Я что-то не вижу готовых. Может быть, все вот по отпускам разъехались.
2: Понедельник.
1: Но, ребята...
2: Не проснулись,
1: ребята,
2: может быть. И мне это на руку. Я надеюсь, что сегодня, по крайней мере, не с первой попытки угадаете.
1: Ладно.
2: Готово?
1: Ну, конечно.
2: Итак, поехали. Это состояние, когда вопрос «зачем?» перестает существовать, потому что действие само по себе и есть ответ.
1: Решение.
2: Это горизонт, которого нельзя достичь, но к которому всегда стремишься, и в этом стремлении уже скрыто это.
1: Так, это горизонт,
2: которого нельзя достичь. Что-то никто не пишет
1: вообще
2: тебе.
1: Вообще, что-то никто. Плюс 7-950-510-66-66. Ребята.
2: Давай пока следующую, подсказку.
1: Да, подожди, да. Планирование.
2: Нет,
1: пишет
2: неправильно.
1: Елена.
2: Ага. Это момент, когда Вселенная перестает шуметь и остается только тишина идеального равновесия.
1: Мечты, пишет Елена.
2: Неправильно.
1: Но не та. Еще раз можешь прочитать вот это,
2: пожалуйста? Это момент, когда Вселенная перестает шуметь и остается только тишина идеального равновесия.
1: Кульминация.
2: Нет.
1: Ага, угу.
2: Нет. Это
1: так, подожди, тут люди пишут.
2: Давай,
1: воспоминания,
2: давай,
1: пишет Елена. Релаксация, пишет Сергей. Ностальгия, пишет Елена. Гармония, пишет Светлана.
2: Все неправильно пишут.
1: Отлично.
2: Это уравнение, которое не требует решения, потому что само по себе уже истина.
1: Смысл, пишет Динара. Ладно.
2: Нет,
1: пока нету.
2: Это незавершенный набросок.

0: Где каждая кисточная мазня, это пишет искусственный интеллект,
1: понимаю.
0: Это отказ от идеала ради живой красоты.
1: Пьянство, пишет Елена, покой, пишет Вера.
0: Нет, неправильно.
1: Так, ага, ладно.
0: Это черный квадрат Малевича, в котором заключена вся пустота и вся полнота одновременно.
1: Принятие, пишет Вера. Планерка, пишет Елена. Сейчас, подожди. Естественность, пишет Динара. Нирвана, пишет Сергей. Реальность, пишет Светлана. Баланс, пишет Макс, наконец-то присоединился.
0: Это зеркало, которое не отражает морщины, потому что слишком занято показывать свет.
1: Натуральность, пишет
0: Елена. Это голос, который не просит подтверждения, потому что уверен в своей гармонии.
1: Реальность, пишет Елена. Идеал, пишет Сергей. О-о, смотри-ка, что. О-о, ну-ну, ладно.
0: Это лепесток лотоса, который расцветает из грязи, и не стремясь быть идеальным, а просто самим собой.
1: Настойчивость, пишет Елена.
0: Нет. Это спираль ДНК, где каждая ошибка – это часть неповторимого кода жизни.
1: Естественность, пишет Макс.
0: Нет, было
1: уже естественность. Природа, пишет Елена. Ну, ребята, чего вы ему подыгрываете? Ладно.
0: Это неотступный марш, где каждый шаг – это тактическое преимущество, а цель не победа, а мастерство пути.
1: Доброта, пишет Елена.
0: Неправильно.
1: Ну, не доброта. Подожди, а было хоть что-нибудь такое, что рядышком?
0: Было рядышком.
1: Опыт, пишет Светлана.
0: Было очень рядышком.
1: А рядышком какое? Аутентичность, пишет Макс. Целеустремленность, пишет Сергей.
0: Какое было рядышком, вы сразу догадаетесь.
1: Ну, конечно, мы же для этого тут собрались.
0: Это несокрушимый щит, который не отражает вражеских стрел, потому что их просто нет, если есть только гармония действий.
1: Ну, гармония, Макс пишет. Это не гармония, конечно же. Это...
0: Но опять же, вот бы в ту сторону...
1: Участие,
0: так,
1: вот, пишет Вера. Идеальность, пишет Светлана.
0: Нет, очень близко, но нет. Это горизонт, который... это я уже говорил. Это момент, когда часы останавливаются, и стрелки сливаются в одну точку вечности.
1: Блаженство, пишет Сергей. Спокойствие, пишет Елена. Нормальность, обычность, пишет Динара.
0: Не совсем обычность. Точнее, я совсем не обычность. Это камень, который веками лепится рекой, и теперь ни одна капля не может его изменить. Потому что он что?
1: Идеальный?
0: Очень близко.
1: Совершенство.
0: Да, это совершенство.
1: Да, отлично.
0: Совершенно
1: совершенство.
0: Верно.
1: Вера написала. Ура, ура. И теперь 1-0 в мою пользу. Наконец-то же. Наконец-то же. Равнодушие, пишет Айгуль. Но это совершенство.
0: Прекрасно. Да.
1: Спасибо всем, кто сегодня участвовал. Да, не сразу подключились, но и все-таки. Но и все-таки мы все были рядом. Конечно, Елена, все абсолютно были рядом.
0: Мы чувствовали, что вы рядом.
1: Да, я в частности. 1-0 в что там, недельном зачете уже в мою пользу. Завтра будет потрясающее слово для Николая. Все, готовьтесь. Пьянство... Нет, Елена.
0: Пьянство бой, Елена.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 52 минуты. Быстренько мошенники, которые активизируются. И чем глубже в лето уходим, тем больше мошенников у нас, да. Только вот мы новости прочитали. А в Москве пенсионерка отдала 26 миллионов рублей. Просто потому, что ей сказали, что надо все деньги перевести на безопасный счет. Более того, она давай показывать мошенникам видео, в котором она показывает, сколько у нее налички. Ребята, здесь у нас в округе была почти такая же история, но там без видеозвонка, там тоже пенсионер отдал
2: какие-то... Денег поменьше,
1: какие-то,
2: но тем не менее, это ведь все последнее.
1: Конечно, колоссальные какие-то деньги. Теперь будьте, пожалуйста, внимательными. Мошенники работают с подменой номеров. Звонок с номера 900. Мы прекрасно понимаем,
2: банк,
1: о каком банке идет речь. Да. Так вот, звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. Особенно, если ты находишься в отпуске за границей, видишь этот номер, ты же как бы ничего не подозреваешь, а тут злоумышленники рассчитывают на то, что ты там, не знаю, устал после перелета, или вообще вот ты просто отдыхаешь.
2: Потерял бдительность в отпуске.
1: И опасения по поводу работы банковских карт в роуминге у тебя тоже есть, мы это прекрасно все понимаем, и ты хватаешь этот телефон,
2: начинаешь разговаривать,
1: и все пропало, и ты в бездну, в эту мошенническую упал. Главное правило безопасности – не доверять номеру, который отображается на экране, только потому, что он выглядит знакомым там, да? И если вам сообщают о какой-то подозрительной операции, нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком через официальное приложение или по номеру.
2: Или официальный номер, да.
1: Да, между прочим, номера для связи с банком указаны у нас
2: на
1: у всех.
2: На карточке написаны,
1: ну, конечно,
2: все.
1: Сзади написан этот номер. Поэтому прекращайте разговор, никаких безопасных счетов не существует, особенно если вам говорят, дайте деньги, положите их куда там, в почтовый ящик
2: даже есть такое, положите
1: там,
2: в почтовый ящик, мы заберем.
1: Или придет честный курьер, который отнесет их в честную ячейку. Ну, вы же понимаете прекрасно, что это просто нереально. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными, даже в отпуске. Не расслабляемся с мошенниками, я имею в виду, буквально на выходных подряд мне и девчонкам моим знакомым стали поступать звонки. Не знаю, может, они знают, что мы проводим...
2: Дружите.
1: Да, дружим вместе, время проводим. И сначала... Мне позвонил какой-то Толик Котик. Потом позвонил подруге моей какой-то там Сергей, что-то лошадка. Ну, что-то такое, какая-то ерунда какая-то.
2: Прямо написано, в
1: правда,
2: смысле?
1: Прямо написано, ты понимаешь? И дело в том, что потом, когда ты хочешь посмотреть этот номер у себя в вызовах, его нет.
2: Ничего себе.
1: Ну, просто нет, и все.
2: Ну, вот я как делаю в последнее время? Если мне звонит какой-то, не знаю, там, соцопрос, или банк, или еще что-то, я, ну, если беру трубочку и понимаю, что там какая-то,
1: сразу
2: кладу, и даже на самом деле не перезваниваю, потому что, ну, банковское приложение у меня есть, я могу зайти, посмотреть.
1: Конечно.
2: Да и вообще, в принципе, мы же все здравомыслящие люди и прекрасно понимаем, что с нашими деньгами, в принципе, все в порядке.
1: Да, конечно. А если их отдать мошенникам, тогда
2: то тогда будет не все в порядке.
1: Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается с...

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры погрузился в дела Нижневартовского района. Легендарный фестиваль «Самотлорские ночи» вновь собрал в Нижневартовске тысячи гостей. Югорские огнеборцы тушат 7 лесных пожаров. Губернатор Югры посетил с рабочим визитом Нижневартовский район, уделяя особое внимание модернизации социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Так, в Новоаганске Руслан Кухарук оценил темпы капитального ремонта тепло- и водоснабжения на улице Таежной, где работы уже достигли 35% готовности. Завершить их планируется до наступления осени. В целом, в текущем году в муниципалитете запланировано обновление 5 километров инженерных сетей. Особое внимание было уделено школе имени маршала Жукова, где завершается создание современного спортивного ядра, которое станет доступно всем жителям поселения. А в Варьёгане губернатор ознакомился с ходом строительства новой школы и интерната, а также с темпами возведения физкультурно-спортивного комплекса. Важной частью визита стало знакомство с деятельностью школы, ориентированной на сохранение культуры коренных народов Севера, где учащиеся получают не только образование, но и профессиональные навыки. Особое значение Руслан Кухарук придал посещению дома-музея Юрия Веллы и этнографического парка-музея. А встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера позволило обсудить актуальные вопросы, такие как поддержка оленеводства и сохранение традиционных территорий природопользования. Почти полсотни лесных пожаров потушили в Югре за минувшую неделю. За это время огонь прошел площадь свыше 860 гектаров. Сегодня в округе действует 7 очагов. Пламя охватило 844 гектара. Со стихией борются 133 специалиста. Применяется авиация. Угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах прогнозируется повышенная пожарная опасность. Югорчан настоятельно просят при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно звонить по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Нижневартовск вновь собрал тысячи гостей на легендарном фестивале «Самотлорские ночи». Это событие с полувековой историей стало настоящим праздником достижений Югры, демонстрируя ее природные богатства, творческий потенциал и динамичное развитие. В этом году фестиваль прошел под знаком Года единства народов России, Года молодой семьи в Югре и 65-летия первого полета человека в космос. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что «Самотлорские ночи» – это повод для гордости за российскую науку и смелость тех, кто ежедневно строит будущее нашего округа. Он также выразил благодарность всем югорчанам за любовь к своей земле и пожелал, чтобы фестиваль вдохновлял и напоминал о силе и таланте жителей региона. Всего в рамках «Самотлорских ночей» состоялось более 100 разнообразных мероприятий. Организаторы постарались удивить, превратив набережную Оби в настоящий город с тематическими зонами, возродив эстафету фестивального огня и проведя ярмарку товары земли югорской. А драйва и позитива празднику добавили битва диджеев и концерт группы «Браво». И последние 10 миллионов рублей поделят между собой югорские некоммерческие организации. В регионе стартовал конкурс на грант губернатора в номинации «Первые Югры». Средства направят на поддержку инициатив по воспитанию и развитию молодежи. Всего организаторы выделили 8 профильных направлений. Среди них развитие семейного общества и первичных отделений движения «Первых», обучение школьников первой помощи, популяризация экопривычек и сохранение исторической памяти. Максимальный размер финансирования для одного проекта составит 1,5 миллиона рублей. Подать заявку на участие местные НКО могут до 10 июля через сайт grantgubernatora.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио Югра. Она его любила, просто

Радио Югра. Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
3: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг в Тюмени дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Легендарный фестиваль «Самотлорские ночи» вновь собрал в Нижневартовске тысячи гостей. В Нефтеюганском районе началась реконструкция моста, ведущего к Пойковскому. Теплая погода спровоцировала всплеск активности клещей. Нижневартовск вновь собрал тысячи гостей на легендарном фестивале «Самотлорские ночи». Это событие с полувековой историей стало настоящим праздником достижений Югры, демонстрируя ее природные богатства, творческий потенциал и динамичное развитие. В этом году фестиваль прошел под знаком Года единства народов России, Года молодой семьи в Югре и 65-летия первого полета человека в космос. Губернатор Руслан Кухаруп подчеркнул, что «Самотлорские ночи» — это повод для гордости за российскую науку и смелость тех, кто ежедневно строит будущее нашего округа. Он также выразил благодарность всем югорчанам за любовь к своей земле и пожелал, чтобы фестиваль вдохновлял и напоминал о силе и таланте жителей региона. Всего в рамках самотлорских ночей состоялось более 100 разнообразных мероприятий. Организаторы постарались удивить, превратив набережную Оби в настоящий город с тематическими зонами, возродив эстафету фестивального огня и проведя ярмарку товары земли югорской. А драйва и позитива празднику добавили битва диджеев и концерт группы «Браво». Масштабные работы по обновлению важной транспортной артерии стартовали в Нефтеюганском районе. Сегодня начался капитальный ремонт моста через реку Мушкинская, ведущего к Пойковскому. В связи с этим движение по переправе будет ограничено до конца января будущего года. В рамках реконструкции планируется полное обновление пролетного строения и мостового полотна, а также ремонт дорожного покрытия на подъездах к мосту. Для удобства водителей, направляющихся в сторону СНТ, будет организован объезд по существующим дорогам общего пользования. С наступлением тепла в Югре активизировались клещи, и статистика довольно тревожная. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, уже зафиксировано свыше 3200 укусов. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в крупных городах, таких как Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, а также в Пытьяхе, Нягане, Нефтеюганске, Кандинском и Октябрьском районах. Тревогу вызывает и тот факт, что из почти тысячи исследованных клещей у многих обнаружены возбудители опасных инфекций. Боррелиоз выявлен в 315 случаях, эрлихиоз в 54, а вирус клещевого энцефалита в 11. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует проводить акарицидные обработки мест массового отдыха и детских площадок. Важно помнить и то, что вакцинация от клещевого энцефалита – самый надежный способ защиты, но полный иммунитет формируется лишь через 2 недели после второго укола. Поэтому в этот период следует быть особенно осторожными при выездах на природу. И последние 10 миллионов рублей поделят между собой югорские некоммерческие организации. В регионе стартовал конкурс на грант губернатора в номинации «Первые югры». Средства направят на поддержку инициатив по воспитанию и развитию молодежи. Всего организаторы выделили 8 профильных направлений. Среди них развитие семейного общества и первичных отделений движения «Первых», обучение школьников первой помощи, популяризация экопривычек и сохранение исторической памяти. Максимальный размер финансирования для одного проекта составит 1,5 миллиона рублей. Подать заявку на участие местные НКО могут до 10 июля через сайт grantgubernatora.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио Югра. Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганском районе началась реконструкция моста, ведущего к Пойковскому. В Нягане юный мотоциклист стал виновником серьезного ДТП. Теплая погода спровоцировала всплеск активности клещей. Масштабные работы по обновлению важной транспортной артерии стартовали в Нефтеюганском районе. Сегодня начался капитальный ремонт моста через реку Мушкинская, ведущего к Пойковскому. В связи с этим движение по переправе будет ограничено до конца января будущего года. В рамках реконструкции планируется полное обновление пролетного строения, мостового полотна, а также ремонт дорожного покрытия на подъездах к мосту. Для удобства водителей, направляющихся в сторону СНТ, будет организован объезд по существующим дорогам общего пользования. В Нягане подросток спровоцировал серьезную аварию. Накануне 16-летний юноша на кроссовом мотоцикле не уступил дорогу внедорожнику. В итоге пострадал не только сам юный байкер, но и его пассажир. Кроме того, полицейские выяснили, что у виновника ДТП нет водительского удостоверения. Также подростки оказались без шлемов и специальной защиты. В целом, за прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 12 аварий. Травмы получили 14 человек. Кроме того, задержаны 64 пьяных водителя. Еще 78 автомобилистов наказаны за выезд на встречную полосу и 117 за перевозку детей без автокресел. С наступлением тепла в Югре активизировались клещи, и статистика довольно тревожная. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, уже зафиксировано свыше 3200 укусов. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в крупных городах, таких как Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, а также в Пытьяхе, Нягане, Нефтеюганске, Кандинском и Октябрьском районах. Тревогу вызывает и тот факт, что из почти 1000 исследованных клещей у многих обнаружены возбудители опасных инфекций. Боррелиоз выявлен в 315 случаях, эрлихиоз в 54, а вирус клещевого энцефалита в 11. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует проводить акарицидные обработки мест массового отдыха и детских площадок. Важно помнить и то, что вакцинация от клещевого энцефалита – самый надежный способ защиты, но полный иммунитет формируется лишь через 2 недели после второго укола. Поэтому в этот период следует быть особенно осторожными при выездах на природу. И последнее. Две студентки из Югры, Лилия Горбунова, представляющая СУРГПУ, и Алиса Брызгалова из ЮГУ, стали амбассадорами всероссийского проекта «Центры компетенции» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году организаторы отказались от привычного отбора. 60 самых активных студентов из 42 регионов страны выдвинули сами университеты. Теперь девушкам предстоит большая работа по продвижению молодежных проектов. Они будут рассказывать сверстникам о пользе диагностики гибких навыков и помогать в реализации общественно значимых идей. Амбассадоры смогут проявить себя в роли официальных спикеров, организаторов мероприятий или создателей контента для соцсетей. За активную работу им начислят баллы программы развития «Другое дело», которые можно обменять на полезные призы, стажировки, поездки по стране или участие в федеральных форумах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
1: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
2: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
3: Югорский государственный университет.
2: Ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников.

0: мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Нижневартовские полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. В Нягане юный мотоциклист спровоцировал серьезное ДТП. Две югорские студентки стали амбассадорами престижного всероссийского проекта. Нижневартовские правоохранители провели комплекс мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В ходе рейдов, охвативших различные объекты, от строек и торговых точек до жилых домов, было проверено более 1500 иностранных граждан, работающих по патентам или договорам. Результатом стало выявление многочисленных нарушений. 87 иностранцев ожидает выдворения из страны, из них 75 принудительное. Составлено свыше 200 административных протоколов за различные нарушения правил пребывания и трудовой деятельности. Кроме того, 7 юридических лиц привлечены к ответственности за незаконное привлечение к труду иностранцев, а общая сумма наложенных штрафов превысила 500 тысяч рублей. Не обошлось и без уголовных дел. Начато 11 производств по фактам организации незаконной миграции. Полицейские заверили, что подобные проверки будут продолжены. В Нягане подросток спровоцировал серьезную аварию. Накануне 16-летний юноша на кроссовом мотоцикле не уступил дорогу внедорожнику. В итоге пострадал не только сам юный байкер, но и его пассажир. Кроме того, полицейские выяснили, что у виновника ДТП нет водительского удостоверения. Также подростки катались без шлемов и специальной защиты. В целом, за прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции Югры зарегистрировали 12 аварий. Травмы получили 14 человек. Кроме того, задержаны 64 пьяных водителя. Еще 78 автомобилистов наказаны за выезд на встречную полосу и 117 за перевозку детей без автокресел. Молодежь со всего мира отправится в арктическую экспедицию по Югре. В августе волонтеров от 18 до 35 лет познакомят с Белоярским и Березовским районами. Активистам предстоит изучать редкие растения, обустраивать природные территории, восстанавливать памятники культуры и создавать арт-объекты. Кроме того, добровольцы смогут погрузиться в традиции коренных народов Севера и помогут в строительстве храма в Октябрьском районе. Присоединиться к экспедиции и стать частью команды могут как россияне, так и иностранцы. Главное – успеть подать заявку до 28 июня. Напомню, мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей». И последние две студентки из Югры – Лилия Горбунова, представляющая СУРГПУ, и Алиса Брызгалова из Югу стали амбассадорами всероссийского проекта «Центры компетенции президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году организаторы отказались от привычного отбора. 60 самых активных студентов из 42 регионов страны выдвинули сами университеты. Теперь девушкам предстоит большая работа по продвижению молодежных проектов. Они будут рассказывать сверстникам о пользе диагностики гибких навыков и помогать в реализации общественно значимых идей. Амбассадоры смогут проявить себя в роли официальных спикеров, организаторов мероприятий или создателей контента для соцсетей. За активную работу им начислят баллы программы развития «Другое дело», которое можно обменять на полезные призы – стажировки, поездки по стране или участие в федеральных форумах. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулитечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Нижневартовский район активно развивает поселковую инфраструктуру. Нижневартовские полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. Огнеборцы Кандинского района провели противопожарные учения в детских лагерях. Подготовка к зиме, строительство жилья и развитие фермерства. Эти темы привлекли особое внимание губернатора Югры Руслана Кухарука в ходе рабочей поездки в Нижневартовский район. Так, в Излучинске продолжается капитальный ремонт магистральной тепловой сети в преддверии следующего отопительного сезона. Запущено обновление дороги по улице Энергетиков. Работы выполняются в рамках окружной госпрограммы «Современная транспортная система». А еще губернатор вместе с главой района Борисом Соломатиным осмотрел детскую площадку на улице Таежной и проект благоустройства сквера на улице Энергетиков. Последнее реализуют в текущем году по программе формирования комфортной городской среды. Полным ходом идут работы и в Агане. Здесь благоустраивают территорию храма-часовни, где появятся тротуары, освещение и озеленение. Помимо прочего, в сентябре ожидается ввод в эксплуатацию жилого дома на улице Таежной. Это позволит переехать в современное жилье нескольким семьям из аварийных строений. Заметное улучшение и в межпоселенческом центре национальных промыслов и ремесел. Благодаря нацпроекту «Культура» в нем обновили залы, мастерские и кухню. Закупили оборудование и даже снегоход для заготовки материалов. Также руководитель региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство «Мардер» в Излучинске. За год его поголовье выросло до 225 коров. Предприятие выпускает около 100 наименований продуктов под брендом «Сделано в Югре». Руслан Кухарук поблагодарил коллектив и пообещал продолжить поддержку сельхозпроизводителей через субсидии. Нижневартовские правоохранители провели комплекс мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В ходе рейдов, охвативших различные объекты, от строек и торговых точек до жилых домов, было проверено более полутысячи иностранных граждан, работающих по патентам или договорам. Результатом стало выявление многочисленных нарушений. 87 иностранцев ожидает выдворения из страны, из них 75 принудительное. Составлено свыше 200 административных протоколов за различные нарушения правил пребывания и трудовой деятельности. Кроме того, 7 юридических лиц привлечены к ответственности за незаконное привлечение к труду иностранцев, а общая сумма наложенных штрафов превысила 500 тысяч рублей. Не обошлось и без уголовных дел. Начато 11 производств по фактам организации незаконной миграции. Полицейские заверили, что подобные проверки будут продолжены. Молодежь со всего мира отправится в арктическую экспедицию по Югре. В августе волонтеров от 18 до 35 лет познакомят с Белоярским и Березовским районами. Активистам предстоит изучать редкие растения, обустраивать природные территории, восстанавливать памятники культуры и создавать арт-объекты. Кроме того, добровольцы смогут погрузиться в традиции коренных народов Севера и помогут в строительстве храма в Октябрьском районе. Присоединиться к экспедиции и стать частью команды могут как россияне, так и иностранцы. Главное – успеть подать заявку до 28 июня. Напомню, мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей». И последнее. Огнеборцев Кандинского района объединила плановая тренировка. Ее провели в летних лагерях, развернутых на базе местных образовательных учреждений с привлечением детей, вожатых и сотрудников. Как сообщили в МЧС России по Югре, главной задачей стала отработка быстрой и организованной эвакуации. Как только сработала учебная тревога, все люди, находящиеся в зданиях, выходили на улицу по заранее утвержденным маршрутам в отведенные безопасные зоны. Специалисты фиксировали затраченное на это время, а также проверяли, насколько правильно и слаженно действовали взрослые. По итогам учения поставили высокие оценки, признав отличным и уровень подготовки персонала. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Да и будь моя воля, я бы переименовал на ближайший месяц наш шоу в, знаете, такое, радиоверсию Матч ТВ и рассказывал
3: о футболе. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Потому что, как и обещал, посмотрел все матчи. Какие-то в повторе. Почему? Потому что расскажу чуть попозже. Мне Марина сказала, вот ты хотя бы вот ровно в три-то не надо про футбол, ну подожди чуть-чуть.
3: Ну я и так...
2: Не грузи, а то все разбегутся.
3: Я сказала, пожалуйста, давай, если про футбол, то ну хотя бы один выход в эфир, я не знаю. Ну не все выходы в эфир, потому что и других новостей хватает, да и вообще не все являются поклонниками футбола. Но я только... Меня от этого слова футбол уже немножечко подташнивает, честно говоря, потому что все выходные футбол, футбол, футбол, футбол, футбол, футбол. Матч за матчем просто смотрит Тимур и днем, и ночью, и утром, и в 7 утра, и в любое время вообще просто. Я говорю, ты бы так на работу вот это бодренько вставал, как ты встаешь утром футбол посмотреть.
2: Ну и в итоге что? Из-за этого футбола я на работу еле-еле вообще сегодня поднялся. Это кошмар какой-то. Да. Был 3 дня насыщенных, очень сильно насыщенных.
3: А у тебя это, нету такого в глазах, вот это зеленое поле, вот это вечное передвигание ног?
2: Не поверишь?
3: Ты же просто реально вот 24/7 все три выходных дня смотрел вот эту картинку.
2: Не поверишь, я засыпал сегодня. Ага. И вот знаешь, такое состояние полудрема, когда ты погружаешься в сон, и у тебя уже начинаются мультики. Угу. Вот у меня вместо мультиков кто-то забивал голы, понятно, бегали понятно. Ребята по полю.
3: Ты же знаешь, ты же с ума можешь сойти ближе, там, не знаю, к концу этого месяца. Сколько продлится чемпионат, когда он завершится?
2: Месяц.
3: То есть в середине июля будет, да, завершение?
2: Да, ну только групповой у нас этап до конца июня.
3: Все, давай про групповые этапы и прочее потом как-нибудь. Для начала здравствуйте.
2: Я сейчас просто для себя, мне интересно, 20 июля, то есть больше месяца длится чемпионат, 20 июля будет финал.
3: Ну там потому что и количество игр, насколько я помню, какое-то невероятное. Раньше поменьше было.
2: Да.
3: В общем, ты страдаешь и радуешься одновременно.
2: Правильно говоришь.
3: Ну я тоже нет-нет дочитаю что-нибудь. Все-таки новостями занимаюсь. Здравствуйте, дорогие наши. Понедельник на дворе. Понедельник, честно говоря, который не сильно мы ждали, потому что такие прекрасные были выходные. Ну правда, 3 дня. Я поймала себя на мысли в субботу вечером, что это так кайфово, вот просто быть дома, выходной день, и знать, что у тебя еще целый впереди день, да, это вот обычно же 2 дня отдыхаем. Uh-huh. И вот по ощущениям, в субботу вечером уже как будто бы надо завтра на работу. А ты так говоришь организму, стоп, завтра еще целый день. И он такой, вау. Вот, мы провели довольно активные, насыщенные выходные дни. К нам приезжали гости с Ямала. Мы посетили Национальный центр России.
2: Водили эту делегацию.
3: В очередной раз, кстати. Да, поэтому нам надо это какую-нибудь грамоту выписать.
2: Обязательно.
3: За то, что мы активно приглашаем, лично доставляем всех иногородних гостей в Национальный центр Югра.
2: Мы знаешь, что мы амбассадоры.
3: Ой, Национальный центр России в Югре, господи.
2: Амбассадоры Национального центра России в Югре, да. На территории Малининского автономного округа.
3: Не только. К нам и из Новосибирска приезжают друзья, из Тюмени. Откуда к нам только не приезжают. Всех вводим в Национальный центр России. Но, кстати, знаете, что хочу отметить? Вот на этот раз у нас были в гостях люди, которые не особо любят всякие музеи, выставки. Вот это, знаете, не их тема, скажем так. Они больше за такой тусовочный движ. И я думала, ну, понравится, не понравится вообще, зайдет, не зайдет им. Они были в таком восторге. Я сделала вывод, что независимо от того, любят люди культурный отдых, вот эти выставки, экспозиции, все такое образовательное и просветительское, да, любят или не любят, неважно, вот нравится всем абсолютно. Просто потому, что это не скучная какая-то лекция, это интерактивное передвижение по интересным локациям, зонам. И, кстати, вот мы когда в очередной раз ходили на экскурсию, мы с Тимуром там уже не в первый раз, каждый раз с гостями заново это проходим. И я выхожу и каждый раз традиционно задаю вопрос. Вы заметили, что прошел целый час? Потому что ровно час длится экскурсия. Они говорят, да ну! Говорит, по ощущениям минут 15-20.
2: Да, есть такое.
3: Потому что пробегает вот время просто молниеносно, все время какие-то интересности, и ты, конечно, погружаешься в это, не замечаешь течение времени.
2: И как нам правильно сказали, тоже ребята говорят, нужно идти 2 раза подряд. То есть ты записываешься, например, 14:30 и на 15:30.
3: В идеале.
2: Чтобы 14:30, да, ты как бы ходишь, тебе дают щупать, трогать то, что, ну, как бы акцентировано вот это вот здесь потрогайте, вот это понюхайте, а потом ты 2 раз тут же идешь по кругу и уже щупаешь и трогаешь то, что не успел в первый раз.
3: Ну, в общем, я не знаю, можно ли так. Наверное, можно, но в целом все отмечают, что времени мало. То есть за этот час не успеваешь полностью этот объем посмотреть и потрогать, действительно. Там все интерактивное, поэтому у нас насыщенные выходные, погода пела и шептала, какая прелесть.
2: Вот по поводу погоды, честно говоря, ужас, кошмар.
3: Но если нет кондиционера у вас в офисе, то да. А так...
2: Всемирный день ветра сегодня отмечается,
3: где?
2: Между прочим. И вот хочется спросить, где. И вот эти вот смс-ки от МЧС, так называемые МЧС-ки, как мы их со слушателями называем, вот они врут уже третий день подряд.
3: Они не врут, просто они говорят про другие районы округа.
2: Каждый день приходит МЧС-ка, что сильный ветер, 25 метров в секунду, ливень, град, ураган, смерч, наводнение, цунами, землетрясение, извержение вулкана, нашествие инопланетян. И ничего, ты выходишь на улицу, думаешь, и где? Ну, хоть бы ветерочек, хоть бы чуть-чуть.
3: Про другие районы Югры, не там, где мы с тобой живем.
2: И вот сегодня очередная смс-ка пришла, вот я процитирую, сильный дождь, гроза. Ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается местами по западной половине Югры.
3: Западной. Мы в западной половине Югры.
2: Хорошо, смотри.
3: Мы в западной половине Югры?
2: Нет.
3: Ну, вот
2: мы, скорее,
3: и не жди.
2: Центральной, а то и южной половине.
3: И не жди
2: Югры.
3: Тогда.
2: Вот смотри, они писали в субботу, да, это 13 число было, суббота, смс-ка приходила. Сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, гроза ожидаются в Югре до конца дня 13 июня. Жарища была такая, что я чуть не умер.
3: Ну вот, пожалуйста, Александр нам пишет из Междуреченского. Тимур, Марина, добрый день. У нас, например, каждый день дожди идут. Вот видишь, не врут МЧС. Потому что касается это конкретных районов Югры, вот в Междуреченском каждый день. А можно мы как-то это поменяемся? Александр, помните, такой фильм был «Отпуск по обмену», где они обменялись жильем? Ну то есть вы приезжаете к нам в наше жилье, мы приезжаем к вам в ваше жилье, и неделю вот так вот это. Вы в столице поживете округа, мы у вас, будем наслаждаться дождиком. Давайте это, махнемся, не глядя, как говорится.
2: Я сейчас, прямо сейчас открываю карту, чтобы понять относительно Ханты-Мансийска, Междуреченске, где находится. Пока что не понял. Слушай, это что, юга какие-то у вас?
3: Да, пишет Александр, видел такое. Ну вот, но Александр не ответил, готов ли он пойти на такой риск и обменяться с нами жизнью на недельку. Мы в Междуреченском понаслаждаемся дождями. Вы приедете к нам, будете вместо нас на эфир ходить, рассказывать новости. Как вам предложение?
2: Междуреченский на юго-западе от нас. Вы можете, пожалуйста, там сильно-сильно... Сейчас встаньте по направлению на северо-восток. Дуньте сильно, пожалуйста, пусть хоть что-нибудь до нас долетит уже,
3: ну,
2: наконец-то.
3: Ну, это ж я не знаю, как думать. Надо всему Междуреченскому выйти.
2: И думать.
3: И думать. Ладно, на самом деле, погода летняя. Мы так ждем этого лета, а потом, когда наступает эта теплая погода, все ноют, ходят. Ну, не все, а Тимур, по крайней мере.
2: Я за всех это делаю.
3: При этом у нас в студии вот кондиционер, Тимур прямо наслаждается, сидит, да? Я сегодня прочитала один мем в интернете, который как никогда подходит под сегодняшний понедельник и любой другой. Мне он очень понравился, решила вам тоже рассказать. В общем, есть такой факт, это не то чтобы шутка, это прям настоящий факт. На Плутоне, знаете, да, такую планету, на Плутоне день длится 153 часа. Примерно как понедельники на Земле. Вот я с этим не могу не согласиться. Понедельник действительно очень такой растянутый всегда во времени день. А потом, начиная со вторника, дни все быстрее, быстрее, быстрее проходят, а выходные, как всегда, проносятся молниеносно.
2: Ну вот, Марин, скажи, пожалуйста, это вообще законно? Сегодня 28 градусов в Ханты-Мансийске, завтра 29, среда 30, и вплоть до конца месяца 30-градусная жара, а по ночам плюс 20, плюс 22. Это вообще, ну, вменяемая температура.
3: Но для севера России, может, и невменяемая, хотя я знаю много людей, которые этому радуются.
2: Можно
3: вот смотри...
2: камень бросить в огород, да? Тех людей, которые, ну, по идее, должны за это быть ответственными.
3: Кто у нас ответственный за погоду?
2: Ни одного, не за погоду. Вот в Ханты-Мансийске есть ни одного пляжа оборудовано для купаний.
3: Да.
2: Ни одного.
3: Да, и не только в Ханты-Мансийске. Это вообще для Югры большая такая
2: я
3: проблема.
2: Я понимаю, если бы у нас, знаете, средняя температура летом была плюс 5 градусов, можно было сказать, да нафиг нам эти пляжи нужны. Ну, плюс 30.
3: При этом у нас все выходные, вот я смотрела сторис, все, кого, ну, процентов 80 людей, которых я знаю в Ханты-Мансийске, отметились на пляжах как раз несанкционированных, на которых не дежурят медики, спасатели и так далее, но люди, конечно, поближе к воде загорают и так далее. Купаются.
2: Да, и к чему это приводит?
3: Я знаю, к чему это. Вот как раз хотела сказать. К сожалению, был случай, который, к счастью, закончился хорошо, потому что мужчина был близок к тому, чтобы уже утонуть, но его спасли очевидцы, во-первых, потом приехала скорая, быстро откачали, спасли, он в сознании, но его, естественно, госпитализировали в больницу, но все могло закончиться иначе. Но при этом за минувшие выходные есть и случай с летальным исходом в Югре. Честно говоря, сейчас вот не вспомню конкретно в каком районе, но могу посмотреть в новостях. К сожалению, один человек скончался вот во время таких несанкционированных купаний. Поэтому, да, это две медали, ой, две стороны одной медали. Кто-то хорошо отдохнул, позагорал, а для кого-то это прям выходные стали трагедией. У нас, кстати, в очередной раз, как заканчиваются одни длинные выходные, Роструд напоминает, когда будут следующие. Мне нравится, у нас ведомство, которое отвечает за труд, все больше говорит про отдых. Мне эта тенденция нравится. Напоминает, что в этом году будут еще две сокращенные рабочие недели, короткие. Одна из них будет аж в ноябре, долго еще до этого момента. 15-15, кстати, сейчас загадывайте желание.
2: Ой, 15 число
3: ой,
2: на календаре.
3: 15? Ой, тогда подождите, дайте мне секунду, я сделаю скриншот экрана. Да, было бы еще плюс 15 сейчас. Вообще была бы красота на экране.
2: Про это толдычу уже 5 минут.
3: У меня, кстати, заряд батареи еще 15%. Супер вообще. Супер. Сейчас дайте скриншотчик.
2: Давай скриншотчик, потом расскажешь нам, что это означает, эти цифры 15. Пока комментарий зачитаю. Иван пишет: всем привет, в Самзе уже гремит.
3: Да вы что?
2: Ну вот.
3: Везде гремит, только не у нас. Мы за вас рады, искренне, потому что...
2: Не хочу, чтобы гремело, потому что гром — это последствия грозы. Гроза — это источник пожарной опасности для лесов. И, кстати говоря, уже в некоторых районах, ну, горят леса. Если сотрудники МЧС и авиалесоохраны пару недель назад говорили, что все нормально, никаких возгораний нет, то за минувшую неделю только потушили около 1000 гектаров леса. На данный момент около 1000 гектаров леса продолжает гореть. Их пытаются там локализовать, потушить.
3: Почти 900 гектаров по обновленным данным. Сейчас, да, площадь лесных пожаров в Югре достигла. Поэтому и у грозы, да, есть тоже две стороны. У всего есть две стороны. Хорошие и не очень. По поводу сокращенных выходных не договорила. Первые будут у нас длинные выходные в ноябре в честь Дня народного единства. А вторая короткая рабочая неделя, она будет супер короткая. Она будет в самом конце года, в декабре. Потому что у нас 31 декабря, как вы помните, уже официально выходной объявлен. И рабочая неделя последняя в этом году будет всего 3 дня. 28, 29 и 30 декабря. Вот бы все рабочие недели, да, были такими. Ладно, до этого еще надо дожить, пока у нас еще в июне разгаре, кстати, середина первого летнего месяца. Совсем скоро нас с вами ожидает день летнего солнцестояния. 21 число будем к нему готовиться заранее. За пару дней буду вам рассказывать вообще, как нужно встретить день летнего солнцестояния, чтобы ближайший год все было чики-пуки.
2: Здравствуйте, пишет Сергей. Пусть МЧС и дальше в этом направлении говорит неправду. Хуже будет, если они будут обманывать другую сторону. Ну, то есть вообще не сообщать, а потом какой-то катаклизм будет приходить. Наверное, вы правы, типа, перестраховаться лучше, чем вообще ничего не предпринимать.
3: Все правильно.
2: Летом должно быть жарко, добавляет слушатель. Зимой холодно.
3: Да, это настоящее.
2: Иначе тогда мы не будем ценить лето.
3: Все правильно. Я вообще ценю Югру за то, что здесь все четыре времени года присутствуют. Просто мы много лет прожили на Ямале. Там вот нет ни весны, ни осени. Там, знаете, как-то резко. Ровно неделю длится весна, ровно неделю длится осень. Зато бесконечно длинная зима и маленькое лето. Здесь все-таки в Югре все четыре времени года присутствуют. И они все такие прям какие-то традиционные, правильные. Погода прям вот какая должна быть, такая и есть.
2: Там непонятно, знаешь, если честно, правду Марина говорит по поводу Ямала, там непонятно, где весна. То есть ты живешь в зиме, живешь, потом бах, три дня, и все растаяло, ну вот это слякоть, лужи, все поплыло.
3: За три дня реально.
2: И потом уже раз, деревья распустились. Да, и осенью примерно то же самое. Ты вроде живешь в лете, потом выходишь на балкон, смотришь, у тебя уже вся листва облетела, и снег
3: идет. И первые снежинки пошли.
2: Чего к чему вообще, непонятно.
3: Вот так ты, Тимур, как раз должен ценить, что у тебя сейчас все четыре времени года.
2: Ценю.
3: Молодец.
2: Все, я держался как мог, дал Марине возможность не поговорить о футболе, но всему, как говорится, делал время потихе.
3: Давай в конце часа про футбол.
2: Нет.
3: Ну, давай.
2: Хитренько там остается, у нас всегда минут 5-6, времени не хватит.
3: Ну давай в конце каждого часа сегодня.
2: Давай, Гул, мне не морочь, мы сейчас музыку послушаем, я подготовлюсь.
3: Только рассказывай самое-самое, не надо нам все подряд.
2: Быстренько. Такой будет мини-марафон.
3: О, получится?
2: Да,
3: быстренько?
2: Надеюсь. Ну, там есть прикольный момент, правда.
3: Ладно, на самом деле есть, потому что сама периодически поглядываю, где-то интересные истории пишут, не только сухие факты о цифрах, о счетах и так далее. Тимур Полунин, Марина Штейникова с вами. Привет еще раз большой, дорогие наши. Давай напоминаю номер телефона.
2: Я зачитаю коммент.
3: Давай.
2: Ольга Нижнесартымский пишет: доброго дня. У нас 12 числа было тепло-тепло, а потом в 4 за секунду налетели тучи, и ливень бахнул. Ну, то есть вы успели погулять на День России до 4?
3: До 4 успели, получается.
2: И вам потом природа говорит: все, Все, давайте, пора все исчезнуть. Домой.
3: Теперь общаться с родными дома.
2: Ну, удобно, в принципе. Вы плюс 7-950-510-66-66.
3: Да, у нас работают два мессенджера, Макс и Телеграм, хотя Телеграм все реже и реже у нас моргает вот этой кнопочкой оповещения, все чаще и чаще сообщения приходят в Макс. А по поводу, кстати, погоды, вот для вас, может, это было и огорчение, а Тимур сидит искренне завидует, говорит, вот хоть бы у нас так же.
2: Да.
3: Гроза, если ты нас слышишь.
2: Нет, грозу
3: не надо. Дождик, если ты нас слышишь, пожалуйста, приди, и ветерок тоже, потому что на улице реально духота, ни ветринки, ничего, а между тем сегодня всемирный день ветра, надо же отметить как-то вообще.
2: Я же юный натуралист, я же не могу сказать, давай, пусть сильнее гранит буи. Не, наоборот, типа, ну, чтобы молнии не было, а дождь прошел, чтобы все лесные пожары потухли, и новые не загорались.
3: Ну, вот сейчас и узнаем, работает наш волшебный микрофон сегодня или нет. Надеюсь, до конца дня дождь увидим.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Но получается, волшебный микрофон все-таки у нас.
2: Ну, так, ну такой, да.
1: Вот 10 минут назад ровно мы сказали в эфире, пожалуйста, дождик, приди к нам. Ну, правда, я имела неосторожность сказать, гроза, приди к нам, да. Вот потом, правда, резко исправилась, но уже, видимо, было поздно. Нас услышала вселенная, именно первые наши слова. Ну, короче, реально, 10 минут назад сказали, что вы думаете?
2: Ну, я выхожу на улицу сразу после этого, буквально через минуту, посмотреть вообще, как там дела, что с погодой, и в эту же секунду просто гремит громище. Но это далековато все-таки от нас.
1: Но слышно
2: у нас. По ощущениям, километров 10 от города.
1: О, ты даже так умеешь определять?
2: На глаз, примерно, прикидывали.
1: Ну, опять же, 10 километров для грозовой тучи, что это много раз?
2: А может, даже ближе.
1: Может, придет?
2: Вы знаете, как считать расстояние до грозовой тучи?
1: Я знаю,
2: ну,
1: ты мне рассказывал.
2: Расскажи.
1: Ну, надо посчитать количество секунд примерно, да, вот услышали, увидели молнию, мы же сначала молнию видим, потом уже слышим гром. Увидели молнию, начали считать количество секунд. Вот, например, если через 3 секунды произошел гром после молнии, то это значит, что примерно это от вас все находится в 3 километрах.
2: В одном.
1: А, в одном? А какой там расчет?
2: Да, скорость звука примерно, ну, давайте так, 340, мы округляем, 3 секунды — это километр. Вот это скорость звука. Молния сверкнула, через 3 секунды гром услышали, это километр.
1: Значит, километр, да. Соответственно, если... А ты сейчас посчитал, что 10 километров?
2: Да нет, я просто на глаз определил. Ну, далековато. Ну, на такой, знаете, густой такой. Ты меня сейчас отвлекаешь, я понял. Чемпионат мира по футболу.
1: Подожди, ну давай это реально. Я просто нашла же информацию, пока у нас была музыка. Ну, я же в прошлом выходе не договорила. Вот хотела сказать, что если у нас фантомансийский человек на воде спасли, слава богу, то в Когалыме закончилось все это дело трагедией. 12 июня там утонул молодой человек. 17 лет парню. Я просто почему делаю акцент именно на Когалыме, потому что в этом городе есть официальный пляж со спасателями, с медиками, понимаете? 3 июня вот у нас все окружные СМИ писали, что этот пляж уже открылся, что он готов, что там очистили территорию, что там дежурят специалисты, и он с 9 утра до 10 вечера каждый день работает. Ну, то есть специалисты, я имею в виду, пост оснащен всем необходимым оборудованием для вот этих предупреждений частных случаев, там и спасатели, и медики, и все такое. И когда есть официальный пляж, казалось бы, ну вот можно же идти туда отдыхать. Но, к сожалению, это молодой человек, он где-то в районе Садово-Товарищеского там общества купался в водоеме, который для этого не предназначен. В итоге все это закончилось трагедией. И, кстати, вот Когалыму повезло, потому что у нас на данный момент, вот опять же последние данные, которые я читала, всего 6 муниципалитетов имеют свой официальный пляж. Всего 6. Когалым в этом списке. Мне кажется, когда в городе есть официальный пляж, ну сам Бог велел именно туда и отдыхать, идти ехать. Потому что все несчастные случаи, ну реально все несчастные случаи, они вот с таких неофициальных, не предназначенных для этого водоемов. Вот. Очень жаль. Ай, ладно.
2: Ну и вообще никакого желания сейчас после твоих новостей рассказывать о футболе. Спасибо тебе большое, что перебила. А в торговых сетях снизились цены на продукты первой необходимости. Это исследовательская компания, которая изучает чеки и, собственно, смотрит, что почем покупаем, так скажем. Да, и вот за май и июнь они проанализировали огромное количество кассовых чеков и выяснили, что примерно на 15, ну, то есть там где-то на 7-ю часть снизились цены на жизненно необходимые продукты первой важности. Что это такое? Это картошка, это свекла, капуста, лук, это овощи, это
1: все,
2: рис, это свинина, сливочное масло, морковь, чай, гречка, мука, молоко.
1: Это в целом по России?
2: В целом по России, да.
1: А я читала, что у нас в Югре...
2: Российские торговые сети называются.
1: Ага. А я считала, что у нас в Югре распробовали люди такое зожное мороженое, так называемое. Это мороженое, в котором нет сахара, а есть даже еще мороженое, в котором даже протеин добавлен, то есть дополнительный источник белка. Это сейчас очень модная тема для всех стройнеющих и тех, кто занимается спортом и так далее. А, и в целом по России. А я, кстати, такую мороженку тоже пробовала. Самое крутое там, что действительно калории раз-два я обчелся, практически нету их там. Но самое плохое, что они дороже обычного мороженого, ну так, раза в полтора, в два, а то и в три.
2: Да.
1: Смотря какая марка.
2: Ну, очень много таких товаров появилось. Они же не только мороженое, это и йогурты всевозможные, это и печеньки, и конфетки для зожников,
1: шоколадки.
2: И кексы, шоколадки, что только
1: целая
2: не придумали
1: сейчас,
2: для вас.
1: Сейчас, да.
2: Как-то они называются по-особому. Ну, название у них
1: ну,
2: есть.
1: Ну, протеиновые
2: питьевых,
1: продукты.
2: Питьевых.
1: А, эти, я тебе не буду говорить, это же наименование торговой марки, это реклама в чистом
2: да?
1: виде. Конечно.
2: Ой, реклама. Мегафон, МТС, Теле 2, Билайн,
1: вот
2: Монетка, Магнит, Пятерочка, Перекресток, Лента, Nvidia, Валберес, Озон. То есть можно говорить...
1: Вот видишь, ты перечисляешь диапазон. Если я назову конкретную марку, хотя есть у нее и конкуренты на рынке, но хотя я бы эту марку с удовольствием озвучила.
2: Ну, короче, да, оно действительно дороже. И Марина говорит, буду покупать их. Нет, себе. А что, говорит, это и вкусно, и полезно. Я говорю, так возьми обычный йогурт, там примерно то же самое. Ну, подумаешь, на 2 грамма меньше белка, подумаешь,
1: да, если там на 10 2, калорий. На 20 хоть скажи.
2: На 10 калорий оно, ну, как это сказать, жирнее или больше весит, энергообъемней.
1: Да.
2: Но и по цене-то оно,
1: ну,
2: в 3
1: раза дешевле. На самом деле, врачи советуют не увлекаться тоже, потому что лучше есть натуральные продукты, чем с какими-то добавками протеина. Все-таки это все синтетически добавлено, не натуральное. Надо все-таки при... Но опять же, когда хочется мороженку, а при этом килограммы уже кричат, что остановись, вот берешь такую и вкусненькую, и полезненькую.
2: Но в Госдуме призывают ограничить разницу цен на товары в зависимости от размера упаковки. С таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил, направил обращение в Министерство промышленности и торговли. В суть в чем? Например, там бутылка минералки одинаковой, да? 0,5 стоит 60 рублей, литр стоит 80 рублей, 2 литра стоит 100 рублей.
1: Uh-huh.
2: И суть-то инициативы заключается в том, чтобы сделать так, чтобы оно пропорционально стоило. Ну, например, пол-литра 30 рублей, литр 60, 2 литра 120. Чтобы вне зависимости от объема упаковки цена на... в пересчете на 1 литр, на 1 килограмм товара была одинаковая.
1: Я поняла логику, но никто так не будет делать с производителем.
2: Ну, можно же заставить, говорят у нас в Госдуме. Можно ввести, соответственно, сейчас подожди, пожалуйста. Отмечает парламентарий, что во многих категориях товаров, он сразу тут называет и продукты питания, бытовую химию, детские товары, небольшие упаковки стоят заметно дороже в перерасчете на килограмм или литр, чем крупные.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Вот эта разница в стоимости товара в зависимости от размера в первую очередь затрагивает граждан с невысокими доходами, потому что вот пенсионеры, студенты, молодые семьи, они думают, так, это дорого, вот это то же самое, но поменьше, но дешевле. Я возьму ее, как бы сэкономлю, но в итоге переплачивают. Классная идея, вообще супер, только оно же всегда у нас по-другому немножко работает, если мы примем это.
1: Ну да,
2: у нас просто вырастет в цене все, что больших упаковок.
1: Конечно. Если, ну зачем вот сейчас, если большая вода стоит 80 рублей, а они хотят, чтобы она 120 стоила?
2: Ну, типа того, да.
1: Ни один предприниматель не пойдет на обратную меру, то есть ориентироваться на большую упаковку и снижать пропорционально до маленькой. Но это же ни один бизнес на это не пойдет. А вообще это странное предложение, оно как будто бы против нас, потребителей, направлено. Цены однозначно после этого вырастут, а мне наоборот нравится, что если берешь большую упаковку, экономишь. Я по такому принципу всегда беру большие упаковки. Вот я терпеть не могу, например, когда Тимур покупает себе водичку 0,5. Для меня это просто транжирство в чистом виде. Возьми ты литр, дешевле в полтора раза, и ты по-любому же все равно этот литр выпьешь. Нет, вот он 0,5 себе покупает. Ты что, Тимур? Богатый, обеспеченный человек? 0,5 себе можешь позволить даже? Я вообще вон 5-литрушку купила на работу. Вот это самый выгодный вариант.
2: Ты финансово неграмотный.
1: Наверное.
2: Так,
1: да.
2: Прочитай комментарий сейчас. Вот знаете, как сделаем? Инкогнито пишет нам слушательница постоянная из Нижневартовска. День добрый. Марина так и пытается тему футбола скрыть.
1: Это правда? Вообще не проблема. Сейчас мы послушаем музыку и в конце часа...
2: Почему инкогнито пишу? Потому что дальше вот что написано. Мы не смогли отказать детям плавать на базе отдыха, потому что, несмотря на табличку, что купаться нельзя, никто ее не соблюдает. Разрешили, внимательно смотрели, вода кажется чистой. Но вот в городе озеро Комсомольское там все-таки не рискуем. А в целом у нас был потрясающий праздник, самотворские ночи, много чего не посмотрели, не успели. Но было комфортно, круто, классно, вкусно и вообще супер.
1: Было правда круто. Я
2: почему
1: стрелок...
2: инкогнито читаю? Потому что это на самом деле могут сотрудники привлечь к ответственности. У нас, кстати, такие случаи были.
1: Ну, только
2: сейчас...
1: если в рейды выйдут, и все. Так-то по сообщению в мессенджере радио никто не привлечет к ответственности.
2: Понятно. У нас вот были рейды, они как раз прошли в эти выходные. Сотрудники ходили и смотрели, кто купается, кто не купается. Выносили предупреждения. И тех, кто был ребенком, причем без присмотра родителей, Их отправляли домой, а на родителей выписывали протоколы.
1: Ну, понятно. Я вот как раз хотела сказать, что наша слушательница, которая написала, здесь все-таки речь идет о том, что вы были вместе с детьми, под присмотром они у вас были. Это ваша родительская ответственность, как бы, да? Вот 17-летний парень, который в Коколыме утонул, он, к сожалению, ну, без родителей был. Поэтому раз на раз не приходится. А по поводу самотлорских ночей, я смотрела огромное количество видео и фото с этого праздника. Это правда было круто. Даже вот чисто по картинке, по визуалу, через фотографии, я как будто бы настроение праздника переняла. Но это правда было здорово. Вживую оказаться на этом празднике было бы круто.
2: 150 производителей представляли свою продукцию там на ярмарке.
1: Ну, это
2: ярмарка,
1: да, в рамках фестиваля было.
2: Смотрите, вообще, ну, говорят, что было все практически. Ну, понятно, что холодильники не продавали, ну, условно, да, там и молочка, и мясо, и рыба, и дикоросы, и изделия ручной работы
1: сладости.
2: От местных мастеров, сладости, все это понятно, что было, и все муниципалитеты были там представлены. Ждем эту выставку дальше и в наших городах. Где бы вы сейчас ни находились, рано или поздно она доедет. У нас она была в прошлом году, было классно.
1: В Сургуте не так давно
2: Только
1: была.
2: Денег надо побольше туда брать, потому что кажется, что да ладно, ничего брать не буду. Буду.
1: Почти в каждом.
2: Хочется все, особенно если голодный туда приходишь. Так, вот, доброго дня, свои люди. От Ирины.
1: Доброго.
2: От Ольги.
1: И вам тоже.
2: Сообщение. Как хорошо, что я не зожник, пишет Ольга из Нижнесартымска.
1: Да, потому что, вы знаете, зожникам надо быть обеспеченными людьми, потому что сейчас все, что зожное, все дорого.
2: А посчитали же эксперты, у нас была эта статистика в конце прошлой недели, о том, что меню среднестатистическое для вегетарианцев, для веганов гораздо дороже обходится, там, в полтора, а то и в два раза, чем для мясоедов. То есть нам проще получить все необходимое для жизни, дешевле, по крайней мере. Ну, кусок мяса взял за там 300 рублей, пожарил, съел. А зожнику для этого нужно сколько это киноа съесть?
1: Ой, а
2: на сколько тысяч рублей?
1: Да,
2: ну, вот
1: а я
2: думаете.
1: Дождалась той поры, когда можно купить ягоды 100 рублей за грамм, голубику. Ну, потому что еще месяц назад она 250 за 100 грамм продавалась рублей. Сейчас уже 100. Она будет еще дальше снижаться. Скоро будет 50 и 40 рублей за 100 грамм. Вот там просто будем килограммами брать и лопать эти ягоды. Ура!
2: Ну, я доберусь до футбола.
1: Обязательно. У нас сейчас музыка, а сразу после расскажешь нам самое интересное из мира футбола. Чемпионат в самом разгаре сейчас. Кстати, ладно, не буду. Хотела сказать один факт интересный. Пусть Тимур уже сам все рассказывает.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
3: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте. Про футбол. Матч открытия был у нас на чемпионате. Вообще, хочется сказать, что три страны, да, являются странами-хозяйками этого чемпионата. Это Мексика, это Канада и США. Именно там проходят эти матчи футбольные, больше 100 их, и будут длиться больше месяца. И автоматически эти сборные попали на чемпионат мира. Ну, получили путевку. То есть им не надо было проходить отборочный этап и все такое. Почему они там в целом, да? Например, Канада не самая там спортивная сборная. Про США это отдельный разговор. Я их буду здесь хвалить. Ну, самый первый матч. Матч Мексика-ЮАР. И арбитр, который обслуживал эту встречу, он, ну, как мне кажется, подумал, его зовут, во-первых, Вилтон Сампайо, он, наверное, подумал, так, как бы войти в историю чемпионата вообще.
2: Ну, раз ты назвал его имя, судя по всему, он вошел, да?
1: Очень сильно вошел. Дело в том, что до этого другой арбитр из Сомали уже попал в перечень самых обсуждаемых персон, потому что его не пустили в США. Ему сказали, ну, мы сомалийцев не хотим видеть. Хотя он должен был обслужить одну из встреч.
2: Я так понимаю, его же кандидатуру утвердили в ФИФА?
1: Ну, не пустили его по каким-то причинам.
2: Странно.
1: ФИФА не смогла договориться там с Трампом
2: властями
1: или
2: Америки.
1: С властями, чтобы его все-таки пропустили. Ну, короче, скандал разразился, и было принято решение подключить европейский клубный футбол, позвать на помощь, и они сделали, так сказать, ему приятное. Сказали, ладно, не попал на чемпионат мира, но зато обслужишь суперкубок. То есть это победитель Лиги Чемпионов с победителем Лиги Европы.
2: А я вообще удивлена,
1: играть, что... и ты будешь как бы это все дело судить.
2: Удивлена, что в Сомали есть какие-то еще спортивные эксперты, в принципе.
1: Ну, вот и американцы тоже удивились, говорят, чего какое Сомали. В общем, Вилтон Сампайо обслуживал матч между сборными Мексики и ЮАР.
2: Это
1: и
2: самый
1: показал...
2: первый матч был
1: матч
2: в рамках
1: открытия,
2: все,
1: там, Шакира,
2: да?
1: Вышла, спела, все. Три красных карточки. Собственно, это впервые в истории на матчах открытия чемпионатов мира по футболу было показано три красных карточки.
2: Ну, может быть, тут надо отметить не арбитра, а эти команды, которые вели себя плохо.
1: Слушай, по большому
2: красные
1: счету...
2: Красные карточки же за что-то выдают.
1: По большому счету. Я смотрел же этот матч прям внимательно. Две можно было не показывать, например.
2: Понятно.
1: Но одну и то с натяжкой... Ну ладно, в общем, красных карточек было больше, чем голов. 2-0 закончилась встреча, Мексика победила.
2: Кто первый гол забил в рамках чемпионата?
1: Мексиканцы.
2: Понятно.
1: Далее был матч там Южной Кореи с Чехией. Это те, о ком я говорил, лестно отзывался. Южная Корея, Япония. Несмотря на то, что их списывают со счета, да, я бы прям порекомендовал понаблюдать. Потому что характерные команды, именно характерные. То есть они бегут, они хотят, они забивают. Они стремятся, они пытаются. Если сравнивать с нашей сборной, это вообще не в сравнении ни в какое идет. Ну, вот так наша сборная играла в 2018 году. С желанием, с огоньком, с просто какой-то агрессией и жадностью на голы. А, чего из интересного, да? Хочется отметить, сборная США, про которую я говорил, присмотритесь к этим ребятам. Вроде бы тоже не футбольная особо страна. У них там на первом месте американский футбол, у них баскетбол. Где-то
2: бейсбол.
1: Хоккей, где-то бейсбол, да. Ну, вообще, сокер — это не их тема. Но они уже 20 лет планомерно идут к этому чемпионату мира по футболу.
2: А кто в рейтинге ФИФА выше, мы или США?
1: Я не готов так прям ответить. Мне кажется, сборная России.
2: Выше.
1: Ну, должна
2: ну,
1: быть.
2: Ну, вот, то есть, понимаете, да, в каком как бы...
1: Не,
2: в плохом
1: они...
2: положении США с точки зрения футбола. Но, как правильно заметил Тимур,
1: у
2: как
1: у них
2: только...
1: своя конференция. Они играют в основном вот на...
2: Ну, это не их национальный спорт. Им это, кстати, меньше всего интересно. Но когда было известно еще много лет назад, да, что в 26-м году чемпионат мира пройдет у них, я так понимаю, с тех пор они начали
1: они
2: активно готовиться.
1: Они очень много денег вкинули в развитие футбола. Они открыли во всех школах, начиная там среднее, младшее, высшее и так далее, открыли свои лиги. Вы же смотрите сериалы или фильмы, да, про Америку, где там вот эти черлидерши,
2: ну,
1: где ребята занимаются американским футболом.
2: Да.
1: Вот то же самое они сделали с европейским, с нашим футболом, и у них как-то пошло-поехало, и сейчас сборная...
2: А у них была хоть одна игра?
1: Да, они...
2: В рамках чемпионата.
1: Ну, они победили... Парагвай со счетом 4-1.
2: Но Парагвай несложно победить.
1: Не надо так думать, что Парагвай несложно победить.
2: Ну, несложно же.
1: Этот чемпионат отличается тем, что здесь нет прям таких сборных, ну, ты смотришь и такой, да, фу, ладно, даже смотреть неинтересно. Не. Вот, например, Катар со Швейцарией играли, да, Катар, который просто, ну, можно сказать, ну, опозорился при всем уважении к этой сборной в 22-м году на домашнем чемпионате. Сыграл 1-1 со Швейцарией. И это стало сенсацией своего рода этого чемпионата.
2: То есть локатор никто не ставил?
1: Ну, никто не ставил. Ну, да, тем более на ничью вообще.
2: А я почему-то ставила как раз на них.
1: Серьезно? Катар, да. Швейцария?
2: Ну, потому что...
1: То есть Швейцария там полуфиналистом предыдущего чемпионата, и Катар, который даже из группы не вышел.
2: Ну, Катар у меня как раз ассоциируется с футболом, потому что прошлый чемпионат был у них. Вот. А у нас все-таки, раз если в стране есть стадионы, на которых можно проводить чемпионат мира,
1: объясню.
2: Значит, там есть люди, которые на них занимаются.
1: Маркетинговая фишка. Объясню, Катар впервые в своей истории попал, отобрался на чемпионат мира. То есть прошлый раз, 22-й год, они участвовали в чемпионате мира просто потому, что это была страна-хозяйка.
2: Ну,
1: я
2: хорошо.
1: Уже объяснял.
2: Но тем не менее, у них есть стадионы, ведь получается, мирового уровня. А раз есть стадионы, явно на них кто-то занимается.
1: Ладно, давай дальше. Гаити, Шотландия, например.
2: Я на Гаити ставлю.
1: Почему?
2: Ну, а кто? Шотландцы
1: кто
2: для меня...
1: Кто такая Гаити? Вот кто такая Гаити?
2: Ну, для меня Шотландия — это мужчины в юбках, вот этих дудки и ничего больше. Какой футбол в Шотландии может быть?
1: Вся практически сборная Шотландии, да, состоит из игроков либо английской премьер-лиги, ну, по крайней мере, раньше они там играли,
2: ну,
1: либо у своих...
2: Видишь, я эти детали не знаю. Для меня Шотландия не ассоциируется с футболом. Гаити — это островитяне. Они там все должны быть крепенькие, быстро бегающие. Вот чисто по такой логике,
1: логика
2: понимаешь?
1: Хорошая. Хорошо, Бразилия, Марокко.
2: Бразилия.
1: Ну, Бразилия. Ну, итог
2: встречи... Кофе, футбол, карнавал. Это все ассоциации с Бразилией. Пеле тот же самый.
1: Итог,
2: легенда.
1: Итог встречи 1-1. А, кстати, Гаити, Шотландия. Шотландия победила 1-0. Австралия, Турция.
2: А у шотландцев форма тоже с юбками?
1: Ну, нет. Австралия, Турция, Марина.
2: Австралия, Турция?
1: Да.
2: Ну, я надеюсь, что Турция.
1: 2-0 Австралия выиграла.
2: Серьезно?
1: Турков. Причем это единственная сборная по итогу.
2: А Австралия сильно, да, тоже футбол?
1: Да нет. Ну, вот в том-то вот. И дело, Марина. Этот чемпионат мира, он стирает вообще границы.
2: Ну, и славно.
1: Уничтожает понятие андердог. Пока что вот, если мы... Ну, ясно, что там были суперматчи, например... Германия, Кюрасао, здесь вообще без вариантов. Германия 7-1 обыграла сборную Кюрасао и стала лидером по количеству забитых мячей в истории чемпионата мира по футболу. До этого у сборной Бразилии было в активе там 238 мячей. За счет вот этих 7 мячей Германия вырвалась вперед, теперь у нее 239.
2: Они 7 забили за игру?
1: 7, да, 7-1.
2: И один раз Кюрасао. Да?
1: Причем Кюрасао договорились, вот, то есть страна, да, договорилась с FIFA и договорилась, там, по-моему, Sports Interactive называется. Короче, есть такая игра, футбольный менеджер, где ты создаешь команду и можешь ее тренировать. То есть ты никак на игровой процесс не влияешь, кроме как подбираешь состав и так далее, там настраиваешь схемы. И они, короче, сделали такую фишку. Всем желающим могут попробовать, ну, то есть без читов, без читерства, так скажем, вывести сборную Кюрасао в чемпионы мира по футболу в этой игре. И у кого это получится, они организуют путевку на свои там острова.
2: В рамках игры?
1: В какой рамках игры?
2: Вот этой.
1: Ты играешь в игру,
2: ну,
1: за сборную Кюрасао.
2: И если в рамках игры ты выводишь ее в лидеры, то тебя приглашают бесплатно в их страну.
1: Да.
2: Это подарок такой.
1: Ну, типа того.
2: Ну ты же играл когда-то в эту игру.
1: Это нереально сделать.
2: Ну, тебе...
1: ну, ты можешь загрузить миллион раз одно и то же сохранение, они никогда
2: нельзя...
1: не станут чемпионами.
2: А нельзя в рамках игры купить какого-нибудь себе
1: ничего нельзя сделать,
2: дзюбу.
1: Только с теми составами, которые вот были перед
2: есть...
1: чемпионатом мира по футболу.
2: Ну, ты же любишь вызовы. Ну, попробуй.
1: Поедем, сейчас весь мир этим занимается.
2: Поедем в Кюрасао. Ты когда-нибудь отдыхал в Кюрасао?
1: Ладно, пару мыслей по поводу этого чемпионата.
2: Оставь
1: игры
2: еще
1: очень...
2: на следующий час, мы продолжим, потому что даже у меня есть парочка новостей еще про футбол. Если ты хочешь сказать сейчас все разом, то спешу тебя обрадовать. Мы сегодня еще поговорим о футболе. Ну, одну мысль можешь сказать. По крайней мере, ты ее уже озвучил, что...
1: Россия вперед.
2: Ну, класс.
1: Я вам гарантирую, Россия в рамках этого чемпионата не проиграет ни одну встречу.
2: Да, это уже хорошая новость. Просто потому, что не участвует наша сборная. Но я уверена, что через 4 года на другом уже чемпионате мира следующем Россия будет. Прям готова даже поспорить с кем-нибудь.
1: Давай.
2: На 10 тысяч рублей.
1: Давай, со мной.
2: А ты через 4 года не вспомнишь об этом?
1: Сейчас вырежем это из эфира.
2: И будешь...
1: На повторе?
2: Каждый день слушать. На будильник поставишь. Ладно, шутки шутками. Услышимся уже в новом часе. И тему футбола даже я еще хочу, честно говоря, продолжить. Есть там пара интересных моментов.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Нижневартовский район активно развивает поселковую инфраструктуру. В Югре стартуют цифровые дни социального проектирования. Огнеборцы Кандинского района провели противопожарные учения в детских лагерях. Подготовка к зиме, строительство жилья и развитие фермерства. Эти темы привлекли особое внимание губернатора Югры Руслана Кухарука в ходе рабочей поездки в Нижневартовский район. Так, в Излучинске продолжается капитальный ремонт магистральной тепловой сети в преддверии следующего отопительного сезона. Запущено обновление дороги по улице Энергетиков. Работы выполняются в рамках окружной госпрограммы «Современная транспортная система». А еще губернатор вместе с главой района Борисом Соломатиным осмотрел детскую площадку на улице Таежной и проект благоустройства сквера на улице Энергетиков. Последнее реализует в текущем году по программе формирования комфортной городской среды. Полным ходом идут работы и в Агане. Здесь благоустраивают территорию храма-часовни, где появятся тротуары, освещение и озеленение. Помимо прочего, в сентябре ожидается ввод в эксплуатацию жилого дома на улице Таежной. Это позволит переехать в современное жилье нескольким семьям из аварийных строений. Заметное улучшение и в межпоселенческом центре национальных промыслов и ремесел. Благодаря нацпроекту «Культура» в нем обновили залы, мастерские и кухню. Закупили оборудование и даже снегоход для заготовки материалов. Также руководитель региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство «Мардер» в Излучинске. За год его поголовье выросло до 225 коров. Предприятие выпускает около 100 наименований продуктов под брендом «Сделано в Югре». Руслан Кухарук поблагодарил коллектив и пообещал продолжить поддержку сельхозпроизводителей через субсидии. Цифровые дни социального проектирования развернутся в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Речь об открытой образовательной онлайн-программе для авторов социальных инициатив. Она впервые будет организована в формате трех тематических смен. Предусмотрены прямые эфиры, интенсивы и индивидуальные консультации, которые запустят в группах социальной сети ВКонтакте, гранты для молодых в Югре и Академия «Добрина». Участники смогут узнать, как грамотно подготовить заявку на грантовый конкурс, составить бюджет и провести публичную защиту своих идей, а также получить экспертную обратную связь. Напомню, форум «Добрина» платформы «Росмолодежь». Форум состоится с 1 по 14 июля на базе филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске. Его организуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К слову, победители конкурса «Росмолодежь гранты» смогут выиграть до 1,5 миллиона рублей на запуск и развитие своих социальных проектов. Работа медицинского теплохода «Свидетель Лука» в малых городах Югры вызвала положительный отклик жителей. Люди высоко оценили проект как реальную и востребованную помощь населению. В связи с этим было принято решение организовать системное информационное сопровождение на каждом этапе маршрута плавполиклиники. Для этого будут привлекаться журналисты, лидеры мнений и местные блогеры. В фокусе внимания – краеведческая тематика, интервью с медиками, истории пациентов, репортажи о встрече теплохода в каждом населенном пункте, а также качественный фото- и видеоконтент. Все это наглядно продемонстрирует югорчанам результаты работы окружной системы здравоохранения. И последнее. Огнеборцев Кандинского района объединила плановая тренировка. Ее провели в летних лагерях, развернутых на базе местных образовательных учреждений с привлечением детей, вожатых и сотрудников. Как сообщили в МЧС России по Югре, главной задачей стала отработка быстрой и организованной эвакуации. Как только сработала учебная тревога, все люди, находящиеся в зданиях, выходили на улицу по заранее утвержденным маршрутам в отведенные безопасные зоны. Специалисты фиксировали затраченное на это время, а также проверяли, насколько правильно и слаженно действовали взрослые. По итогам учения поставили высокие оценки, признав отличным и уровень подготовки персонала. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Оле, оле, оле, оле. Россия чемпион. Здравствуйте.
4: Когда-нибудь. Да, добрый день.
3: А это кто-то написал из наших слушателей, или это ты решил?
4: Это порыв души.
3: Твой?
4: Ну, мой, конечно, да, чей, да. Так, значит, Вадим пишет нам поворот на шапшу и фотографию прикладывает.
3: Что там?
4: Он едет куда-то,
3: ну, на шапшу,
4: поворот
3: вероятно.
4: На шапшу.
3: Так.
4: Ну, может, не на шапшу, может, Сургут. Может, наоборот.
3: И там дождь?
4: И там дождь.
3: Дождь, я только сейчас открыла фотографию. Вадим, какие хорошие кадры. Нас они радуют. И шапшу, это же вообще недалеко от Ханты-Мансийска.
4: Ну, да.
3: Да, это значит, что... А в какую сторону идет эта грозовая тучка? Надеюсь, в нашу? Ждем. Вадим, спасибо, что вы нам прислали эту добрую новость. Кстати, в Макс написал, я не знаю, раньше Вадим с нами был на связи или нет, но в Максе это его первое сообщение к нам. Спасибо большое.
4: Сергей пишет, знаете, что нужно сделать, чтобы канадцы стали лучше играть в футбол?
3: Что?
4: Предположи.
3: Чтобы канадцы лучше играть в футбол?
4: Футбол лучше играть.
3: Ну, вообще они меня с хоккеем ассоциируются.
4: Но...
3: Здесь что-то как-то фигурирует в хоккее?
4: Да. Нужно поставить команду на коньки полностью, желательно на роликах. От обычных эффектов не будет, на роликах можно.
3: Ну да, кстати. Но это запрещено правилами FIFA.
4: Или выдать клюшку.
3: Вообще,
4: да,
3: это всем? Другой вид спорта уже совершенно. Но, кстати, то же самое, наверное, можно сказать и про российскую сборную. У нас же тоже хоккей в стране сильнее в разы, чем футбол. Прям в разы. Прям вот Россия ассоциируется с хоккеем, в отличие от футбола, правда?
4: Угу.
3: Может быть, если нашим футболистам тоже поставить их на роликовые коньки и клюшку дать, может, они лучше начнут играть. Хорошая шутка. Сергей. Сергей же написал? Я просто прослушала, к сожалению.
4: Да.
3: Да, спасибо большое.
4: Так, еще что касается футбола. Значит, там в Америке проходят матчи. Ну, как бы это континент такой, с часовым поясом у них беда. А для европейцев же тоже хотелось бы сделать что-нибудь, чтобы футбол был доступен.
3: Да.
4: Поэтому в США и Мексике, и Канаде придумали прикол. Начинать чемпионат, ну, первая самая игра, ну, типа в 12 часов дня.
3: Угу.
4: Обычно первые матчи стартуют там 5-7 вечера, 8, у них в 12. А запускать болельщики начинают в 9 утра, в 8 утра на стадионы, ну, чтобы там планомерно они заполнялись.
3: Там большое, там несколько тысяч человек, конечно.
4: Сложилась уникальная ситуация, когда болельщиков со стаканчиками с пивом гораздо меньше, чем болельщиков с кофе.
3: Да.
4: Потому что в 9 утра как-то не до
3: пива. Не до
4: пива
3: совершенно. Зато кофеечек самое то.
4: Есть приколюшка. Ну, это американцы. А что от них еще можно ожидать? По-моему, мне кажется, это Трамп лично пролоббировал этот момент, чтобы перерыв делать посередине тайма.
3: Угу.
4: Для рекламы трехминутной.
3: Да.
4: В чем суть? Два тайма по 45 минут играют.
3: Ну, это традиционная история.
4: Традиционная история. Они больше привыкли, ну, американцы, к баскетболу, к хоккею, например, да? Там, если тайм-аут, то можно рекламу показать. Если там бейсбол, американский футбол, тайм-аут, можно рекламу показать. Баскетбол, опять же, там 4, по-моему, да, четверти у них. И можно рекламу показать, чтобы ты думала. А в футболе нельзя, 45 минут без рекламы.
3: Uh-huh.
4: Они подумали, ну это так неинтересно. И сделали фишку, типа водопой, типа у них жарко. Ну, на самом деле там 22-24 градуса, обычная температура. Вот в Сочи вон, люди играют же как-то в плюс 30 летом, ничего. Ровно там от 20 до 25 минуты арбитр, если видит, что в игре ничего не происходит, никаких там голевых обостряющих моментов нет, свистит и отправляет...
3: всех водички попить?
4: Всех водички попить.
3: Нормально.
4: Трехминутная пауза. А в это время на американском континенте показывают рекламу.
3: А-а-а.
4: Мы-то смотрим здесь у нас в Европе,
3: как
4: в России.
3: Как они водичку пьют.
4: Как они водичку пьют, да. А они там смотрят рекламу. Очень удобно всем, понимаешь?
3: Представляешь, какие деньжища. Какие деньжища вложили рекламодатели.
4: Да, почему мы не придумали в 2018 году примерно то же самое?
3: Ну, потому что, наверное, все-таки мы думали не о наживе в первую очередь, а о том, как создать праздник для всех болельщиков, да? А вот американские, видишь, власти, как ты сам заметил, что, возможно, и без Трампа не обошлось, думают в первую очередь, как бы заработать на этом событии, не только за счет билетов входных. Кстати, говорят, что входные билеты на этот чемпионат, да, на игры, стали самыми дорогими за всю историю чемпионатов мира по футболу.
4: Да.
3: Там какие-то невероятные деньги надо отдать для того, чтобы просто пройти и посмотреть эти игры. Ну вот и смотри, получается, зарабатывают на всем, чем можно. Даже внедрили рекламу в такую, знаете, незыблемую, казалось бы, традицию 45-минутных вот этих таймов без всяких перерывов и передышек. Но это же просто чисто зарабатывание денег. А почему ты не сказал еще про одно новшество этого года, которым ты меня лично вот все уши прожужжал, как оно тебе нравится. Я думаю, ты вообще в первую очередь сегодня придешь, что ты расскажешь.
4: Ну, супер-классная штука. Короче, сейчас все арбитры, у них на голову надевается такое приспособление, типа наушников. С одной стороны, микрофон для того, чтобы по громкой связи он, то есть мог арбитр говорить, и на всем стадионе слышно, что он делает. А с другой стороны, камера, экшн-камера. По примеру хоккея. Вот у нас это давненько практикуется, когда на шлем... Ну, там, видишь, там у арбитра есть шлем. И на шлем очень удобно прикрепить. А на футбольную лысую голову там условно...
3: Да, они почему-то чаще всего лысые, эти арбитры.
4: Да, но это дань моды.
3: А, да? Они специально, что ли, на лысо бреются?
4: Есть Калина, он сейчас возглавляет как раз Международный комитет судей. Он лысый, и у него еще бровей не было. Я не знаю, почему, кстати.
3: Он из России, что ли?
4: Нет.
3: Фамилия Калина?
4: Да. Не из России. Известнейший арбитр, может быть, это дань уважения ему.
3: То есть, хочешь быть арбитром, иди брейся на лысо.
4: Но опять-таки, волосы не мешают, длинные волосы.
3: Точно, бегать, но как не посмотришь, футбол, они реально все лысые.
4: Ну, в чем суть? Значит, видно как бы глазами арбитра, что происходит на поле. И когда показывают повтор забитого гола, показывают сверху, сбоку, там,
3: с профессиональных камер
4: паука, которые
3: всегда,
4: сам вверху.
3: Были?
4: И показывают эту экшн-камеру арбитра. Он тоже с ними бежит, футболисты бегут, и все это вот там, внутри. Ты как будто бы 12-й игрок своей команды.
3: На самом деле эти кадры сильно отличаются от обычных профессиональных камер. Это прям видно, что человек реально с губ... Ну, как это? Проще говоря, гупрошка, да, такая маленькая камера, которая крепится на человека, и он вот все бегает и параллельно снимает. Это реально очень интересный формат. Сразу вот это видно переключение качества, когда с профессионального оборудования телевизионного переходим на вот такую как бы съемку здесь и сейчас. Ну, как будто человек просто бегает с телефоном по полю и наблюдает. Но это на самом деле прикольная фишка, я тоже ее заценила. Это, опять же, новшество. Раньше такого не было.
4: Быстренько погуглил про Пьерлуиджи Калино. Он итальянец, итальянский футбольный судья, а лысый он из-за острой формы алопеца, аутоиммунного заболевания.
3: Ну,
4: и волосы выпали в 24 года всего за пару недель вместе с бровями и ресницами. Он их потерял. И у него очень такая, знаешь, внешность, ну, пугающая на первый взгляд. С другой стороны, очень обаятельный человек. Но как он судил, это было всегда... То есть он вот говорит футболисту, типа, не балуйся. Футболисты его боялись, потому что у него такая внешность, что его как бы можно и нужно было бояться.
3: Пойду посмотрю, а у него фамилия Калина или Калино?
4: У него фамилия Колелина с две Л.
3: О на конце?
4: Колина.
3: А, все-таки А. Луиджо.
4: Да нет, Пьер Луиджи Калина. Просто бери Калина, там нет других Калин.
3: Ой, да. Такая своеобразная внешность у него.
4: Матч ТВ. Матч ТВ, канал, где я смотрю футбол, обманули маленько, потому что они еще 2 года назад, в 24-м году, опубликовали у себя 31-го, как сейчас помню, декабря 24-го года о том, что Матч ТВ покажет все матчи, абсолютно все матчи чемпионата мира по футболу.
3: Да.
4: Более того, Георгий Черданцев, ведущий и спортивный комментатор Матч ТВ, он в рекламе на Матч ТВ говорит, значит, смотрите все матчи чемпионата мира только на Матч ТВ. И при этом они не показали игру США-Парагвай, они не показали игру Германия-Кюрасао.
3: Потому
4: эти матчи показали,
3: Кинопоиск.
4: По-моему, Кинопоиск.
3: Все правильно. Матч ТВ я вот сегодня читала. Они, кстати, об этом сообщили буквально вот накануне чемпионата мира, а именно 11 числа была в новостях эта информация, и то вечером, что Матч ТВ и Кинопоиск заключили соглашение о показе матчей чемпионата мира, да, по футболу, и Кинопоиск покажет 35 встреч из 104. Кстати, Тимур уже говорил, да, что количество участников в этом году рекордное, 48 сборных вместо прежних 32, и число матчей увеличилось до 104. И вот 35 встреч из 104 покажет Кинопоиск, а не Матч ТВ. Это 24 игры группового этапа, 11 матчей плей-офф, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место. Вот такая информация была в федеральных СМИ. Ну и, кстати, это все платно, естественно. Я даже пошла
4: посмотреть. Ну вот, и это
3: посмотреть.
4: Вообще, скажите мне, нормально, если ты не можешь посмотреть чемпионат мира по футболу по телеку?
3: Ну там знаешь как?
4: Почему я должен платить какому-то Кинопоиску за то, чтобы посмотреть футбол? Я вообще не понимаю.
3: Да, и там знаешь, как я заходила, смотрела, там 12, 14, то есть две первые недели бесплатно смотришь, а потом уже 500 рублей в месяц. Ну, 499, ладно, будем точнее говорить. И я подумала, можно на две недели, например, тебе?
4: Да дело-то не в этом, Марин. Две недели, не две недели. Я из принципа не хочу что-то покупать у кого-то Кинопоиск. Почему здесь Кинопоиск и футбол вообще? Каким, ну, как вы связаны?
3: Ну, если бы у нас...
4: Почему не Первый канал? Почему не Россия
3: потому
4: один?
3: Потому что Россия не участвует.
4: Почему Матч ТВ сначала выкупает права, потом половину продает
3: Это то же самое, что с Олимпиады. Наши россияне не участвуют, показывают какой-то частный онлайн-кинотеатр.
4: Да бог с ним, я это в интернете посмотрю бесплатно на каком-нибудь пиратском сайте. Почему вы у себя в рекламе говорите, смотрите все матчи чемпионата мира только на Матч ТВ?
3: А вот это уже претензия справедливая. Вот это уже, наверное, ну, может быть...
4: Я, конечно, понимаю, что есть такой момент, обход, да, вот, то есть мы в прямом эфире не показываем, показываем через сутки в повторе этот матч. Может быть, тут речь идет о том, что мы так или иначе покажем все 104 встречи у нас на, может быть, через год. То есть мы здесь не обманываем. Но мне это как-то, ну, сильно в душу запало. Мне что-то прямо аж неприятно стало с этого. Шакира, которая два раза была...
3: ассоциируется, да, уже?
4: С... Очень плотно с футболом. Три легендарных песни. У нее «Вака-вака», у нее «Ла-ла-ла», моя любимая.
3: Ну и муж у нее тоже бывший футболист.
4: Да, Пике. И причем они с ним начали встречаться, когда Испания завоевала титул чемпионов мира, после того, как Пике к ней подкатил и говорит, давай сходим на свидание. И она в шутку, она должна была петь на церемонии закрытия, она в шутку, типа, давай после церемонии закрытия, вот спою, ты выиграешь.
3: Если выиграешь, я с тобой пойду на свидание.
4: Да. А он говорит, ну давай, тоже в шутку, короче. И оказалось, что Испания чемпион. И они пошли, и у них закрутилось-завертелось, по-моему, двое детей.
3: Брак, двое детей.
4: Что-то ты не отвлекай. Короче,
3: потом,
4: Шакира.
3: Потом все-таки развод.
4: Шакира спела, очень ожидал от нее что-то мощное, но мне вообще не понравилось.
3: Это нормальная, приятная песня. Это, конечно, не такой хит, как «Вака-вака» в свое время. Ну, правильно, кстати, заметили комментаторы тоже на Матч ТВ. Вот они говорят, что этот хит на «Вака-вака», он хоть 10-го года, но он на все времена, он уже настолько плотно ассоциируется с футболом, что его даже в рамках этого чемпионата включали регулярно. На каждом матче можно услышать эту песню, потому что она уже просто как символ чемпионатов мира по футболу.
4: А еще по ощущениям, это не она была вообще.
3: Да, многие заметили, что и голос на Шакиру не похож, и внешне тоже вышла девушка.
4: Голос-то похож на Шакиру, но просто тот человек, который под видом Шакиры пел эту песню, он явно пел ее под фонограмму, просто открывая рот, причем абсолютно не в попад. Я вот видел эту церемонию открытия. Это был человек в парике, абсолютно сразу было видно, да, что в парике, в очках, и очень не похожая внешность на Шакиру.
3: Солнечные очки?
4: Ну, может быть, солнечные очки.
3: То есть темные, не видно.
4: То есть вообще непонятно, кто это. Это могла быть ты, Марина, там.
3: Кто угодно быть. На самом деле это некрасиво с точки зрения артиста. Ни один артист не может... Ну, вот у нас только Лепсон, да, себе такое позволяет, и то я считаю это неправильно. Когда у тебя нет контакта с аудиторией, это неуважение как будто бы к этим людям, перед которыми ты выступаешь. С другой стороны, она выступает... Ну, опять же, ее же крупным планом снимали все камеры. То есть ее, если на стадионе и не увидели бы ее глаза люди, потому что слишком мелкая, да, она там маленькая, но по телевизору-то ведь видно.
4: Ну, ты видела кадры?
3: Нет, не смотрела с тобой.
4: Ты посмотри, я тебе покажу сейчас за эфиром.
3: Хорошо.
4: Она вообще на себя не похожа. И по поводу США хочу все-таки договорить. Они готовили своих спортсменов 10 лет, как минимум, начиная с младшей школы, средней, там, университет, колледжи и все прочее. Поэтому, если они, ну, дойдут до полуфинала, я вообще нисколько не удивлюсь. Хотя шансы, конечно, на это отдаются у букмекеров там минимальные.
3: Угу. Ну, еще я читала экспертные оценки. Я не смотрю с Тимуром матчи, не разбираюсь особо в футболе, но читаю новости. Как говорили в новостях эксперты спортивные, что пока что самым ярким событием этого чемпионата стала игра японцев. Нидерланды с Японией сыграли 2-2, и говорят, что японцы там вообще показали тот класс, на который никто и не рассчитывал.
4: Так я про это и говорю, что японцы бежали, пинали мяч, забивали, отыгрывались.
3: Да.
4: И, ну, молодцы, честно.
3: На них тоже никто не надеялся и не ставил.
4: Они дважды по ходу встречи сравняли счет.
3: Да, круто. Вот как раз пока все в восторге от японцев. Будем смотреть, что будет дальше. В конце концов, еще целый месяц, даже чуть больше впереди. Так что Тимур еще всем успеет надоесть с этим футболом. Я пошла смотреть вот эти кадры с Шакирой из чемпионата открытия. А то реально теория заговора столько в интернете читала. Надо уже посмотреть это выступление. А с другими новостями вернемся к вам после музыки.
0: «Свои люди».

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот как раз Шакира у нас в эфире, причем это так совпало. Потому что музыку мы сами не ставим. У нас есть специальный человек, музыкальный редактор, который занимается музыкальным оформлением. Но вот здесь про Шакиру заговорили, она по волшебству у нас в плейлисте. По поводу чемпионата мира и вот этой церемонии открытия, Тимур и все другие, вот реально сейчас читала в интернете огромное количество материалов, где люди подозревают, что это была не Шакира. Посмотрела сейчас выступление, да это стопроцентная Шакира. Я не знаю, с чего люди взяли, что это не она. Наверное, вы просто не очень хорошо следите за ней. Я эту артистку люблю, регулярно смотрю с ней всякие видосики, фотографии. Это чистая манера танцевальная. Вот прям по движениям даже можно ее узнать. Вот эта фирменная улыбка, несмотря на то, что она в солнцезащитных очках, и глаз не видно. Это, кстати, минус большой, я считаю, все-таки надо, когда выступаешь, чтобы был зрительный контакт, но это ладно. Но улыбка фирменная, вот это, как ее можно не узнать? Голос тоже, ну, там, понятно, фонограмма, но не знаю. Вообще, у меня ноль сомнений, что это не Шакира. Это Шакира?
2: 100%. Короче, полмира сказал, что это не Шакира, причем я тебе покажу сравнительные вот фотографии, разницу, да, между Шакирой, которая... Историю рассказать.
1: Да,
2: можно?
1: Ты давно ее видел-то вообще?
2: Да.
1: Люди-то вообще-то меняются.
2: Историю. Можно историю сказать? На стадионе открытия в преддверии, да, журналист один прервал эфир, прямой эфир, причем он выходил для своего телеканала, латиноамериканский спортивный телеканал D-Sports. Вот, зовут человека Марсело Бендетта.
1: Да не важно, как его зовут.
2: И он что-то стоит и, в общем, рассказывает в камеру, там, что вот с минуты на минуту, тут уже начнут гости. Там, и потом раз поворачивается и говорит, ой, извините, Шакира идет, короче, бросил микрофон и побежал с ней фотографироваться. И она, ну, не отказалась, сделала с ним селфи. Потом он вернулся и продолжил, как ни в чем не бывало.
1: Круто.
2: Причем его не осудили на телеканале, сказали, что, ну, мы понимаем.
1: Мы бы сделали то же самое, да?
2: Понимаем тебя. Прикольный, короче, момент. Так вот, вот этот фото, где она с ним фотографируется, и то, что было уже на церемонии открытия в качестве песни, это разные люди. В моем понимании,
1: конечно,
2: ладно.
1: Конечно, в твоем понимании. Ты знаешь, человека, вот к нам иногда приходят гости, мы сидим, час можем общаться с человеком в эфире, час смотреть в глаза этому человеку, а потом где-то на улице Тимур даже не узнает и не вспомнит. У тебя очень плохая память на лица.
2: Ну, сейчас ты так рассказываешь,
1: как будто
2: я зазвездился и не вспоминаю
1: людей.
2: Нет,
1: просто у Тимура очень плохая память на лица и имена. И он часто говорит, Марина, посмотри, ну я знаю этого человека, напомни, кто это, кто, пожалуйста, напомни. Ну вот, у всех, зато у тебя гениальная память на числа, у всех разные, знаете ли, эти виды памяти хорошо работают.
2: Ирина написала, я всегда танцую под Шакиру.
1: Класс.
2: И в ресторанах ее заказываем всегда.
1: Класс.
2: И в караоке, видимо, тоже.
1: Да, Ирина, я вас понимаю. Под музыку Шакиры сложно сидеть на месте. Это правда. Ладно, давайте перейдем к другим новостям. Ну, кстати, далеко от мира шоу-бизнеса и культуры предлагаю не уходить. Одной строкой хотела вам рассказать про спор, который завершился, как мне кажется, справедливо. В прошлом году я про него рассказывала в эфире. Все дело дошло до суда, и вот сейчас суд состоялся. Короче, есть такой режиссер Сарик Андреасян. Его творчество я не очень люблю. Но суть не в этом. Есть еще такой известный продюсер Николай Картозия. Он на «Пятнице» работает. И не только, вообще очень тоже известный в мире телевидения и шоу-бизнеса. А в свое время Николай Картозия высказался по поводу фильмов. Даже не только фильмы Сарика Андреасяна затронул. Он раскритиковал Сарика, когда тот... Помните, год назад была скандальная история. Сарик сказал, что фильмы Тарковского — это бескусица и не лепится, и вообще не понимает он, почему люди сходят с ума по Тарковскому. И, в общем,
2: он вообще тогда в целом сказал, что фестивальное кино — это ерунда, и если ты хочешь быть успешным режиссером, ты должен делать коммерческие фильмы, иначе там сдохнешь под мостом. Ну, такая вот, это не слово в слово, не надо воспринимать это как прямую цитату, это концептуальное
1: такая направление
2: мысли.
1: Вот. И тогда Николай Картозия раскритиковал Сарика и сказал, что не ему бы критиковать Тарковского с его бездарными жалкими фильмами, где он прям по некоторым фильмам прошелся так жестко, но вполне справедливо, как мне кажется, потому что те фильмы, которые Картозия в пух и в прах разнес, я с этим согласна абсолютно. Чего стоит только фильм «Защитники». Если вы не смотрели фильм «Защитники» Сарика Андреасяна, посмотрите, там есть над чем поржать. Хотя это должен был быть первый супергеройский российский фильм.
2: Ну, где... по сути, он и стал первым супергеройским фильмом. Другое дело, что в конце этого фильма как бы анонсируется продолжение, что будут новые супергерои, что будет вторая часть, и вот до сих пор, наверное, снимает, да? Ну и судя по тому, что все-таки фильм не стал очень успешным в плане сборов кассовых, это неинтересная уже франшиза, и во франшизу она, собственно, не превратилась.
1: Да, это 2017 года фильм, я вот прямо сейчас даже иду смотреть на Кинопоиск.
2: Ну или оценка... я не знаю, или он готов готовит что-то такое прям невероятное, как «Аватар», который снимался 20 лет, может быть, тоже
1: хотя,
2: работает?
1: Смотри, фильм-то вышел в 2017-м, вот если он в 27-м выпустит, типа, спустя 10 лет, «Защитники 2». Но на Кинопоиске у него рейтинг 2,8, это, кстати, чуть-чуть поднялся, потому что я помню полгода назад, когда мы в последний раз говорили про этот фильм, там было 2,2 или 2,3, что-то такое. Видимо, кто-то пришел и пятерок понаставил. Вся семья Андреасяна, может быть. Ладно, это шутка. Но, тем не менее, даже вот российский зритель оценил этот фильм не более чем на 2,8. Так вот, чем закончился этот спор? Пошел Сарик Андреасян в суд, сказал, что Картозия вообще мою честь, достоинство тут уронил, оскорбил и так далее. Давайте-ка, пусть мне заплатит за это материально. А он, в принципе, везде ищет выгоду, и этот тоже скандал не стал поводом.
2: Много бочку-то не кати, а то сейчас тоже в суд отправишься вместе за Картозией.
1: Ладно, это мое личное мнение.
2: Да, я сейчас сказал, вслед за Картози.
1: Картози никуда не отправился. Короче, вот накануне завершился суд, и Николай Картози у себя в телеграм-канале, на который я подписана, заявил, что он его выиграл. Теперь Сарик Андреасян должен ему 100 тысяч рублей взыскал с него суд.
2: Дал судья адвокат, да, небось там.
1: Что?
2: Сборы у судьи адвоката.
1: Ну, я не знаю, он просил 100 тысяч рублей, в общем... А, подожди, а до этого был еще суд, где Сарик Андреасян выиграл у Картози за то, что он оскорбил там его какую-то личность. Угу. И выиграл у него 1 рубль. Картози говорит, без проблем переведу рубль, но судиться будем дальше. Потом продолжались эти тяжбы, и теперь выиграл уже, наконец, Картози. 100 тысяч рублей должен ему заплатить Сарик Андреасян. Но знаешь, в чем фишка-то? Мне вообще вся эта история, неважно, кто там у кого выиграл, мне нравится ирония и сарказм Картози. Он написал у себя в Телеграме, что как только 100 тысяч... Сарика Андреасяна поступит ему на счет, он все эти 100 тысяч до копейки, до последней, направит в киноколледж, у нас есть в России киноколледж в Москве, где изучают творчество Андрея Тарковского. То есть студенты, которые увлекаются и ценят творчество и фильмы Тарковского, вот к ним денежка эта упадет. Мне кажется, вот это именно с точки зрения, куда бы направить деньги, лучше просто не придумать.
2: Ну, да.
1: Это круто. Так, еще одной строкой хотела сказать, что у нас музыкантов из группы «Чайф» выдвигают на звание заслуженных артистов России, поскольку люблю эту группу. Она наша, как бы уральская. Кстати, большой привет Екатеринбургу и Свердловской области. Знаю, что нас там слушают также. В общем, Дума Екатеринбурга выдвинула «Чайф» на звание заслуженных артистов России. А вообще, я сейчас почитала, оказывается, для того, чтобы выдвинуть, да, каких-то исполнителей на это почетное звание, должен такой длительный путь, да, пройти
2: как
1: вот эта заявка.
2: Как у шамана, например.
1: Это другая много история. Но вот здесь у нас, поскольку это артисты...
2: 22-м, да, году появился на митинг-концерте.
1: Ну, ярко он о себе заявил в 22-м году, да.
2: И потом раз, и через 2 года, в июле 24-го, стал заслуженным артистом России.
1: В 24-м, не 25-м он стал. Нет. Ну, не суть, в любом случае там.
2: Или Чайф, который уже 40 лет горбатится на сцене, до сих пор не является заслуженным артистом.
1: Ну, почти 40
2: лет, да. В чем
1: лет,
2: прикол вообще?
1: Ну, тем не менее, местные депутаты, то есть Екатеринбургской думы, они сидели, думали, недолго думали, честно говоря, там согласились абсолютно все. И теперь вот этот документ с просьбой, да, присвоить звание заслуженных артистов России пойдет дальше на рассмотрение. Путь не маленький, на самом деле. Вот сейчас я вам даже дословно прочитаю. Так, сначала вот решение Думы, оно есть, загибаем пальчик. Потом должно быть решение мэра города. После этого губернатор должен Свердловской области тоже одобрить это. Потом полномочный представитель президента в УРФО, это Артем Жога. И потом уже этот документ уходит в Министерство культуры. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 инстанций должен пройти этот документ, чтобы им присвоили звание заслуженных артистов. Но мне кажется, они заслужили. Вот прям заслужили. Именно заслуженных артистов Российской Федерации. Мало того, что, ну, как бы они любимчики народные, плюс патриоты истинные. Ну и у них вот дожили они до того, что по их песням уже и мюзиклы ставят. Короче, мне кажется, надо.
2: Пора.
1: Я подписываюсь под этим прошением.
2: Пора.
1: Пора. Я прослежу за этой историей, как только им присвоят это звание, естественно, я вам сразу расскажу. Так, и что еще одной строкой скажу про Леонида Каневского. Все вы знаете этого известного телеведущего на НТВ. Он тут стал просто наипопулярнейшим мемом в Южной Корее. Там одна девочка местная, девушка-художник, увидела кадры из программы «Следствие вели», а там очень колоритные кадры. Она просто начала... Ей понравился Каневский, его внешность, какие-то образы такие, знаете, местами колоритные, несуразные, где он там вот на кресле там сидит, где...
2: Короче, начала делать шаржи, причем в виде какого-то полуаниме.
1: Очень, очень крутые, на самом деле, прикольные шаржи.
2: И полукорейской такой рисовки няшной.
1: И разлетелись эти шаржи, во-первых, по соцсетям Южной Кореи, он стал мега популярным и дошел даже в том числе и до России, в частности, дочь Каневского, которая сидит в соцсетях активно, увидела, что ее папа стал звездой в Корее, пришла к нему домой, показала. Ну, кстати, Каневский отреагировал очень позитивно, он сказал, что это шаржи добрые, какие-то такие незлобные, и он вообще абсолютно за, что его персонаж вот так вот набирает популярность, казалось бы, где-то там, в Южной Корее. А между прочим, именно вот эта девушка из Южной Кореи где-то там написала, что я бы с удовольствием посмотрела эту программу, если бы были английские субтитры, потому что, ну, скажи мне, сам Каневский сказал, что благодаря вот этому ее посту он задумается над тем, по крайней мере, поговорить с руководством, можно ли сделать в интернете хотя бы, да, выпуск этой программы с английскими субтитрами.
2: Так,
1: потому что есть
2: это же не проблема,
1: такой по-моему. Запрос.
2: Типа, заливаешь на запрещенный или не запрещенный? Давайте рассуждать.
1: Что, YouTube?
2: YouTube.
1: Незапрещенный, замедленный, но не запрещенный.
2: Не работающий без костылей в России
1: как
2: YouTube.
1: Как и Telegram, он замедлен, но не запрещен.
2: И все, и там автоматические субтитры подтягиваются,
1: ну,
2: пожалуйста.
1: Ну, я не знаю, подскажи ей, может, у них в Южной Корее такого нет.
2: О, Южная Корея, Япония, они же эти фанаты лицензионного программного обеспечения. Там же целое такое противостояние было между южнокорейцами, японцами и россиянами и бразильцами. Ну, на что наши восточные друзья говорили, как вы смеете воровать контент. Ну, это для них недопустимо просто взять, например, там с одного сайта видео скачать и загрузить на другой. Нельзя так сделать. У них все лицензия, у них все там законно. Если книжка, то ее надо купить. Если это электронная версия, то ее надо купить. Никто не ищет там читать книгу бесплатно онлайн.
1: С одной стороны, уважаю, с другой стороны, рада, что у нас в России есть такие возможности.
2: Причем это все в запрещенной соцсети X появилось, где появился автоматический перевод не так давно. И вот там один из жителей, так сказать, Востока пишет: «А если я вашего Достоевского украду в интернете и буду бесплатно читать?» На что ему накидали ссылок, где можно это сделать.
1: Пожалуйста.
2: И говорят, мы будем счастливы, если вы не просто будете читать,
1: да?
2: Но еще и распространите у себя там в Корее,
1: мы
2: там,
1: за
2: в Японии.
1: То, чтобы классика вообще распространялась и была у каждого в доме бесплатно. На то она и классика. У нас, кстати, даже, я уже миллион раз так говорила, у нас даже стоят эти книжки с классическими произведениями копейки. Вот посмотрите, сколько сейчас стоит вновь выпущенная литература, да, там тысячи, иногда и 1500 рублей книги стоят, а классика 100 рублей на маркетплейсах. Я уже приводила пример, можете сами проверить. Вот на пару недель назад мы с Тимуром проверяли «Мастера Маргарита», сейчас на Валберри самая дешевая версия стоит 109 рублей. Причем это живая книга, это не онлайн, не электронная версия. Это вот придет прям с обложкой, с бумагой, с буквами. 109 рублей. Ну, казалось бы, у всех есть возможность такую книжку заиметь в домашней библиотеке с такими-то ценами.
2: Можно один последний факт про футбол, и все, пожалуйста.
1: Про Каневского тогда еще один факт. Он подписался на эту художницу, вот что самое прикольное, и будет сейчас следить за своими вот этими мемами сам лично, когда новый будет выходить. Что с футболом?
2: Давай забавный факт Аршавина, знаешь?
1: Конечно.
2: Ну, все знают Аршавина. А он ни разу не играл на чемпионате мира.
1: Зато на чемпионате Европы показал класс в 2008 году, мы это помним все.
2: Ой, даже ты как девочка это знаешь.
1: Я помню.
2: Ничего себе.
1: Ты что, я была студенткой, мы так это отмечали события.
2: Нет, 2008 год для Аршавина это не только класс на чемпионате Европы, это еще и Лига Европы, которую вместе с Зенитом выиграл, и Суперкубок, который они тоже завоевали,
1: ну вот, так
2: с Манчестер Юнайтед.
1: Так что у него, знаешь...
2: Если я все правильно помню.
1: Так что чемпионатов хватает ему и без вот этих мировых мундиалей. В конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, признавайтесь, кто у нас в этом году купил себе машину, причем с рук? Ну, не новенькую из салона, а подержанную. Потому что у нас «Югра» вошла, если брать регионы УРФО, Уральского федерального округа, «Югра» как раз вошла в тройку лидеров по этому показателю. А именно, с пробегом, автомобили с пробегом этой весной мы покупали на 17% чаще по сравнению с прошлым годом. Вообще, как говорят у нас эксперты, больше всего продажи выросли в Курганской области, по УРФО, да, там 26% прирост на Ямале, 23% второе место ямальцы занимают, и мы с вами, югорчане, на третьем, плюс 17%. И, кстати, на вторичном рынке у нас сейчас преобладают машины старше 15 лет. Представляешь, 60% всех продающихся на вторичке машин, они старше 15 лет. 60% их. И лидерами продаж среди них, ну, среди вот этих как раз старше 15 лет автомобилей, стали Ford Focus и 4 модели Lada. Это 14-я модель Самара, да, кажется, ее называют, если я не ошибаюсь. Десятка и семерка. Вот так вот. Так что, если вы сейчас услышали себя в этой статистике...
2: 14-я, десятка и семерка. Итого 4.
1: А может быть, Самара — это отдельная история?
2: Да, это отдельная история.
1: Да, Самара. А Самара — это что тогда? Какой номер у нее? Самара — 14-я, десятка и семерка. Вот так вот. Если брать машины помоложе, скажем так, до 15 лет, да, которые эксплуатировались, то среди них самая востребованная оказалась «Лада Гранта». Ну, чем это объясняют эксперты, я думаю, даже не надо говорить, да? Мы и так с вами все своего рода эксперты, если читаем такие новости, и понимаем, что с рук мы стали брать, потому что, во-первых, новенькие салоны дорогущие. Не каждый может сейчас себе их позволить.
2: Что пишет интернет? Автомобили «Лада Самара», историческая справка, включали в себя легендарные модели 2114, 2115 и 2113. То есть это весь модельный ряд 13, 14, 15 версии под единой эгидой «Самара». Правильно?
1: Правильно.
2: Спасибо.
1: Вот, ты мне не дал договорить мысль. Россияне, ну, в целом югорчане, да, и уральцы, почему переходят на машины с пробегом, вторичного рынка, да, с пробегом, потому что это дешевле.
2: А то мы не знали.
1: Ну, да, я и говорю, надо, не надо быть экспертом, чтобы это выяснить. Так, ладно, еще я хотела сказать, что у нас сегодня массовые задержки рейсов в аэропорту Сургута происходят и произошли уже, и продолжаются они. Причем это касается как и вылетов, так и прилетов. Например, не вылетели сегодня люди в Сочи. Я думаю, отдыхать как раз должны были отправиться. Да, куда? Зачем мы еще в Сочи летаем? В основном только на отдых. Авиакомпания «Ютер» должна была людей увезти аж в 8 утра с небольшим, а перенесли на первый час ночи. Представляешь, то есть, ну, чуть меньше суток, но тем не менее, это украли, можно сказать, день целый отдыха.
2: Ну, не они же украли.
1: Ну, понятно, что не они. Понятно, что авиакомпании вынуждены подстраиваться.
2: Меры безопасности, да, таковы, что в аэропорт прибытия просто не прилетит. Ну, ты можешь полететь, но толку-то, если там...
1: Толку никакого.
2: Нет возможности из-за всяких планов, перехватов и прочего.
1: Да. Ну, собственно, но, и лететь стороны... не на чем, потому что рейс из Сочи, на котором должны были сургутяне отправиться, он тоже не прилетел.
2: Я как просто обычный человек заплатил там 30 тысяч за билет, и мне еще говорят, завтра полетишь.
1: Угу. Ну, так и есть. Более того, это такая предварительная, как бы, да, такое предварительное время. В 00:10 должны отправиться сейчас. Дай бог, чтобы дальше не перенесли. Но мы искренне этого желаем. Потому что и так уже практически сутки. Плюс ко всему, задерживаются рейсы в Анталью. Тоже явно люди туда на отдых должны были улететь. В Уфу кто-то не может улететь. И в Краснодар. Вот сразу 4 города. Сейчас сургутяне все сидят. Кто в аэропорту, кто домой уехал, да, чтобы переждать время.
2: А кто не местный? Вот как, например, вот Ирина. Да, она из Урая, но пишет: не пугайте, тоже в отпуск собираюсь. Скоро тоже, да, лететь. Так, нет, не мы. А еще, знаете, предупрежен, значит, вооружен.
1: Ну да, мы с удовольствием бы, конечно, не рассказывали такие новости, но, наверное, лучше предупреждать об этом. Мы не хотим никого напугать, мы просто говорим, что сейчас, в наше время, вот задержки рейсов или отмены, например, рейс в Москву вообще отменили. То есть сегодня люди должны были из Сургута в Москву улететь, его просто отменили. То есть неизвестно, когда полетит. В Шереметьево в итоге не улетели они. Аэрофлот, между прочим. Должны были еще в 5 утра люди улететь, и до сих пор ВОЗ не там.
2: Тут проблема в том, что и в Сургут, видимо, не прилетел самолет из Москвы, правильно?
1: Наверняка, да.
2: Они же в основном базируются там.
1: Скорее всего, ну просто написано на онлайн-табло «Отменен рейс». Все. Вот здесь, получается, люди вообще сидят в неведении, не знают, как их добираться.
2: Смешно.
1: А вообще, можно я договорю мысли? Вот Ирине, которая сейчас немножечко из-за нас начала переживать. Вы не переживайте, вы просто верьте и надейтесь. Я вот Тимуру сюда говорю. Мы когда едем куда-нибудь, он говорит, ой, хоть бы не попасть вот под эти...
2: санкции.
1: Не санкции, изменения рейсов, вот эти перемены и так далее. Я говорю, ты верь в то, что мы улетим, что как раз на наши сутки все будет хорошо, и у нас как-то та-та-та-та, дай бог, получится. Не думайте о плохом исходе, думайте о том, что как раз улетите, что все хорошо, все спокойно будет как раз тогда, когда вы полетите.
2: Не попасть под ракетные санкции.
1: Ой, ну что ты говоришь такое? Какой комментарий тебя позабавил?
2: Сергей пишет, а пассажир приходит завтра, ему говорят, так вы завтра летите, что вы все время сегодня приходите? Завтра, мы же сказали, ну...
1: Вот смешно только в рамках этого комментария. А так, конечно, людям не смешно, когда попадают они в такие истории.
2: Угу. Доброго дня, пишет Елена. Я признаюсь, я купила машину.
1: Вот!
2: 1200 оборотов.
1: Вот, Лена.
2: Индезит.
1: Ну, на этой машине далеко не уедешь. Зато чистенько теперь ходите.
2: А так, говорит, у меня машина есть. По-моему, она со мной на долгие годы. Toyota Vitz, пусть не молодая, не навороченная, зато никогда не подводила.
1: Да. Ну, с машинкой вы нас тоже рассмешили. Здорово. Хоть какую-то машинку, ну, приобрели в этом году, да? Это уже хорошо, я считаю.
2: Угу. А да, так... Вот, Ирина пишет, вот интересно, Екатеринбург-Краснодар, там билет стоит, ну, типа 18, да? А вот новый рейс из Сургута в Ереван дешевле. Почему? Угу. Так и в Сочи из Сургута-то можно и дешевле. В Анталию дешевле. Умом Россию не понять, Тютчев, да и... И Полунин напишите, я тоже не могу понять порой. Андрей пишет, про защитники в какой-то веке у Андрея Асяна забавная комедия вышла.
1: Да, но это не должна была быть комедия. Но реально получилась комедия.
2: Если по-серьезки добавляют, что зря вот он бросил. У нас и DC многие фильмы провальные, у Marvel тоже провальные хватает, но они не останавливаются, поэтому можно было второй, третий, пятый, глядишь, там...
1: Либо пусть
2: первый блин комом, это всегда вот так говорят, правда?
1: Либо, может быть, кто-нибудь из других режиссеров захочет снять супергеройское кино. Как бы, я не против посмотреть в версии другого режиссера.
2: Типа Тарантино.
1: Ну не, ну ладно уж, Тарантино. У нас своих талантов хватает. Это, кстати, ежегодно доказывает, в том числе и кинофестиваль «Дух огня», который у нас в игре проходит. Но, как видите, Андрей Асян за коммерческое кино вот такое и снимает, как говорится. Не все окупается, и слава богу, должен же он понимать, что, в принципе, не всегда людям нужно коммерческое вот это кино, лишь бы за деньги. Иногда хочется и какой-то смысл увидеть в кино.
0: «Свои люди».

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Правительство округа готовится к подписанию нескольких соглашений о сотрудничестве. В Югре стартуют цифровые дни социального проектирования. В Нефтеюганском районе определят победителей традиционных гонок на облосах. Югра нацелена на устойчивое развитие в рамках глобальной цифровой трансформации. На заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука было принято решение о заключении нескольких соглашений о сотрудничестве на полях международного IT-форума. Он стартует уже на этой неделе. Среди важных партнеров – государственная корпорация по организации воздушного движения, включая беспилотную авиацию. Также ожидается плотное взаимодействие с Московским авиационным институтом, комментирует заместитель губернатора Югры, директор окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цепорин.
2: У нас целая череда таких соглашений, потому что отрасль беспилотной авиации она достаточно новая, и мы сейчас как раз находим те компании, те организации, те научные сообщества, которые имеют наибольшие знания в этой области, наибольшую компетенцию в этой области, и, конечно же, стараемся их вовлекать в развитие беспилотной авиации у нас на территории Югры.
1: Еще одно соглашение продлевает сотрудничество с компанией Яндекс. Документ предусматривает внедрение новых ресурсов. В частности, планируется добавить перевод национальных языков в Яндекс.Переводчики и внедрить импортозамещение офисные сервисы в инфраструктуру правительства Югры. Кроме того, на полях IT-форума планируется укрепить связи с санкт-петербургской компанией Orient Bridge. Это инвестор, который намеревается построить в Сургуте центры обработки данных. Цифровые дни социального проектирования развернутся в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Речь об открытой образовательной онлайн-программе для авторов социальных инициатив. Она впервые будет организована в формате трех тематических смен. Предусмотрены прямые эфиры, интенсивы и индивидуальные консультации, которые запустят в группах социальной сети ВКонтакте, гранты для молодых в Югре и Академия «Добрина». Участники смогут узнать, как грамотно подготовить заявку на грантовый конкурс, составить бюджет и провести публичную защиту своих идей, а также получить экспертную обратную связь. Напомню, форум «Добрина» платформы «Росмолодежь». Форум состоится с 1 по 14 июля на базе филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске. Его организуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К слову, победители конкурса «Росмолодежь гранты» смогут выиграть до 1,5 миллиона рублей на запуск и развитие своих социальных проектов. Работа медицинского теплохода «Свидетель Лука» в малых городах Югры вызвала положительный отклик жителей. Люди высоко оценили проект как реальную и востребованную помощь населению. В связи с этим было принято решение организовать системное информационное сопровождение на каждом этапе маршрута плавполиклиники. Для этого будут привлекаться журналисты, лидеры мнений и местные блогеры. В фокусе внимания краеведческая тематика, интервью с медиками, истории пациентов, репортажи о встрече теплохода в каждом населенном пункте, а также качественный фото- и видеоконтент. Все это наглядно продемонстрирует югорчанам результаты работы окружной системы здравоохранения. И последнее. Традиционные гонки на облосах пройдут в Нефтеюганском районе. Соревнования развернутся 20 июня на базе туризма и отдыха «Сказка». В преддверии этого события состоялся выездной оргкомитет, на котором обсудили подготовку к стартам. Так стало известно, участников ждет обряд окуривания лодок и поклонения водному духу Витхону. Для гостей организуют мастер-классы на площадке «Хантыйский дворик». Здесь научат работе со шкурами, берестой и бисером. Также можно будет отведать блюда северной кухни. Отмечу, заявки на участие в гонках уже подали сборные Лемпина и Чаускина, а также представители Салыма, Сургутского района и Увацкого муниципального округа. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: здравствуйте.
5: Снова здравствуйте. 5 вечера уже, представляете? Понедельник уже выходит на финишную прямую. Опять вот радуюсь этому факту, а потом думаю, чего мы радуемся, вот так вот и жизнь проходит. Нет бы сказать, время, пожалуйста, не торопись, а мы все, давай, быстрее,
4: Нет, что-то время сейчас, что-то в понедельник медленно длится. Это как будто, знаешь, как будто твоя сборная выигрывает с разницей в один мяч. И судья 10 минут добавил. И ты думаешь, ну нафига?
5: Ну зачем? За 10 минут может все поменяться, да? Да, это правда. Ай, ладно, мы тут тему передвижений, путешествий, туризма начали в конце прошлого часа. Я бы продолжила с удовольствием, потому что вот приятно такие новости говорить. Напоминаю вам каждый год об этом, как и Социальный фонд России. Вот очередной раз напоминание пришло из Социального фонда. У нас с начала этого года уже почти 12 тысяч пенсионеров в Югре получили компенсацию за поездки на отдых, компенсацию проезда. У нас эта льгота действует ежегодно. С каждым годом, насколько вот я помню,
4: по-моему,
5: все...
4: не ежегодно.
5: Да, ну нет, она раз в 2 года выдается. Я имею в виду, что это такая уже традиционная история. Надеюсь, что все про нее знают. Но если вдруг для кого-то сейчас это стало открытием, то это пусть для вас будет новостью приятной. Но в целом у нас пенсионеры активно этим пользуются. Кто, собственно? Это только касается не работающих пенсионеров. То есть если вы до сих пор трудитесь, хотя уже вышли на заслуженный отдых, то, конечно, пусть вам работодатель оплачивает, да, льготный отпуск.
4: Интересно, а можно вот поехать сегодня, будучи не работающим пенсионером, в отпуск, получить компенсацию? На следующий год устроиться на работу, через полгода выйти в отпуск, уехать в льготный отпуск и потом уволиться в конце года и в следующем году поехать в льготный отпуск, а что-то не работающий пенсионер.
5: Хороший вопрос. Мне почему-то кажется, что это все-таки прослеживается. Вот эту, следят за этой
4: историей. То есть период раз-два года...
5: Мне кажется, работодатель передает информацию все-таки,
4: я понял. Я понял, что произойдет. Работодатель просто запросит у соцфонда информацию, когда ты в последний раз ездил в отпуск, и скажет, ну, у нас положено раз в 2 года, поэтому поедешь в следующем.
5: Да, мне кажется, именно так происходит. Но, тем не менее, берите пример, я имею в виду, с этих 12 тысяч пенсионеров неработающих. Если кто еще не пользовался этой льготой, воспользуйтесь. Более того, это
4: хотите,
5: можно сделать...
4: Хотите, расскажу лайфхак?
5: Да, но прежде, да, это говорю, это можно сделать не постфакт, а до того, как отправитесь, то есть есть 2 вида, да, этой помощи, прийти в социальный фонд и получить специальный талон для оформления бесплатных билетов. И второй, это уже...
4: На своем транспорте же тоже можно.
5: Можно. Купить. А второй вид, это самостоятельно уже купить билет на свои деньги, да, а после поездки оформить компенсацию вот этих расходов понесенных, и все. И, как правильно заметил Тимур, компенсацию можно получить за любой вид транспорта, вы можете на своем автомобиле отправиться, да, и на поезде, и на автобусе, и на самолете, даже на корабле, вообще любой вид транспорта, неважно.
4: И вот в чем лайфхак заключается, если у вас, допустим, в семье 2 пенсионера, в этом году может муж как бы, ну, на машине съедете, на себя оформить льготный отпуск, на следующий год супруга.
5: Ну да.
4: Схемы для этого все равно же не буду раскрывать, но они существуют.
5: Все равно же вы на одной машине едете, получается, да, экономия существенная для семьи будет. Ну и в каждом случае...
4: Самое банальное, это просто, когда супруг напишет договор в аренды стоимостью в 1 рубль на супругу, допустим, автомобиля, если он на него оформлен. Хотя можно просто спросить.
5: А что,
4: может
5: быть, если оформлен на супруга законного, это разве не в счет?
4: Не, она же за рулем. Ну, то есть, не ты за рулем.
5: То есть, важно именно тому человеку, на которого оформляется,
4: если хочешь, чтобы все было официально, например, да, то я на тебя оформляю договор аренды, как будто ты арендуешь этот автомобиль на тот срок, вот в рамках которого ты едешь в отпуск. И у тебя должны быть права.
5: А как он оформляется? Ты уже имел с этим опыт когда-то?
4: Обычный гражданский.
5: А, то есть от руки написано?
4: Ну да. Ну, желательно, чтобы ты еще была вписана в страховку.
5: Угу. Ладно, вот там написала наша слушательница Анюта, пишет, все верно, запрашивает справку с предыдущего места работы. Вот так вот.
4: Ну вот, не получилось.
5: Зато сразу на месте выяснили. В каждом случае, вот ты мне не дал договорить, что сумма компенсации не будет превышать стоимость проезда в эконом-классе. Ну, условно, если вы купили себе свои или купе, ну, хотя купе тоже к эконому, да, относится. Но если, например, в бизнес-классе захотели полететь в самолете, то вам оплатят стоимость эконома в этом же самолете, а разницу вы уже за свой счет получаете.
4: Еще один лайфхак. Иногда стоимость перелета, допустим, в Сочи, вот из Сургута, определенных авиакомпаний, 30 тысяч рублей эконом, 33 тысячи там бизнес. Ну, там разница какая-то несколько тысяч рублей. По большому счету, вы можете купить бизнес.
5: Это касается не только вот пенсионеров, это касается всех, кто ездит в льготный отпуск.
4: Да, приложите справку, что на момент приобретения билета стоимость в эконом составляла там 30 тысяч рублей. То есть вам компенсируют 30 из 33.
5: И вы, по сути, летите бизнес-классом за 3 тысячи своих личных. 3 тысячи. Вот, с пенсионерами то же самое. И, кстати, под льготу попадает любой отдых в России, ну, то есть любая точка на карте России попадает. А если вдруг за границу поедут, да, пенсионеры, то компенсируется часть маршрута до границы. Ну, в общем, тут аналогичная схема, как и со всеми работающими югорчанами. То есть вот то же самое для пенсионеров действует, все те же самые правила. Также раз в 2 года, поэтому пользуйтесь. Как это можно сделать? Либо прийти лично в Социальный фонд России, либо через МФЦ или портал госуслуг. Все, там нужно сканы или фотографии, признак документов приложить, ну и паспорт, понятное дело, все необходимые документации. Вот, 12 тысяч человек уже воспользовались, к концу года явно цифра будет больше, все лето, потому что впереди. Между тем, у нас вот тут Ассоциация туроператоров России сообщает, что у нас в стране сильно поменялась тенденция на бронирование, и сейчас глубина бронирований у российских туроператоров снизилась до 3 недель. То есть, если раньше люди бронировали за полгода, за 3 месяца, кто-то даже за год, сейчас все реже и реже мы покупаем заранее. Сейчас в среднем россияне приходят за путевкой за 3 недели до отправления. Это такая средняя цифра по стране. Ну и как говорят в Ассоциации туроператоров в России, что это связано в первую очередь и проблемы с логистикой, и подорожание авиационного топлива, нестабильная геополитическая обстановка, неизвестно там, что и как завтра будет. Надо как-то быть уверенными, да, что вообще улетим туда, куда хотим. Поэтому вот в последний момент начинаем бронировать.
4: Не закроют ли границу с какой-нибудь страной, не отменят ли, например, в очередной раз там полеты в Дубай какой-нибудь условный, не будет ли какого-нибудь резкого скачка, причем и вниз тоже бывает такое, что ты вот сегодня купи за месяц, а перед непосредственно выездом у тебя будет дешевле, просто потому что курс доллара опустился там на 3 рубля, допустим, и пересчитали ательеры эту стоимость. И еще один момент,
5: есть в обратную сторону.
4: Горячие путевки тоже существуют.
5: Да. Но они чаще всего из Москвы, но с другой стороны лучше долететь до Москвы, это дешевле будет, да?
4: Иногда.
5: Иногда. Но иногда такие предложения лакомые. Это надо просто знать места, где их брать. Я подписана на множество таких групп официальных. Более того, у меня, например, вот есть подруга, она живет на Ямале, в Новом Уренгое, и я периодически ей подкидываю вот эти предложения по России. Например, иногда в Сочи распродают, ну, прям за копейки какие-то крутые гостиницы. Условно, можно приехать на неделю в Сочи и заплатить за проживание 2 человек в суперкрутом гостиничном комплексе, там 4 звезды или 5 звезд, особенно это вне сезон, да, происходит. Ну, условно, неделю на 2 1002. И я не шучу. Бывает, что продают за 100 рублей номера. Это вот такие акции щедрости, не знаю, с чем они связаны, но я периодически кидаю это вот своей подруге, а она своих родителей пенсионеров отправляет. И они каждый раз мне передают большое спасибо. Говорят: «О, Марина, где ты находишь такие дешевые? Мы снова съездили в Сочи, так хорошо отдохнули, а главное за копейки». Вот так. Ну вот, поэтому я к тому, что таких групп сейчас много, и я не знаю, как бы, на какие вы подписываетесь, но те, которые вот у меня, я их, может, лично некоторые тестировала, некоторые мои знакомые, друзья. То есть проверенные источники. И если, знаете, особенно вот как пенсионеры, да, у них же нет занятости. Вот я мечтаю каждый там месяц попадаюсь на эти дешевые путевки. Думаю: «Господи, почему я вообще должна завтра на работу идти? Я бы сейчас заплатила, где там 30 тысяч и полетела на неделю куда-нибудь, да?» А пенсионеры, они же по времени не ограничены. Они могут в любой момент сорваться. И вот этим как раз пользуются родители моей подруги. Они просто, ну, раза 4 в год стабильно летают на юга вот за такие дешевые эти цены, да. Отдыхают. Потрясающе, мне кажется. Ну и вот, как говорят в Ассоциации туроператоров России, если раньше у нас к лету, к началу летнего сезона, под 90% было забронированных туров, то есть люди как-то заранее до лета бронировали себе путевки, то на данный момент вот этот порог, который россияне забронировали себе, чуть-чуть превышает 50%. То есть каждый второй, кто отправится этим летом куда-то вот в отпуск на отдых, он еще даже не покупал себе путевки. Вот так вот.
4: Да.
5: А может, и не купят уже. Может, вообще люди решат на даче остаться, там безопаснее все-таки. И дешевле.
4: Да,
5: таких тоже россиян немало, я думаю.
4: Ну, непонятно сейчас, куда ехать. Ну, правда, вот Кирчинский, получается, закрыли где-то там, по-моему, в Севастополе сель сошел. Я вот читаю эти новости, там каждый день какая-то случается непонятная история. В Сочи там аэропорт не выпускает, не принимает
5: рейс. Нестабильно работает, да.
4: Да, как-то и топлива вроде бы не хватало вот неделю назад в Крыму.
5: Было дело. Но у нас страна такая огромная, можно не на юг России ехать. Можно вон по Уралу, по Сибири попутешествовать. На Дальний Восток слетать, хотя это дорого. В Калининград, опять же. Да в Москву даже вырваться на недельку. Там в Москве каждый день какие-то события. Я иногда читаю эти новости из Москвы, думаю, да ё-моё. Но
4: тогда можно и не ехать никуда, Марин. Тебе лишь бы куда-то поехать.
5: Да, мне лишь бы куда-то поехать. Дай мне волю, я бы... Если бы я могла вести эфиры из путешествий, я бы так и делала. Был бы у нас какой-нибудь переносной микрофон.
4: Угу.
5: Я бы прям из поездов, из автобусов вещала.
4: И что ты сказала? Вот мы едем где-то в лесу, доширак сейчас заварим.
5: Да, да, представляешь, как здорово было бы. Правда, периодически бы связь пропадала, но от этого еще атмосфернее, скажем так. Так, ладно, еще про Шенген хотела рассказать.
4: У тебя, Марина, слушатели просят ссылку на волшебную группу, где ты на халяву.
5: Ой, у меня их много, кину без проблем. У меня их много, ну, как минимум, спиток могу кинуть. Таких прям популярных, очень популярных, проверенных. Они есть, кстати...
4: Проверенных? Ну, а вдруг человек обманут, и потом ты крайне будешь...
5: Ну, вот эти самые группы, через которые я как раз вот кидала подруге, она... Да вы попробуйте просто сами, на каком этапе там, я не понимаю, на каком этапе. Можешь же, знаете, всегда, это же по России безопасно путешествовать, в том плане, что позвонить в ту гостиницу, это ладно, за границей там сложнее, а у нас в России забронировать, позвонить, убедиться, что да, действительно, бронь есть, и все как-то сразу на месте убедиться. Более того, ты же, если покупаешь горящие туры, там, условно, 2000 за неделю. Ну, как будто бы тебе даже их не жалко будет потерять. Но это, опять же говорю, это не факт, что... Не значит, что я вам кину какие-то непроверенные группы. А так они популярны. У меня в свое время на них подсадила подруга наша, которая в Новосибирске живет. Она тоже по ним напутешествовалась уже.
4: Так что, Виктория...
5: Было бы время просто путешествовать. Вот так вот сорваться в любой момент. А так горячих туров хватает всяких разных.
4: Да, но некоторые, кстати, делают так. То есть летят в Москву, там на пару дней, например, угу. Приходят в турагентство, говорят нам горящую путевку в Египет, например.
5: Ближайшие даты.
4: Хоть через 3 часа мы готовы. Ну, все, да. Вот паспорта здесь. И все, как только подыщем, позвоним.
5: Угу.
4: Проходит какое-то время. Мы так тоже делали. 19-м году мы так поехали.
5: Да?
4: И нам вышло что-то 2 недели в Турции, в пятерке, Turkish Airlines. Туда-обратно нас вез, хороший отель, что-то... Ну, какие-то вообще смешные, 40 там тысяч или сколько было.
5: Все правильно.
4: Вот это мы тогда удивились, что можно
5: ну,
4: это...
5: Ну, это мы как
4: и
5: раз
4: и удивились, и позавидовали... А, и решили, что будем теперь в Москве жить, да? А, и позавидовали москвичам, что у них вот есть возможность очень дешево улететь куда хочешь. Нам только до Москвы добраться нужно столько денег, сколько им на 2 недели слетать
5: за границу. Ну, опять же, это, конечно, риск, но мы с Тимуром рискнули. То есть можно же нарваться хоть и на горячий тур, но, может, отель не очень хороший, да, и так далее. Но нам тогда прям повезло по всем фронтам. Он, во-первых, по дате, да, то есть мы пришли, и буквально на следующий день нам это путевка попалась. И отель потрясающий был, и стоимость привлекательная вообще. А так, конечно, если вы готовы, если вам лишь бы просто уехать, чтобы было где ночевать, и не так принципиально, что за условия, там инфраструктура и прочее, то это вообще расплюнуть на самом деле.
4: Пишет нам Елена, что происходит? Цена авиабилет Березово-Тюмень и Тюмень-Сочи одинаковая, а до Сочи из Тюмени даже на 1000 дешевле. Как теперь с этим жить? Ну, так вот и жить.
5: Березово, Тюмень дороже, чем в Сочи, обалдеть.
4: Вот
5: а сколько, если не секрет?
4: Ну, смотри, здесь по скриншотам Березово, Тюмень 7820.
5: И Тюмень-Сочи тоже 7000?
4: А Тюмень-Сочи 6825.
5: Господи, я теперь понимаю, что вот...
4: Не знаю, правда, на какие дни, там надо смотреть, какое именно число стоит.
5: А что с Тюмени так недорого до Сочи?
4: Я все, чтобы я сейчас не пошутил, оно будет как-то, ну, не очень звучать в эфире.
5: Ну, как будто бы из городов и группы дороже.
4: Может быть, у них своя авиакомпания какая-то есть. Может быть.
5: Ладно. А так, все слушатели, которые, я просто вижу всплывающие сообщения, да, просят ссылки, кину. Если не кину прямо в ближайшие минуты, вы не переживайте, не пугайтесь, значит, попозже. Ну, то есть мне надо сначала зайти, сейчас их скопировать,
4: много
5: найти.
4: Много человек. И Анюта пишет, я тоже хочу ваши сказочные группы «Плис». И Елена написала
5: просто
4: тоже
5: часть,
4: группы.
5: Часть
4: Марат
5: этих групп
4: написал
5: ВКонтакте.
4: Мне тоже, пожалуйста. Слушай, ну ты...
5: Часть этих групп ВКонтакте, часть в Телеграме, ну, хотя они там дублируются. Короче, мне надо время, чтобы собрать их в кучку, как только я это сделаю, я кину. И не пугайтесь, если это произойдет даже не в этом часе, может быть, в следующем.
4: Может быть, даже не сегодня.
5: То есть все-таки я еще тут работаю параллельно. Нет, сегодня, если вдруг в рамках эфира будет прям сильно некогда, значит, после эфира. Вот если, ну, короче, кину.
4: Есть такой спрос, я подумал, может, мы просто с тобой какое-нибудь турагентство откроем, будем людей отправлять.
5: Ты уже спрашивал, к нам приходили в гости специалисты. Комиссия. Ты понял, что ты невыгодно вообще. Ты каждый день, вчера ты мечтал комбайнером стать, сегодня уже турагентом.
4: До сих пор мечтал.
5: Ты уже определись, кем ты хочешь стать, когда вырастешь.
4: Давай ты будешь турагентом, а я комбайнером.
5: Ой, Марат нам пишет, через 3 дня отпуск. Вау, круто. Марат, значит, вам первому кину. Вам нужнее всех.
4: Я тоже хочу знать. Пожалуйста, напишите мне или запишите аудио.
5: Всем кину.
4: И добавляет Алла еще. Господи, сколько нас таких.
5: Много. Все хотят отдыхать и подешевле. Это нормальное человеческое желание, особенно при нынешних ценах. Кино обязательно. Давайте музыку послушаем. Вот чем быстрее уйдем на музыку, тем раньше займусь
4: давайте.
5: Копированием этих прекрасных полезных ссылок.
0: Свои люди.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, я все помню, всем все скопирую. В процессе. Я потому что, знаете, тут пока загрузила Телеграм, ну, вы же знаете, просто так сейчас не загружается.
2: Не забирайте хлеб у турагентов, пишет Анюта нам.
1: Ой, Анюта, поди турагент. Анюта, вы турагент?
2: Турагент.
1: Скажите нам, вы турагент? Так, ну, на самом деле... турагенты же тоже находят своих клиентов, даже при наличии подобных групп. Так что у всех, я думаю, у всех найдется работа.
2: Вот тут интересуется, в чем подвох, вот Алла пишет. Я понимаю, когда могут быть скидки, ну, 50%. Но вот про то, что вы сказали, типа, за какие-то копейки, есть такое... я бы подумала обман и не стала бы ничего покупать.
1: Есть такое. Я вот буквально на днях Тимуру говорила, вот, по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе была вот в этой группе как раз информация, что там 120 рублей в сутки стоили номера, ну, в
2: давайте,
1: Сочи, в классной, очень известной гостинице.
2: Следующий вот момент. Когда-нибудь в максимально неудобные для вас числа это будет, типа, 6 ноября, допустим, там.
1: Или... Не, ну вот это было в конце мая, или даже в начале июня.
2: Да?
1: Да. Я же тебе даже периодически кидаю эти ссылки. Бери, как говорится, долети. Ага. Ну, единственное, что там большинство этих... ну, нет, понятно, что если вы бронируете гостиницу в Сочи, летите откуда угодно. А если вы берете готовые пакетные туры, то они на 90... Ну, хотя нет, бывает из Екатеринбурга, бывает из Новосиба. Но большинство, конечно, из Москвы. Если вы готовы рвануть в Москву, то вообще без проблем. Оттуда чуть ли не каждый день можно вот эти... туру найти.
2: Анюта пишет, это дочь моя турагента. Не отбирайте хлеб у семьи.
1: Ну вот. Ну, знаете, мы у вас максимум 3 человека отнимем, да? Нам же 3 человека написали, попросили ссылки кинуть.
2: Да, что, 10 уже, наверное.
1: 10 уже? Ну, хорошо. А где ваша дочь, в каком городе работает? Давайте определимся сразу. И слушателям из этого города... Не будем кидать ссылки. Нет, шучу, конечно, я кину, я же обещала.
2: Анюта из Советского района. Так, и Динара еще, и мне тоже.
1: Хорошо.
2: И мне тоже, и вам тоже, надо просто всех запомнить.
1: Да, всех запомнить, и попозже обязательно кину. В кучку соберу их. Так, я хотела поговорить на тему уже не про туризм и отдых, а про работу. В частности, про одного очень известного депутата, зовут ее Татьяна Буцкая. Мы с Тимуром частенько ее вспоминаем. В общем, Госдума вынесла ей предупреждение.
2: Ух ты.
1: Представляешь? Я тоже сегодня заинтригована была, думаю, за что? Проверка была, которая установила, что Татьяна Буцкая, она, кстати, первый зампред комитета по защите семьи, поэтому у нее очень много инициатив, направленных как раз на семью, детей, родителей и так далее. В общем, она нарушила запрет на разглашение служебной информации. То есть есть какая-то информация, которую она знает как депутат, как человек, который отвечает за определенную сферу, и где-то ее разболтала там, где не надо было. И вот ей вынесено предупреждение. А есть на самом деле такой у них запрет на разглашение служебной информации. Необходимо его соблюдать всем депутатам, всем сенаторам. Им запрещено разглашать информацию ограниченного доступа или служебную. Ну, короче, там...
2: Ну, понятно.
1: Буду, да. Вот. А она, видимо, где-то чего-то как-то...
2: Стан, они же... Ну, депутаты, это же как бы не чиновники, да, это народные избранники. А какая может быть запретная информация,
1: да много чего,
2: которую нужно скрывать от своих избирателей?
1: Ну, чего там, может, где-то в кулуарах что-то обсуждают. Ну, и в конце концов, решения принимают на уровне страны. Для того, чтобы принимать те или иные решения, наверное, тоже информации надо
2: владеть. Ну, хорошо. Вот смотри, ты принимаешь решение на уровне страны, да, о том, что там в ближайшее время мы, депутаты, примем какой-нибудь закон. И вообще, по большому счету и по-хорошему, все это должно выноситься на общественное обсуждение. Это я вот это уверен в этом на 100%. Какими бы народные избранники не были народными, и какими они бы не были избранники, все-таки иногда их решения, они впрямую влияют на мою жизнь, например.
1: И идут в разрез с твоим мнением,
2: да? Я, как избиратель, который голосовал за этих народных избранников, могу быть, ну, не то чтобы не согласен, а обескуражен этим решением, потому что с любой моей точки зрения, опять-таки субъективно, это как-то, ну, такое. И вот, что это за такая секретная информация у депутатов?
1: Вообще, когда идут заседания,
2: мы
1: можем смотреть их в прямом эфире.
2: Но.
1: А когда идут обсуждения, у них есть камеры в Госдуме и на заседаниях. Я даже пару раз смотрела эти трансляции, онлайн-трансляции. К ним, кстати, приходят министры в том числе, или какие-то компетентные специалисты, которые по тому или иному вопросу докладывают, рассказывают, что вот такая статистика есть, вот на основании этого можем сделать такой вывод, и они потом уже принимают решение.
2: Компетентные специалисты, типа инстасамки, например.
1: Ну, могут и такую пригласить, если речь идет о современной поп-культуре. Почему бы и нет? Она же часть современной поп-культуры.
2: Ну, компетентный в этом вопросе специалист, да.
1: Ну, у нее, по крайней мере, миллионная аудитория в соцсетях, Тимур. Значит, имеет какое-то слово...
2: Я не злюсь, я просто завидую.
1: Вот, так и говори. Но, тем не менее, ты же прекрасно понимаешь, что депутаты и сенаторы в Совете Федерации обладают гораздо больше информации, чем среднестатистический россиянин. Понятно, что у них есть служебная какая-то... Служебные там какие-то данные, которые никому не надо. Ну, в общем, вот. Не выдержала она, видимо. Ну, женщина. Ну, мы любим поболтать. Ладно, шутки шутками, но когда ты такой пост занимаешь, конечно, болтать нельзя. А еще про одного хотела чиновника рассказать. Бывший уже теперь, хотя был настоящим, бывший заместитель главы Новосибирской области был задержан в Москве с огромной, ну, крупной, по крайней мере, ладно уж, я преувеличиваю, с крупной партией запрещенных веществ. Наркотиков, как вы можете понимать. Вице-губернатор Новосибирской области, фамилия у него Петухов. Приехал он, кстати, в Москву в командировку. И вот в рамках этой командировки...
2: С собой привез гостинцы.
1: Ну, по крайней мере, задержали его сотрудники ФСБ с большой партией запрещенки, и которую, как он сказал, им купил для личного использования. В гостиничном номере было найдено еще несколько, то есть он при себе имел, еще и в гостинице несколько пакетов было с этой запрещенкой. Он свою вину признал и даже сейчас активно сотрудничает со следствием, видимо, ну, как бы...
2: Рассказывать, кому вез.
1: Кому, где, наверное, сейчас все подробности, да. В СИЗО его пока поместили, а после того, как его задержали, собственно, глава Новосибирской области, губернатор, да, тут же уволил своего заместителя. Ну и правильно.
2: Зачем что такие... вам, дочки, привезти из поездки? Принеси аленький цветочек.
1: Зачем такие заместители, правда? Ужас какой-то.
2: Ох уж эти заместители. Вот...
1: Вообще, не говори. Каждый раз... Так, про Югру еще словечко замолвлю, потому что у нас в Югре почти в 5 раз вырос спрос на специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом. То есть все чаще работодатели ищут специалистов, которые знают, что такое нейросети, как им пользоваться, какие там есть инструменты, как быстро и грамотно.
2: Знаешь, тут не научились до сих пор все люди со своим интеллектом работать, с искусственным.
1: С естественным, да, не научились? Ну, кроме шуток, на самом деле, сейчас в большинство сфер уже входит потихонечку искусственный интеллект. Я, ну вот, не знаю, я иногда захожу в нейросети, могу там сгенерить какие-нибудь картинки, какие-нибудь тексты. Это считается, что я умею пользоваться искусственным интеллектом или нет? Или все-таки это должен быть уровень покруче? Просто я всегда думала, что это какие-то супер-пупер-специалисты. Но опять же, а что они могут делать такого, чего не могу делать я? Какие-то промпты, да, там, наверное, специальные, которые они загружают и им выдают результат потрясающий. Я-то просто как обыватель сделаю мне то-то и то-то, да, как к волшебному аппарату обращаюсь. Напиши мне, сфотографируй, сгенерируй, сделай картинку.
2: Слушай, ну вот мы когда так думаем, что это какие-то супер-пупер вообще
1: ну, я всегда так
2: люди,
1: думаю.
2: Ну, просто голова, не знаю, как две моих.
1: Ну ты же видел даже рекламу уже сейчас. На федеральном телевидении идут рекламные ролики, в том числе Яндекса или каких-то брендов. Михаил Пореченков, вот одна из последних реклам, на которую я обратил внимание, он, этот актер известный Михаил Пореченков, рекламирует лотерейку, одну из. У нас их несколько в стране. Вот одну из самых крупных, как раз он является рекламным лицом. И вот сейчас как раз ко Дню России шел рекламный ролик, много раз я его видела. Его там поместили в разные ситуации. Ну, там где-то он в поле, где-то там в магазине, вот этом, ну, ларьке, да, с билетами лотерейными, где-то в поезде, ну, что-то какие-то разные. Я понимаю, что для того, чтобы раньше снять такой ролик, надо было потратить кучу времени, сил, отвезти его туда, в 5-10 место, и все это снять красиво и смонтировать. Сейчас же просто берут его изображение и за считанные там часы в разные локации помещают с помощью искусственного интеллекта. То есть он реально уже... Но я такой ролик не смогу сделать. Вот здесь вот уже нужен профи как раз. Вот таких вот профи у нас в Югре сейчас ищут все чаще. Что ты хотел сказать, я тебя перебил?
2: Да я забыл. А, вспомнил. Мы думаем, что вот все люди прям вообще умные-умные. Но... Ведь у каждого свое. Ведь если взять какого-нибудь там работягу-предпринимателя, который свой бизнес уже там 20 лет строит, условно, да, и этот бизнес связан, я не знаю, там, с металлообработкой. Да не факт, что этот руководитель этого предприятия умеет, я не знаю, условно Windows переустановить. Он, скорее всего, этим вообще никогда не занимался, ему это не интересно.
1: Зато у него есть команда, где каждый отвечает за свое.
2: Да, у него есть там какой-нибудь на работе, в кавычках, программист, да?
1: Осушник.
2: Осушник, айтишник, ну, неважно, он может даже не знать, чем он занят. Там, что все работает, все компьютеры работают, и все нормально.
1: Да.
2: Иди мне, расскажи, почему у меня пароль не подходит. Вот это уровень. Ну, то есть, не обязательно же всем компаниям резко требуются там суперспециалисты по работе с искусственным интеллектом.
1: Ну, не всем. Но дело в том, кстати, что у нас в Югре как раз самый высокий сейчас спрос на этих специалистов, потому что если, например, вот в Тюменской области на 25% вырос спрос, у нас почти в 5 раз. Представьте, это 500%. Вот так вот.
2: Понятненько.
1: Даже
2: а вообще, искусственный интеллект, он же не просто нарисовать картинку или видео какое-то сделать. Искусственный интеллект сейчас пригождается практически во всех отраслях.
1: Это правда, даже в медицине.
2: И, ну, не даже в медицине, а в одной из первых очередей в медицине. В нефтегазовой промышленности, уверен, тоже искусственный интеллект помогает каким-то образом наладить работу так, чтобы максимальную прибыль получать с минимумом издержек. То есть оптимизацией занимается или контролем, просто помощью аналитикам тем же самым.
1: Да-да-да. Ну и неудивительно, что количество таких вакансий растет.
2: Учителям тоже искусственный интеллект помогает. Да, те же самые просто задачки составить какие-то для уроков или проверить домашние задания.
1: Угу. Так что искусственный интеллект, за ним будущее, как ни крутим. Если вы опасаетесь этой темы и все никак не можете познакомиться, уже пора.
2: Есть же возможность сейчас искусственный интеллект припречь, да? Например, открываешь тетрадку, домашняя работа, да? Ты сфотографировал и просишь искусственный интеллект проверить, правильно ли там человек
1: прорешен. Ой, так наверняка возможно, потому что...
2: И все. И чтобы тебе не париться, не сидеть там, не проверять эти предметы. Просто смотришь, он тебе говорит, вот здесь ошибка, здесь правильно. Чик-чик, там 4.
1: А представляешь,
2: 4.
1: Сейчас какой-нибудь учитель слушает нас, такой говорит...
2: Ты спалился.
1: Ё-моё, а чё же я до этого не додумался. И пошел срочно скачивать какую-нибудь нейросеть. Ну, у нас в России сейчас самые популярные чат GPT, Алиса AI и третью всегда забываю. Клауд называется. Клауд. Это, по-моему, китайская.
2: Ну, как же гига-чат или как-то.
1: Пока в тройку не входит. Ну, по крайней мере, в начале июня мы с тобой лично в эфире эту статистику говорили. Может быть, когда-нибудь и гига-чат догонит. По крайней мере, его сейчас активно рекламируют. Более того, привлекли самого популярного артиста. И реально самого востребованного сейчас. Это Ваня Дмитриенко. Он единственный из российского шоу-бизнеса, кто за прошлый год заработал 1 миллиард. Поэтому он самый востребованный, самый высокооплачиваемый. И, собственно, раз его Сбер привлек к рекламе гига-чата, рассчитывают в первую очередь на молодую аудиторию. Хотя он уже давно не ассоциируется с молодой аудиторией. Там сейчас его уже слушают и женщины за 40. Так что расширяет он свою аудиторию. Может, потянется скоро гига-чат. Будем следить.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
3: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, кстати, вот мы только что говорили, да, что в «Югре» у нас растет спрос на специалистов, которые разбираются в искусственном интеллекте. Количество таких вакансий почти в 5 раз увеличилось. Вот, ну и в подтверждение того, что у нас действительно передовой в этом плане регион, очередной наш IT-форум, который традиционно проводится в Югре в июне, на этот раз в этом году он пройдет с 17 по 19 июня, то есть вот уже в среду он стартует. И ожидается, как обычно, много гостей. Это будет уже 17-й по счету международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Более 50 мероприятий запланировано, все они пройдут в Ханты-Мансийске. Ну и, кстати, ожидается огромное количество гостей, в частности, и профильные министры приедут к нам из правительства, дипломатический корпус, ученые, руководители крупных IT-компаний. Ну и, собственно, тут будут серьезные вопросы обсуждаться.
2: Да, мы еще ряд гостей ожидаем.
1: Да, нам, кстати, да, традиционно каждый год организаторы предоставляют, ну, не то чтобы список, но говорят, вот такой интересный спикер, вот такой. Мы с удовольствием некоторых зовем к нам в эфир. Вот, например, в прошлом году с кибердедом познакомились благодаря как раз-таки IT-форуму. Андрей Масолович, это, ну, больше он известен в интернете как кибердед, это эксперт тоже в мире IT. Кстати, не так давно смотрела программу на РЕН-ТВ, там что-то, ну, тоже про компьютерные технологии. Но я не хотела ее смотреть, попала на этот канал и вижу, о, знакомый человек.
2: Ну, кстати, он не один был знакомый.
1: Он, да, он не только один, там еще и некоторые другие эксперты, которых тоже по долгу службы мы знаем. Я говорю, забавно, Тимур, посмотри, вот этого знаем, и вот этого знаем. Вот так вот, а тут они на РЕН-ТВ. Ну, прикольно, на самом деле, я к чему говорю, что прикольно, что эксперты, которых у нас федеральные каналы берут для того, чтобы комментировать те или иные новости и вопросы, они вот к нам в Югру также приезжают, и, ну, благодаря нашей работе мы с ними знакомы. Я к тому, что югорские слушатели, зрители, читатели и так далее, вот, по сути, мнение передовых экспертов могут здесь со страниц наших окружных СМИ читать, слушать мнение тех экспертов, которые приезжают, и, по сути, некоторую информацию эксклюзивно впервые только в рамках IT-форума в Югре, говорят.
2: Кто бы к нам не пришел в гости, мне интересно спросить, доколе у нас будет с интернетом такая катавасия, как сейчас.
1: Ну, это тебе гости... Вот здесь тебе могут помочь только эксперты из Роскомнадзора, скорее всего.
2: Ну, у каждого же из нас есть определенные мысли. Может быть, у людей есть определенные инсайды.
1: Ну, мысли, может быть, да.
2: Может быть, есть понимание больше, чем у нас.
1: Ну,
2: да?
1: На самом деле, программа IT-форума включает более такие серьезные вопросы. Например, развитие инфраструктуры умного города, внедрение интернета в транспортную систему, то есть, опять же, искусственного интеллекта в транспорт. Отдельный блок в этом году посвятят беспилотной авиации, тоже тема, ну, такая актуальна сейчас для нашей страны. Применение дронов для строительного контроля, для кадастрового учета, мониторинга объектов капитального строительства. У нас, кстати, уже применяют, да, беспилотники в стране для доставки, например, лекарств в удаленные районы, и в Югре это тоже технология применяется, и на Ямале, я знаю, было дело, и в Якутии, и на Камчатке, ну, в общем, это уже такая не новая практика. И, как вы понимаете, беспилотная авиация, она будет только расширяться и расширяться с каждым годом. Сейчас тоже за ней будущее. У нас есть даже определенный род войск сейчас в стране, да, это тоже такая новая история. Ну, в общем, этому будет целый отдельный блок посвящен. И еще одно направление, это, конечно же, искусственный интеллект в государственном управлении, в бизнесе. В бизнес тоже сейчас искусственный интеллект активно заходит. Мы, кстати, вот как раз ожидаем, скорее всего, в рамках IT-форума и какого-нибудь предпринимателя к нам в гости позовем, потому что у них там тоже есть нововведения, которые... Да, это правда, это правда. Вот, ну, я не буду всю программу вам рассказывать. В любом случае, самые интересные новости с IT-форума мы, конечно, в эфире с Тимуром будем обсуждать. И, кстати, традиционно, ну как, не знаю, насколько традиционно, но в прошлом году я помню прекрасно, да, что приезжала в рамках IT-форума Пелагея, это такая уже культурная часть этой программы. В этом году выступит на открытии форума звезда. Мне даже слышно, да, что я улыбаться начала? Слышно, как в голосе поменялось? В этом году приедет артистка, которую я часто упоминаю в эфирах у нас, и, к моему счастью, играют ее песни, потому что, мне кажется, вот песни таких артистов, ну, нужно как раз максимально тиражировать, чтобы они зарабатывали, а не какие-то звезды, которые сейчас уехали вообще из нашей страны, а некоторые песни до сих пор крутятся на радиостанциях в России в целом. Я сейчас говорю не про нашу радиостанцию. Ну, в общем, в этом году Юлия Чичерина приезжает. Я иногда за эфиром ласково называю Юльчиком. Какая-то она такая своя, родная, не знаю. Но я уже много раз про нее говорила, что это человек, который, собственно, оттуда с передовой не вылазит. Это для наших ребят-бойцов концерты дает, ну, несколько десятков в год точно. И если брать количество дней, проведенных там, в, скажем так, прифронтовых территориях или даже за ленточкой, и которые она проводит дома, то большая часть как раз будет там, не дома. Вот, в этом году она приедет на эти форум, выступит. Я не знаю, на самом деле, как попасть к ней на концерт, но я бы с удовольствием сходила.
2: Пишут там слушатели, например, Радик. Добрый вечер. Ну, тут такая мысль, что интересно, как скоро люди научат искусственный интеллект выпивать.
1: Ой, ну, мне кажется... Может, кто-то уже и пробовал? Ну, имеется в виду с бутыльника, то есть в качестве собеседника.
2: Искусственный интеллект уже научили быть ленивым. Ну, он сам научился это делать.
1: Это правда. Он ленится откровенно. Мне кажется, если поставить ему такую задачу, то он прямо сегодня уже к этому готов. Но я имею в виду попросить быть собеседником и уведомить его, что в этот момент мы как бы сидим за столом и там горячительные напитки принимаем. Чтобы он подстраивался под беседы. Я думаю, что он сейчас справится с этим прекрасно. Просто пробовал ли кто-нибудь? Вот это вопрос. Он же может тоже как бы с каждым часом все менее, скажем, интеллектуальные темы, например, поднимать. Угу. Спрашивать раз в полчаса. Уважаешь. Да, ты меня уважаешь.
2: Георгий, да, смешно написал. Мы, помнишь, говорю, искусственный интеллект, сейчас учителя начнут пользоваться, чтобы он проверял домашние задания.
1: Да, да.
2: А Георгий пишет, а что там проверять, он же их и делает, эти домашние задания.
1: Кстати, ну, да. Типа... Сначала ученики его делают.
2: Все правильно.
1: Я же сам это вчера...
2: пятерку.
1: Я же вчера это делал Васе Пупкину. Тут все нормально, это моя работа. Но, Георгий, вы правы.
2: Да, Алена еще спрашивает, как выходные прошли. Ну,
1: насыщенно. Мы уже говорили, нормально. К нам приезжали гости Симала, ходили в Национальный центр России, гуляли много по Ханты-Мансийску, наслаждались погодой, природой. Выходные были прекрасные.
2: Да.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Правительство округа готовится к подписанию нескольких соглашений о сотрудничестве. Юных и горчан объединили всероссийские чтецкие программы. В Нефтеюганском районе определят победителей традиционных гонок на облосах. Югра нацелена на устойчивое развитие в рамках глобальной цифровой трансформации. На заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука было принято решение о заключении нескольких соглашений о сотрудничестве на полях международного IT-форума. Он стартует уже на этой неделе. Среди важных партнеров – государственная корпорация по организации воздушного движения, включая беспилотную авиацию. Также ожидается плотное взаимодействие с Московским авиационным институтом, комментирует заместитель губернатора Югры, директор окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цыпорин.
2: У нас целая череда таких соглашений, потому что отрасль беспилотной авиации, она достаточно новая, и мы сейчас как раз находим те компании, те организации, те научные сообщества, которые имеют наибольшие знания в этой области, наибольшие компетенции в этой области, и, конечно же, стараемся их вовлекать в развитие беспилотной авиации у нас на территории Югры.
1: Еще одно соглашение продлевает сотрудничество с компанией Яндекс. Документ предусматривает внедрение новых ресурсов. В частности, планируется добавить перевод национальных языков в Яндекс.Переводчики и внедрить импортозамещенные офисные сервисы в инфраструктуру правительства Югры. Кроме того, на полях IT-форума планируется укрепить связи с санкт-петербургской компанией Orient Bridge. Это инвестор, который намеревается построить в Сургуте центры обработки данных. Югорчане активно пользуются мерами господдержки. Так, с начала года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно получили 11 735 неработающих пенсионеров округа. Льгота доступна пожилым людям, проживающим в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Чтобы ей воспользоваться, нужно перед поездкой обратиться в отделение Социального фонда России по Югре. Специалисты выдадут талон на бесплатные билеты. Приобрести их можно и самостоятельно, а затем оформить возврат по внесенных расходов. Заявления принимаются в клиентских службах фонда, МФЦ или на портале госуслуги. Эксперты отмечают, что компенсация положена за любой вид транспорта – личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль. В каждом случае сумма рассчитывается по стоимости эконом-класса. Югра стала одним из лидеров проекта «Чтецкие программы» Российского общества знания. Его реализуют по поручению президента страны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Так, за учебный год в нашем регионе появилось более 60 литературных клубов, где школьники и студенты читали вслух произведения Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Александра Куприна и других классиков. Всего перед ребятами выступили 56 деятелей культуры, которые провели 208 встреч с обязательными мастер-классами по выразительному чтению. Помимо этого, для учителей было подготовлено 152 интерактивных методических материала, а 150 педагогов прошли обучение в Центре знаний «Машук». Что касается дальнейших планов, ожидается выпуск литературной карты. Она поможет педагогам планировать встречи с привязкой к значимым датам. И последнее. Традиционные гонки на облосах пройдут в Нефтеюганском районе. Соревнования развернутся 20 июня на базе туризма и отдыха «Сказка». В преддверии этого события состоялся выездной оргкомитет, на котором обсудили подготовку к стартам. Так стало известно, участников ждет обряд окуривания лодок и поклонения водному духу Витхону. Для гостей организуют мастер-классы на площадке «Хантыйский дворик». Здесь научат работе со шкурами, берестой и бисером. Также можно будет отведать блюда северной кухни. Отмечу, заявки на участие в гонках уже подали сборные Лемпина и Чаускина, а также представители Салыма, Сургутского района и Увацкого муниципального округа. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное – окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди – Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Ну что, про медицину, да? Здравствуйте всем, кто подключился, может быть, к нам только что.
5: Здравствуйте, потому, что про медицину?
4: Сели в машину. Да просто что-то захотелось, не знаю. Тут у нас Анна Попова назвала обязательные прививки для жителей России. Их 8 штук. И вот антипрививочники, которые думают, что с помощью этих прививок нас чипируют, с помощью этих прививок нас там заражают каким-нибудь заболеванием, и мы из-за этого, не знаю, хронические получаем болячки в зрелом возрасте, рано умираем, ну и так далее, так далее. Вот их 8. Какой именно нас заражает, хочется спросить? Или всеми? И зачем всеми, если достаточно было бы одной? Или это такой курс, чтобы прямо она устоялась? Или это 8 разных чипов, которые каждый отвечает за свое? Ну, просто любопытно. Ну, в общем, короче, их 8. А каждому жителю России необходимо сделать их. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Это вакцины против туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша. Это не ошибка, честно говоря. Так вот надо произносить, хотя мне не нравится это слово.
5: Да, многие говорят коклюш.
4: Коклюш. Дифтерия, столбняк, полиомиелит, краснуха.
5: Угу.
4: Вот основные вакцины должен получить каждый россиянин. Они включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета. Просто напоминает, что вот их 8, пожалуйста, сделайте их тогда, когда нужно, согласно календарю прививок. Есть одна проблема, давайте так честно говорить, проблема. Не во всех странах бывшего Советского Союза, не во всех странах ближнего зарубежья существует обязательство, да, например, все вот эти 8 прививок делать детям.
5: Ну, корь в частности.
4: Короче, в итоге приезжают мигранты сюда со своими детьми, которые, например, не привиты корью, и они заражают всех остальных детей. И есть конкретные очаги, ну, по крайней мере, они были, пару лет назад их выявляли, доходило и до нас, как бы это грустно не звучало.
5: Ну, в Югре было, да.
4: Вот, и опять-таки вопрос к антипрививочникам. Это нормально?
5: Ну, вообще, слушай, у нас же часть прививок делают еще в роддоме. Ну, то есть пока дети маленькие. Я вот думаю, а на этом этапе тоже родители имеют право отказаться? Или у нас все-таки государство здесь в обязательном порядке ставит? Потому что, ну, вот только-только родившийся ребенок, по сути, он беззащитен, он еще не имеет своего решения, ответственности какой-то. Здесь только все на плечах родителей. Вот мне интересно, все ли прививки, которые положены ребенку вот в самом маленьком возрасте?
4: Я думаю, знаешь, любое медицинское вмешательство, если ты вот законный представитель ребенка, да, оно проходит через твою подпись личную. То есть ты подписываешь документы, даешь свое согласие на это. Ну, соответственно, либо если ты не даешь свое согласие, то ты подписываешься под тем, что ты не согласен. Я думаю, так, ну, то есть заставлять или там... предупреждая родителей, прививать
5: любая
4: ребенка.
5: Любая медицинская манипуляция должна быть согласие пациента, да. Если речь о детях маленьких, то, конечно, родители. Логично.
4: Следующая новость про поддельные медицинские справки введут уголовную ответственность. За это Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, например, в том числе вирус иммунодефицита человека. В общем, подделка, продажа или использование таких документов может грозить штрафом до полумиллиона, от полумиллиона даже до миллиона рублей. Возможно, ограничение свободы, принудительные работы, лишение свободы. А если нарушение связано с тем, что, например, человек эту справку купил и потом, например, кого-то заразил, ну, это же вообще уже караул и уголовная ответственность.
5: Ты сейчас говоришь про подписанные президентом закон, правильно?
4: Да, его опубликовали, вступит в силу уже через 10 дней после официального опубликования. То есть уже, ну, через неделю, скажем так, он будет работать.
5: Я так понимаю, в конце прошлой недели то, что подписал президент, вообще там целый пакет документов был подписан президентом, в частности, один из них про защиту от беспилотников крупных объектов бизнеса.
4: То есть бизнес получит право защищать себя, закупать определенное вооружение для этого.
5: Конкретно, если говорить, то конкретно Сбер и Центробанк. Вот Банк России, ну или Центробанк, кому как удобнее, и Сбер получили право самостоятельно сбивать дроны. Как писали в конце прошлой недели все федеральные СМИ, этот закон подписал президент, и с момента подписания он вступил в силу, то есть закон уже действует, да? И согласно этому закону, вот как раз и Сбер, и Центробанк могут сами закупать на свои средства вот эти защитные, да, средства, и в случае атаки на их объекты сбивать все виды дронов. Плюс ко всему, не дожидаясь действия профильных служб, силовиков и так далее, право сбивать дроны получили учреждения специальной почтовой связи. Все, закон уже вступил в силу. Вот такая история. Интересно, Сбер и Центробанк рады? Ну, я к тому, что им эта новость нравится, им больше сейчас свободы в этом плане, а или они...
4: Марина, поверь, вот ты сейчас задаешь этот вопрос, просто это вопрос такой, значит, философский, я бы даже сказал, да, у меня сейчас много чего можно сказать по этому поводу, но все, что бы я ни говорил, оно может попасть под какую-нибудь юрисдикцию.
5: Не отвечай,
4: так что мне оно вообще не надо, не буду вступать с тобой в никакой диалог.
5: Кстати...
4: Классная идея, молодцы. Алена пишет, моя бабушка болела корью, ослепла на один глаз, поэтому считаю, что прививки нужно ставить все, которые есть в национальном календаре.
5: Да, я с вами соглашусь. Я тоже за прививки. Вот есть антипрививочники ярые, я ярый прививочник.
4: Ярый прививочник.
5: Можно так сказать.
4: Что касается прививок, также напоминаем, что уже в сентябре появится первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы.
5: Все правильно, да. Ждут не дождутся нас аллергики. Я вижу, как эта новость гуляет из одной группы в другую, и там очень много людей комментируют это и говорят, быстрее бы, быстрее.
4: Но зарегистрируют ее в сентябре, а сейчас проводится итоговая фаза клинических исследований, и уже в начале июля появятся соответствующие итоги. Там будет понятно, какого числа, когда, что, как будет работать, где, ну, там, продаваться, выдаваться бесплатно, как ее можно поставить, кому она будет положена, на какой возраст ее можно применять и так далее. Есть комментарии от обратного, скажем так. Например, я против, пишет Ирина. Ну, мы знаем, что вы за свободу самовыражения. Было бы здорово, пишет. Если бы не было принудиловки. Нравится — ставьте, не нравится — не ставьте. Ну, по большому счету, у нас и нет принудиловки. Ну, хотите самоубиваться — самоубивайтесь. Вот вам же никто слов не говорит.
5: Нет, я просто хотела как раз спросить у Ирины, а вот эти обязательные прививки, которые делают маленьким прям детям, они же у вас есть, у ваших детей? Мне просто интересно. Понятно, что когда человек вырастает, там уже самостоятельно принимает он решение. А вот эти самые-самые первые, самые...
4: Ну, условно, от туберкулеза.
5: Вот, Ирина пишет, есть. Ну, то есть вы не против, получается, прививок, Ирина, раз вы поставили. Значит, все-таки вы не против каких-то основных базовых?
4: Нет, знаете, вот это здесь не должно быть вообще такого... Вот не, я против, я не буду ставить. А я не против, я буду ставить. Есть такое понятие, как коллективный иммунитет, да? Есть такое понятие, как количество людей с иммунитетом, которого достаточно для того, чтобы какое-то заболевание не превращалось в пандемию. Угу. Условно говоря, от коронавируса у людей на старте распространения этого заболевания иммунитета не было как такового. И это была очень заразная штука, которая заражала максимальное количество людей и приводила к смерти, да? Сейчас мы практически все либо привиты, либо переболели этой короной. То есть как таковой пандемии быть не должно, по большому счету.
5: Конечно. Ну вот Ирина и пишет, что по поводу вот этих самых первых прививок, да, которые у нас детям делают, пишет, что это немного другое, это база, а вот так в течение жизни. Ну, я так понимаю, что как раз вопрос с ковидом Ирина сейчас, возможно, имеет в виду, потому что в 2020 году, ну, ни для кого не секрет, что на некоторых предприятиях это было прямо в принудительном порядке. Идите и прививайтесь. Ничего не знаю, под подпись некоторые ходили.
4: Здесь уже несколько раз отмечал, что это просто вопрос недоверия. У нас люди почему-то привыкли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И если бы государство продавало эти вакцины, и причем с созданием искусственного дефицита, мы бы с вами дрались бы за право привиться. Но государство пошло по другому пути, что вот мы создали вакцину, и мы теперь не просто призываем там бесплатно привиться, пожалуйста, будьте так любезны, но мы как бы еще и вводим сертификаты прививочные, которые ограничивают нас. То есть мало того, что нам бесплатно показалось очень странным и подозрительным, ну, почему это государство бесплатно для нас что-то делает, да, спрашивали мы тогда. А потом еще это стало принудиловкой, когда государство поняло, что, ну, мы что-то как-то не спешим идти бесплатно ставить эту вакцину. Если в Европе покупали за бешеные деньги эти прививки от Pfizer там и так далее, то сколько это стоило? Несколько сотен долларов. И люди стояли в очередях, чтобы привиться. У нас бесплатно никто не хотел делать. И тогда пошли на другие меры. Это введение сертификатов прививочных, это ограничение для работы на каких-то профессиях, которые связаны с тесным контактом с людьми, учителя, врачи и так далее. Так далее.
5: Определенные...
4: И это вызвало вторую волну недоверия. Ну, типа, ага, это не просто бесплатно, это еще нас и принуждают к этим прививкам. Вот. А хотя надо было просто их продавать и все. И мы бы сами прекрасно пошли за свои деньги, еще и в очереди поставили. Мое субъективное, опять-таки, мнение.
5: Ладно, продолжая тему медицины, вот про вейп хотела сказать одной строкой. Это касается наших соседей, Ямало-Ненецкий автономный округ. Там вот губернатор заявил, что запретят на Ямале розничную продажу вейпов. И соответствующий законопроект подготовят в ближайшее время. То есть, как бы он даже не думает вводить или не вводить этот запрет, то есть он 100% будет введен, но вот подготовит его в ближайшее время. Это, кстати, один из немногих пока регионов будет, которые уже это ввели. Пермский край, я напомню, был первый, кто у нас в стране прямо на законодательном уровне запретил вейпы. А сейчас вот по цепочке, я думаю, эта история будет от одного региона к другому. Потому что не так давно на усмотрение регионов отдали, да, вот это право запрещать продажу вейпов полностью или не запрещать. И регионы, вот уже каждый свое мнение на этот счет начинает высказывать потихонечку. Пока их немного, это единицы тех, которые запрещают либо в процессе, да, запрета, но дело времени. Не знаю, кстати, какая будет у нас в Югре развиваться история в плане вейпов. Потому что у нас, если брать, например, политику, связанную с алкоголем, она одна из самых таких свободных в стране. Да? То есть у нас нет никаких ограничений с точки зрения продажи в определенные дни. У нас одно ограничение, это до 8 вечера, и все. А так, пожалуйста, люди взрослые, адекватные, у каждого своя голова на плечах. Как хотите, так и покупайте. Будет ли с вейпами примерно такая же свобода, я не знаю. Но мне почему-то кажется, что мы один из тех регионов, которые понимают, что запретами ничего не решить. Мне так кажется.
4: Ну, пока еще никакой информации нет.
5: Нету, мы да. Пока говорим. Не обсуждают, это правда.
4: Ну, просто интересно.
5: Я просто наблюдаю, что почему? Все больше и больше регионов включаются в этот вопрос, поэтому рано или поздно, наверное, все рассмотрят.
4: Почему вейпы приравняли к запрещенке? Ну, прям запрещенки такой, что прям ту, которую нельзя не покупать.
5: Ой, мы про это много уже раз говорили.
4: Не продавать, не хранить, не употреблять. Ну, наверное, нас никто не будет осуждать, если кто-то будет употреблять, да, это. Я имею в виду вейпы эти. Но продажа, если запрещена, значит, я нигде не смогу купить.
5: Все правильно.
4: Но следующий логичный шаг – это, типа, контрабанда или незаконное распространение. Ну, условно говоря, я куплю в интернете, мне привезут. Я с тобой поделюсь, это я, получается, незаконно распространил?
5: В интернете ты не купишь, потому что у нас в мае вступил в силу закон, согласно которому онлайн-продажа запрещена.
4: Живу я на Ямале, например, там нельзя продавать. Я съездил в Сургут, купил пару вейпов, вернулся обратно и тебе один дал. Вот я, получается, незаконно распространил запрещенный к продаже препарат, да?
5: Хороший вопрос, я не знаю, как это будет на практике действовать. И, например, если ты купил его в том регионе, где это разрешено, почему ты являешься нарушителем?
4: Да.
5: Вот почему?
4: Но с другой стороны, Марина, в Голландии запрещено кое-что другое. Но это не значит, что я могу оттуда привозить в Россию и здесь употреблять.
5: Ну, то есть все-таки, в принципе, если хочешь, езжай в соседний регион, где можно это делать, и кури там, да?
4: Ну, условно, у нас казино запрещено.
5: Да.
4: Но в Сочи можно поехать и легально поиграть.
5: Есть специальные зоны игровые.
4: Есть специальные зоны. То есть получается, что будет работать по этому принципу. Просто у нас нет похожих прецедентов. Мне, по крайней мере, в голову не может прийти, что вот в одном регионе это разрешено, в другом это запрещено. И мы ездим в другой регион, чтобы что? Вот нет похожих прецедентов.
5: Нету. Потому что, например, с алкоголем
4: отсюда
5: так не
4: начнется
5: работает.
4: Юридическая путаница, хочешь ты или не хочешь.
5: Угу.
4: Ну, например, продажа запрещена, а подарок разрешен. А, например, употребление.
5: Да, можно ли по улице идти и дымить, да?
4: Склонение к употреблению несовершеннолетних. Можно это так делать, допустим? Ну, там, дать ребенку или 17-летнему подростку.
5: Ну, это, я думаю, точно будет незаконно. Ладно, посмотрим, на самом деле. Сейчас уже практику такую регионы внедряют. Вот на них и будем учиться и смотреть, насколько это правильное было решение или нет. Я понимаю, что с точки зрения...
4: Давай, что такое
5: сбережения,
4: что такое вейп,
5: Марина? Молодежи и здоровья, это правильно.
4: Что такое вейп?
5: Штучка, которая дымит.
4: Система нагревания чего? Жидкости, содержащей никотин.
5: Да.
4: Например. А если это жидкость без никотина? Можно продавать? Любые устройства для нагревания любой жидкости запрещены будут?
5: Да, тут электронные сигареты,
4: то
5: в принципе.
4: То есть испарители, увлажнители воздуха тоже будут запрещены?
5: Ну, их же не курят.
4: Ну, я же могу что-нибудь туда добавить, чтобы курить.
5: Ну, это уже твое личное дело, наверное.
4: Ну, вот и получается,
5: увлажнители
4: что...
5: не запрещены в воздухе.
4: Хорошо, увлажнители не запрещены. А, например, распылители, которые работают по методу нагревания. Ну, смотри.
5: Это пропишут все в том законе, который будет принимать власть того или иного региона.
4: Для примера, да, антикомариные средства.
5: Да.
4: Которые, жидкость антикомариная. Я ее вкручиваю в специальное устройство и вставляю в розетку.
5: И она тоже нагревается,
4: она,
5: да?
4: тоже нагревается.
5: Угу.
4: Вот это разрешено будет или запрещено?
5: Ну, это же против комаров.
4: А если я вместо этой жидкости против комаров налью жидкость никотиносодержащую?
5: Ну, ты же дома. Кто тебе вообще запретит? Ты
4: дома.
5: Кто знает? Да, кто знает, чем ты занимаешься дома? Мы дома все свободные люди. Чем хотим, тем и занимаемся.
4: То есть, получается, можно будет продавать вейпы, главное, чтобы они не содержали никотин.
5: Почему? Вейпы будут запрещены.
4: Все?
5: Да. Электронные сигареты все. Продажа розничная будет запрещена. Нельзя будет нигде купить. Вот в Югру можешь приехать
4: и взять. Ну хорошо, о каких сигаретах идет речь? Об одноразовых вот этих вот устройствах? Или о устройствах нагревания?
5: Я думаю, в том числе одноразовых.
4: Глицериновой жидкости.
5: Еще раз тебе говорю, это все будет прописано в том законе, который сейчас они разрабатывают. Давай на примере Пермского края. Пойдем найдем документы, которые в Пермском крае уже приняли. Вот давай на примере одного региона посмотришь, если тебя так это интересует. А так я понимаю, о чем ты говоришь, насколько можно опять так или иначе найти,
4: да,
5: какие-то неточности
4: в чем,
5: или лазейки.
4: В чем разница между вейпом и не вейпом? Ну, с вейпом же не только курить можно, и не только с помощью вейпа можно употреблять эти вещества, которые как бы запрещены к употреблению с помощью вейпа.
5: Вот
4: разные устройства.
5: Вот поэтому, чем
4: а
5: точнее...
4: трубку можно курить?
5: Да, трубки не запрещают вроде.
4: Просто потому что табак туда добавляется, который... акцизный?
5: Может быть. Я не знаю.
4: То есть, если бы табак для трубки был безакцизный, то и запретили бы трубки.
5: Не, ну это же не электронное устройство. Есть электронные трубки, тогда их запретят. Если это не электронное устройство, значит разрешено. Вот и все, все просто. Ладно, так и быть, вынудил ты меня. Пойду найду законопроект, который пермские власти приняли. Может быть, там для себя найдешь какие-то ответы. А у нас пока в эфире музыка.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экс».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, а это, наверное, больше для девочек новость. У нас эксперты прогнозируют рост цен на российскую косметику. Почему, спросите вы? Я когда открыла это материал на «Коммерсанте»...
2: Из-за санкций, да, небось?
1: Нет, я думала, что, честно говоря, будет что-то типа санкций, логистика, подорожание того сего 5-10. Нет, совершенно в другом дело. Ну, в общем, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, еще одна ассоциация, про которую я не знала. У нас их много в стране, но конкретно в эту, как вы можете догадаться, входят какие-то предприятия, организации, компании, которые занимаются реализацией парфюмерии и косметики. В общем, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация попросила снизить страховые взносы за сотрудников в этой отрасли, чтобы компенсировать рост затрат на сырье и логистику, «Коммерсант» пишет. Короче, с 30% до 7,5% они просят страховые взносы снизить. Я думаю, у них такие, ну, в смысле, почему им такие какие-то привилегии?
2: Ну, почему?
1: Ну, почему вот они просят для себя такие привилегии?
2: Да не почему, просто так.
1: Фишка в том, что Минпромторг эту инициативу одобрил.
2: А можно для журналистов то же самое сделать?
1: Подожди, ты дослушай до
2: конца. Чтобы на пенсию это не влияло, на больничные это не влияло, но зарплата побольше была.
1: Ну да, получается, что люди, которые работают в этой отрасли, да, они...
2: Не, получается, знаешь, как получается? То, что зарплату, может, не поднимут работягам, которые трудятся в создании косметики и парфюмерии.
1: Не поднимут.
2: Не поднимут. Ну, то есть просто предприниматель, он будет меньше отчислений делать, и, соответственно, у него часть вот этих вот издержек, она будет оставаться в организации. Таким образом, будут минимизированные расходы.
1: Да, потому что говорят, что сейчас сильно выросли затраты на сырье, на ту же логистику, денег не хватает, поэтому вы, говорит, нам денег не давайте, просто разрешите страховые взносы поменьше делать на каждого сотрудника, чтобы деньги у нас оставались, тогда мы сами эти издержки покроем. Вот такое нестандартное решение предлагают конкретно в этой отрасли.
2: Прикольно. То есть я буду платить, вернее, за меня будет работодатель оплачивать по полной, а за тех, кто создает кремушки и духи, карандаши для подводки глаз, поменьше.
1: Да. Будут или нет, это вопрос, потому что, еще раз, дай договорить, Минпромторг эту инициативу одобрил, ну, потому что Минпромторгу важно, чтобы у нас в этой сфере все
2: теперь
1: было стабильно и хорошо.
2: Теперь Минфин же должен.
1: Вот.
2: Пенсионный фонд должен.
1: Все правильно.
2: И вообще соответствующие профильные ведомства.
1: А Министерство финансов, которому главное, чтобы денежка в бюджет поступала, да, все-таки каждое министерство за свой профиль отвечает, Минфин отказал. Вот и вся история закрылась, не начавшись. А как отказал, из-за чего, почему? Легко можешь рассказать сам, даже экспертом быть не надо.
2: Чтобы не допустить дефицита.
1: Да говорят, денег нет на это в бюджете. Просто говорят, из-за отсутствия денег в бюджете не можем вам это позволить. Все просто. У Минфина, в принципе, всегда одна причина, потому что сейчас реальный дефицит по всем фронтам и на федеральном уровне, и на региональных уровнях.
2: Нет, денег нет на это в бюджете. Это же вообще из разных, как бы, мест.
1: Ну, не могу.
2: Денег нет на что на это
1: не
2: в
1: можем, бюджете. Не можем вам это позволить.
2: Не можем позволить, потому что...
1: Потому что бюджет ждет этих денег.
2: Ну, почему все так не любят слово «дефицит»?
1: Почему?
2: Боятся тогда сказать.
1: А отсутствие денег — это разве не дефицит?
2: Отсутствие денег — это не дефицит. Дефицит — это когда твое, ну, есть такое понятие, дебет, кредит, оно не сходится
1: в отрицательную сторону.
2: Не в твою пользу.
1: Да.
2: То есть ты планируешь, что потратишь в этом году 500 рублей, а заработаешь 400. Вот дефицит у тебя 100. Тебе где-то надо эти 100 рублей найти. Ну, либо снизить расходы, либо займ какой-то взять. Но это так или иначе тебе потом в следующем году отдавать, а это может привести к тому, что ты рано или поздно не сможешь рассчитаться по своим займам, и произойдет дефолт, который ни к чему хорошему не приведет, обесценит деньги, и, соответственно, для страны это не прикольно.
1: Между тем, вот если, как предупреждают, да, нас в этой ассоциации, если не поддержат сейчас на уровне правительства эту отрасль, то цены на косметику российскую вырастут от 10 до 30%, потому что им надо будет каким-то образом покрывать свои издержки. Девочки, готовьтесь. Меня это тоже касается, у меня большая часть косметики отечественного производства.
2: Ничего.
1: И она, кстати, уже подорожала за последнее время, я это тоже замечаю.
2: Ничего. Мы вам поможем.
1: Кто мы?
2: Мужчины. Мужчины. На любимых женщинах грех экономить.
1: Особенно, когда речь идет о косметике, да? А ты представляешь, однажды не накрашусь, и ты скажешь: ё-моё, ты ли это, Маринка? Ладно, шучу, я на, вообще-то выходные, наоборот, я не
2: кажется,
1: крашусь.
2: Мне кажется, наоборот, если ты накрасишься, я скажу, ё-моё, ты ли это,
1: ну,
2: Маринка?
1: Ну да, у меня всегда минимум макияжа, это правда. Так, ладно, про что еще хотела? Про бриллианты. У меня сегодня прям какие-то девчачьи новости, честное слово. Про бриллианты, девочки. У нас власти обязали ювелиров сообщать покупателям о происхождении камней. Эта инициатива заработает с 1 сентября. Пока еще вы можете прийти в магазин и под словом «бриллиант» увидеть синтетику.
2: Вот. Правильно, конечно, не сообщать покупателям о происхождении камней, а просто сделать так, чтобы нельзя называть изделие там, кольцо с бриллиантом, да, если там и синтетический камень.
1: Все правильно. Информировать о происхождении камней вот с 1 сентября. То есть, если на витрине будет колечко и там бриллиант не природного происхождения, а синтетический, где-то сделанный в каких-то там лабораториях, то это уже не считается бриллиантом, на самом деле.
2: Знаю одну компанию, которая первая обойдет все это дело просто тем, что будет называть свои ювелирные изделия. Это будет название такое. Uh-huh. Просто торговое название. Кольцо с бриллиантом. А мелким шрифтом внизу писать, что камень синтетически созданный, короче.
1: Но ведь хотя бы мелким шрифтом, но они обязаны будут это обозначить. Так что все мелкие шрифты тоже читаем на ценниках. Но это с 1 сентября. Пока по-прежнему продавцы могут писать, что хотят. Неважно, какого происхождения этот камень. Но на самом-то деле у нас действительно бриллиантами считаются только те камушки, которые создала, как говорится, сама природа. Они где-то выращены искусственно. Но продают их под видом натуральных. Поэтому с 1 сентября уже нас обманывать никто не будет.
2: Вот меня новость другая пугает. В России продлили разрешение на продажу низкокачественного топлива. Вот с таким громким заголовком сегодня вышло ряд российских федеральных средств массовой информации. Но в чем суть? В том, что у нас еще, по-моему, с 2024 года действует постановление, что для предотвращения нехватки топлива часть НПЗ может выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Ну, проще говоря, оно как бы только называется Евро-5, а на самом деле оно далеко не Евро-5. Вот так вот. Ничего не понимаешь?
1: Ну, примерно поняла.
2: Ну, там нужны определенные присадки, определенные требования
1: к
2: производству, к чистоте, к октановому числу.
1: И продлили
2: разрешение. То есть он называется, например, АИ-95, там, Евро-5, но на самом деле там, может, АИ-93, например, какой-нибудь. Угу. И продлили разрешение.
1: Спасибо.
2: Нет, что?
1: За информацию, Тимур, спасибо. Я сейчас к себе, а не к тем, кто эти решения принимает. Ладно, еще одной строкой хотела сказать, если брать новости финансов. Про мошенников. Тимур, знаю, не любит эту новость, но это просто в качестве предупреждения. Как пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов, у нас сейчас мошенники начали использовать короткие молчаливые звонки.
2: Всю жизнь, сколько я знаю, они использовали короткие молчаливые звонки.
1: Да, но сейчас говорят, что как раз
2: бум, да, пришел?
1: Бум таких звонков. То есть, если вы берете трубку с неизвестного номера, а там молчание, вы такие: алло, алло, слушаю, кто там, кто здесь и все такое. Ну, вот, знаете, что проверяют активность номера потенциальной жертвы таким образом мошенники. И после такой проверки уже человек может попасть в базы для дальнейших каких-то мошеннических звонков. То есть вам уже будут звонить, зная, что вы берете трубку.
2: Что-то мне подсказывает, Марина, что вот этими обзвонами и сбором базы данных о тебе занимаются далеко не мошенники, а конторы, которые просто потом продают эти данные.
1: В том числе, потому что
2: раньше такие приколы были, типа там, звонили тебе, ты берешь трубку, а на том конце говорят: блин, чего он не отвечает? И кладут трубку. В момент, когда ты берешь, там кто-то что-то говорит, что побуждает тебя перезвонить. Ты думаешь, там живой человек, и он до тебя не дозвонился, а на заднем фоне он что-то там, да что-то он не берет. Ну, знаешь, вот как, да что-то не берут
1: типа
2: трубку.
1: Имитируют живой звонок.
2: И сбросили. Да. Вот так было. Или берешь трубку, а тебе в трубку говорят: все, он попался, ребята, работаем. И бросают трубку, чтобы тебя заставить паниковать. Думаешь, что это такое? Может, мошенник? Может, я стал жертвой мошенника? Зря я, блин, зря я взял трубку. А потом тебе через 15 минут перезванивает сотрудник ФСБ. Ну, типа, в кавычках, понятное дело. И говорит: а вы сейчас общались с таким-то номером? А все, не надо было трубку брать. Уже госуслуги взломали, уже деньги переводят на Украину. И ты такой: не надо, пожалуйста, спасите. Они говорят: ну, скидывай мне на карту, я спасу. Потом верну завтра. Ну, типа, там, Ну, я не знаю, какие еще тупее схемы придумать. Ну, а как? Просто мне интересно.
1: Ну, да, на самом деле...
2: Что за безопасные счета? Как вообще люди доходят до того, чтобы пойти продать квартиру и наличкой передать курьеру, чтобы спасти деньги? Зачем? Почему? Вообще как? Ну, если у тебя мешок с наличкой, то ты как бы их уже спас, они же у тебя в наличке. Наличку же нельзя перевести дистанционно мошенникам.
1: Угу.
2: Ну, только если своими руками пойти и отдать. Это вообще, чего вообще, какая логика, я не понимаю.
1: Короче, в очередной раз эксперты советуют блокировать подозрительные контакты. И если вдруг вам звонит какой-то неизвестный номер и молчит в трубку, то, собственно, лучше его заблокировать.
2: Прослушала про камни, повторите, ПЖ, интересно, пишет Ирина. Ну, в чем суть? Скоро, скоро.
1: С 1 сентября.
2: Нельзя будет в ювелирках писать бриллиант, если это искусственно синтезированный алмаз.
1: Да, только природного происхождения. С 1 сентября камушки, вот эти бриллианты, только если они природного происхождения.
2: Только бриллиантов касается?
1: Да.
2: А рубинов?
1: Нет, происхождение всех камней
2: берилов,
1: будут писать.
2: Изумрудов, топазов, аквамаринов.
1: Просто у нас сейчас в первую очередь синтетические как раз бриллианты делают в лабораториях, поэтому это повальная такая история, и выдают их эти продавцы за натуральные алмазы. Хотя ничего натурального нету.
2: Лучше скажи, что у нас некоторые ювелирные сети делают имитацию золота и продают эти ювелирные украшения под видом золота, хотя они внутри пустотелы, и это просто золотая какая фольга, обернутая вокруг какого-нибудь там бронзового или...
1: Вот ты сам это уже и сказал.
2: Изделия.
1: Вот это уже и сказал.
2: Вот с этим как-то можно тоже бороться?
1: Попроси ФАС. Кстати, ФАС сейчас принялся...
2: А кто попроси? Я-то при чем здесь?
1: Ты потребитель. Ты имеешь полное право. Но ФАС сейчас занят. Он с мобильными операторами разбирается. Что конкретно, расскажу, но после музыки.
0: Свои люди.

0: огонь.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ай, в кино никто меня не водит.
2: Там нечего делать. Ну, честно, объективно. Давай посмотрим, какие фильмы там есть сейчас.
1: На самом деле, я, наверное, даже с тобой соглашусь, потому что к нам вот в минувшие выходные приезжали друзья с Ямала. Мы с ними сходили в Национальный центр России, погуляли по Ханты-Мансийску. И предложение было от брата моего, может, в кино сходим. Пошли, посмотрели афишу, да, что сейчас идет в кино, и вроде как никто ни на что не захотел идти.
2: Ну, кстати, «Холоп 3», «Майкл», «Царевна лягушка 2», «Школа волшебников», не знаю.
1: Прости, но я вот к этой франшизе, ко всем частям «Холопа» как-то, ну, равнодушно. Ну да, интересное кино, но я не фанатка. То есть, как бы, вот идет «Холоп 3», у меня нет желания идти смотреть в кинотеатрах, хотя и первую, вторую часть я смотрела. Но, кстати, я смотрела их не в кино, а уже по телевизору, когда их показывали.
2: Что, Дэнни и Мэнни в кино? Про собачку и кошечку. Ты знаешь?
1: Конечно, знаю.
2: Блогеры этого.
1: Да, на Ютьюбе. Очень популярный. Что? Подожди, они фильм сняли?
2: Не знаю я, что происходит. Но есть, да, 6+, комедия, семейный.
1: Дэнни и Мэнни в кино?
2: Дэнни и Мэнни в кино называется.
1: Это, короче, я не знаю, кто-то из наших слушателей смотрел или нет этого блогера. Есть парень, ну, наш соотечественник из России, у него есть собака и кошка. Собаку зовут Дэнни. Такой, знаете, смешной пес. Какая порода?
2: Ну,
1: типа лабрадора?
2: Лабрадор-ретривер, да, скорее всего.
1: И Мэнни это такой...
2: Сфинкс-кот.
1: Да, лысенький котик. И они вот живут вдвоем, у них всегда там какие-то интересные истории совместные. А вот этот их хозяин всегда за кадром комментирует, что происходит. А главный персонаж там как раз котик и собачка. И на Ютубе у него многомиллионная аудитория. Очень любят эти ролики, все их лайкают и так далее. Но то, что он сейчас кино целое снял, полнометражное, это что-то новенькое.
2: Вообще, ну как полное прям метражное? Час 10 минут.
1: Но это считается все равно полный метр. Это же не короткий метр, не 20 минут.
2: Час 10,
1: минут.
2: Ну,
1: мне
2: не
1: кажется,
2: знаю,
1: все, что больше часа, полный метр.
2: Знаешь, для фанатов блогеров.
1: Да. Интересно, много ли соберет он в прокате. Но для меня, в принципе, сейчас удивительно, что какой-то блогер, который просто снимает своих домашних животных, может выйти на рынок кинематографа. Это обалдеть, какой опыт. Ну и, кстати, сейчас, в принципе, блогеры хорошенечко так оттяпывают, да, часть профессиональной вот этой киноистории себе. Потому что, если даже брать современные фильмы, которые у нас в стране снимают, обратите внимание, кто там снимается в главных ролях. Блогеры. Там вот актеров, которые прошли определенную школу, закончили там учреждение, высшее образование, не высшее, неважно, то есть которые учились профессионально быть актерами, их все меньше и меньше. И все больше и больше на эти места, на эти роли приходят обычные ребята из интернета, которые просто стали популярны благодаря своему блогу. Вот если реально взять последние новинки, я тут анализировала на днях, там просто... Людей-то с профессиональным образованием практически уже не остается. И я думаю, как тяжело сейчас современным актерам. Вот идут ребята, да, молодые, поступают в актерские школы, университет заканчивают, потом мечтают о карьере актера известного. А там уже все занято блогерами, людьми, которые вообще не умеют, возможно, играть. Но поскольку на них пойдет смотреть большое количество людей, у них большая фанатская база, их просто берут в эти фильмы.
2: Ну, не факт, не факт. Что, пойдут? Ну, на Бузову не пошел никто.
1: На Бузову не пошли.
2: Зато на Каху пошли, да? Полмиллиарда, ну вот. Только первый фильм
1: тоже
2: заработал. Там
1: они
2: какую-то
1: они
2: часть
1: тоже
2: денег
1: с интернета, тара... тоже блогеры, по сути.
2: Тоже с интернета, тоже блогеры, по сути. Ну, вот. О чем говорит это? О качестве контента? Ну,
1: нет.
2: По большому счету...
1: Это говорит о сборах.
2: В этом фильме... Ну, прям качество или какие-то моральные ценности.
1: Нет,
2: ну, еще
1: конечно.
2: Что-то художественный,
1: ну, ты же
2: замысел.
1: Знаешь, сейчас снимают кино коммерческое. Для того, чтобы люди пошли, деньги принесли, надо брать известных людей. А это блогеры сейчас. Все. Вот, смотрите дальше. Про кино я раз заговорила. Во-первых, биографическая лента «Майкл», на которую, вот Тимур сказал, еще до сих пор, да, идет в кинотеатрах у нас. Она посвящена королю поп-музыки Майклу Джексону. Она уже преодолела рубеж в 1 миллиард рублей в российском прокате. Причем для того, чтобы эту отметку преодолеть, потребовалось 17 дней с момента запуска. Это очень хороший показатель, на самом деле. Потому что в 2025 году планку в 1 миллиард рублей преодолела только одна зарубежная лента. Это была «Иллюзия обмана 3». В 2024 году порог в миллиард не преодолела ни одна заграничная лента. Только наши отечественные фильмы. Так что Майкл уже показывает какой-то потрясающий результат.
2: Ну, их было при всем уважении.
1: Да, их было меньше, чем обычно. Но были и голливудские новинки в том числе.
2: Андрей, ну я так понимаю, приколюшку, да, скинули на плакат, этот афиша. Говорит, вот наша адаптация в кино. И там Арарат Кещян от продюсеров сериала «Универ». Майкл. Его имя знает каждый.
1: Уже про Майкла снимают?
2: Да нет.
1: Просто про Кузю же сняли отдельный сериал.
2: Марина, ну, Майкл Джексон.
1: А,
2: я так понимаю, что Майкла, это не понятно. Существующий фильм вообще.
1: Ну, а кто знает, потому что вот все сериалы, ой, все персонажи вот этого легендарного сериала «Универ».
2: А это нейросеть.
1: Я поняла, это прикол.
2: Это прикол.
1: Прикол про Майкла. Типа, у нас есть свой Майкл из «Универа».
2: Типа того.
1: На самом деле, да. Давайте еще одну интересную историю.
2: Давайте вы ссылочками поделитесь со слушателями.
1: Обязательно. Я уже сформировала.
2: Ждут, никуда не уходят.
1: Дорогие мои, я помню все прекрасно, я сформировала. Тимур даже подтвердит, что я их уже кинула к нам в радийный чат. Сейчас просто сделаю пересылку, можно так сказать.
2: Пересылку.
1: Разошлю.
2: Нам надо Макса обновить, кстати, потому что тоже приходят некоторые сообщения. А тут написано «Обновите Макс, чтобы увидеть сообщение, эта версия устарела». Чего вы там обновляете постоянно?
1: Давай,
2: по 300 мегабайт каждый раз, я не понимаю.
1: Давай обновлять после того, как эфир закончится. Это буквально уже через 3 минутки. Пока ничего не обновляй, чтобы не зависло.
2: Я вообще ничего трогать не буду. Позовем технических специалистов, наших замечательных компьютерщиков, и доверим им это. А то я тут понатыкаю и госуслуги сейчас скачаю. И зачем оно мне надо?
1: А что плохого в скачанных госуслугах?
2: Ну, странно, если у радио «Игра» появится собственная страничка на госуслугах.
1: Это будет уникальный случай. Про еще один фильм хочу рассказать, который только начал сниматься. Его еще нет в природе, но мне кажется, жители Казахстана очень сейчас радуются. Короче, в Казахстане начались съемки нового фильма «Доспехи Бога». Да. А что это за фильм? С кем они у вас ассоциируются?
2: Джеки Чан.
1: Конечно. В главной роли Джеки Чан. На западе Казахстана сейчас, я не знаю, почему именно в Казахстан решили отправиться создатели этого фильма, но ты представляешь, вот местные жители, где там условно вот каких-то локаций недалеко снимают Джеки Чан, там, наверное, сейчас все деревни вот близлежащие съедутся к местам съемки в надежде сфотографироваться с Джеки Чаном, ну или хотя бы автограф взять, просто увидеть его
2: или
1: живого.
2: Или угостить бешбармаком.
1: Или угостить, да, бешбармаком. Короче, «Доспехи Бога 4» — это уже четвертая часть. Я помню, по телеку смотрела только вроде первую, вторую, третью не видела. Но...
2: Может, это будет какой-нибудь такой отсылка к историческому моменту. Ну, то есть,
1: ну,
2: например,
1: то, да,
2: там, татаро-монгольская Золотая Орда, эпоха завоевания, Чингисхан или еще что-нибудь.
1: Да.
2: И там же степи и такая полупустынная, полустепная местность.
1: Да. Я вам больше
2: Солончаки,
1: скажу.
2: Солончаки, перекати-поле, это очень так фактурно. Какую-нибудь условно-историческую там реконструкцию с конницей монгольской снять, ну где-то еще.
1: Я вам больше скажу, не только в Казахстане есть еще одна страна, которая недалеко от нас.
2: Беларусь?
1: Нет. Еще часть вот этой ленты будут снимать в Азербайджане. Представляете, как повезло Казахстану, Азербайджану. Джеки Чан приедет с съемочной группой и будет там. На самом деле, в течение этого года будут проходить съемки, а выйдет в прокат четвертая часть «Доспехи Бога» в 27-м году. А началась эта история, оказывается, в 86-м. Представляешь, первая часть вышла в 86-м. Я думала, в 90-х она вообще древняя, оказывается. А вторая часть в 91-м, и в 2012-м вышла третья часть. Вот сейчас снимаю четвертую, она выйдет в 27-м. Короче, мне кажется, это мега круто. И я еще думаю, у нас в России есть локации абсолютно для любого фильма. Вот, ну, возьмите их, где там вот эти жили? «Властелин колец»?
2: Ну, «Хоббиты».
1: «Хоббиты».
2: Где вот эти, ты будешь снимать?
1: Вот эти бескрайние поля, красивые
2: Башкирия,
1: леса.
2: Да?
1: Да, господи, ну, Башкирия — это просто первое, что приходит в голову. А если посмотреть, да вы...
2: Просто, да есть, есть, есть.
1: Да, не то, что есть. Покруче любой вообще страны в мире. У нас такие виды есть.
2: У нас
1: есть.
2: И горы, и вулканы, и озера, даже... и водопады, и ущелья, и пещеры.
1: Да, у нас даже есть виды Марса. Ну, то есть, если захотеть снять, типа, поверхность Марса, и такие можно карьеры найти у нас в стране.
2: Да, в любой, у нас в есть любой небольшой город просто выходишь на площади.
1: Ну, нет, ты прикалываешься. Ладно, а я-то серьезно, я не в шутку говорю. В нашей стране можно найти абсолютно любой вид для любой картины. Почему никто не приезжает? Вот Джеки Чан почему не приехал к нам?
2: Санкции.
1: Какие? Мы против Джеки Чана в санкции не водили.
2: Мы-то нет, но если он снимет.
1: И они тоже.
2: Если он снимет у нас, ему скажут, все, запрещаем показывать.
1: А, Голливуд ему скажет, да? Ну, потому что китайские-то власти тоже против нас
2: проблемы?
1: Ничего не водили.
2: Ну, ладно, понедельник.
1: Пока.
2: Пока.
1: Вторник, привет, завтра скажем.
2: Футбол вечерний и ночной привет.
1: Но это
2: опять
1: будет...
2: не высплюсь. До завтра.
1: А это мы к этому уже привыкли. Тимур Полонин, Марина Штейникова, «Свои люди» завтра в 3. Как обычно, встречаемся здесь, в эфире «Радио Игра». Всем, кому еще 2 часа назад обещала кинуть ссылку, займусь этим прямо сейчас. Не переживайте, без ссылок этих вас не оставлю. До завтра.
2: Пока-пока.
0: «Свои люди». Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили прохождение пожароопасного и паводкового периодов. Нижневартовские полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. Теплая погода спровоцировала всплеск активности клещей. В Югре оценили ход пожароопасного периода и паводковую обстановку. Актуальное положение дел рассмотрели на последнем заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. По итогам докладов было отмечено, что ситуация находится на контроле профильных ведомств. С целью минимизации рисков затопления режим повышенной готовности введен в Нижневартовском, Мегионе, Лангепасе и Нижневартовском районе. Помимо этого, были приняты важные решения в сфере социальной поддержки жителей. В частности, предусмотрены изменения в порядке получения компенсации части оплаты за детский сад для родителей, обучающихся в колледжах и университетах автономного округа. Подать заявление теперь можно в электронном виде, в том числе через мессенджер «Макс». Нижневартовские правоохранители провели комплекс мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В ходе рейдов, охвативших различные объекты от строек и торговых точек до жилых домов, было проверено более 1500 иностранных граждан, работающих по патентам или договорам. Результатом стало выявление многочисленных нарушений. 87 иностранцев ожидает выдворения из страны, из них 75 принудительные. Составлено свыше 200 административных протоколов и различные нарушения правил пребывания и трудовой деятельности. Кроме того, 7 юридических лиц привлечены к ответственности за незаконное привлечение к труду иностранцев. А общая сумма наложенных штрафов превысила 500 тысяч рублей. Не обошлось и без уголовных дел. Начато 11 производств по фактам организации незаконной миграции. Полицейские заверили, что подобные проверки будут продолжены. С наступлением тепла в Югре активизировались клещи, и статистика довольно тревожная. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, уже зафиксировано свыше 3200 укусов. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в крупных городах, таких как Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, а также в Пытьяхе, Нягане, Нефтьюганске, Кандинском и Октябрьском районах. Тревогу вызывает и тот факт, что из почти 1000 исследованных клещей у многих обнаружены возбудители опасных инфекций. Боррелиоз выявлен в 315 случаях, эрлихиоз в 54, а вирус клещевого энцефалита в 11. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует проводить акарицидные обработки мест массового отдыха и детских площадок. Важно помнить, что вакцинация от клещевого энцефалита – самый надежный способ защиты, но полный иммунитет формируется лишь через 2 недели после второго укола. Поэтому в этот период следует быть особенно осторожными при выездах на природу. И последнее. Цифровые дни социального проектирования развернутся в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Речь об открытой образовательной онлайн-программе для авторов социальных инициатив. Она впервые будет организована в формате 3 тематических смен. Предусмотрены прямые эфиры, интенсивы и индивидуальные консультации, которые запустят в группах социальных сетей ВКонтакте, гранты для молодых в Югре и Академия «Добрина». Участники смогут узнать, как грамотно подготовить заявку на грантовый конкурс, составить бюджет и провести публичную защиту своих идей, а также получить экспертную обратную связь. Напомню, форум «Добрина» – платформа «Росмолодежь». Форум состоится с 1 по 14 июля на базе филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске. Его организуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К слову, победители конкурса «Росмолодежь» гранты смогут выиграть до 1,5 миллиона рублей на запуск и развитие своих социальных проектов. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру». Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
8: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама – лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Реклама.
1: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно! В автокресле я как принцесса на троне!
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Окружное радио.
1: Я призрак в ночи.
2: Так тебя.
0: Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радио Югра. Главное окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.